Этой песней, которую ее создатели назвали «Одой природе», мы открыли ноябрьский выпуск нашего радиожурнала не случайно. Она – подарок ленинградского композитора Владлена Чистякова и старейшего поэта нашего города Всеволода Рождественского юбилею, который отмечают на днях все, кто любит природу, кто добровольно взял на себя великую обязанность служить ей.

0: вместе с жизнью награждает человека чудесница природа и своими бесценными сокровищами. Солнце, воздух, море, леса, реки, землю. Все отдает она человеку. Владей, но владей разумно. Береги, что сохранено для тебя в природе твоими отцами и дедами. А если у тебя доброе, чуткое сердце, если ты по-настоящему любишь свою родину, если тебе дорого ее будущее, ты обязательно поможешь природе приумножить ее богатство. Может быть, ты разработаешь или приведешь в исполнение смелый план осушения болот или орошения пустыни. Может, выведешь невиданные доселе растения. А может, просто посадишь дерево, очистишь от завала ручей или потушишь начавшийся лесной пожар. Каким бы ни был твой вклад в природу, она не останется у тебя в долгу. Старицей вознаграждает природа тех, кто заботится о ней, помогает ей возродиться. В каждом районе нашего города, в каждом селе или поселке области сотни тому примеров. Это и фруктовые сады, появившиеся в центре города, и зеленые аллеи на городских улицах, и дворы-цветники, и молодые леса, отвоевавшие себе место у болот, и животные-новоселы, которых мы переселили в леса и водоемы области из далеких краев, и новые парки, выращенные нами на пустырях. Радостно видеть все эти преобразования, но еще радостнее, если можешь сказать, в них вложен и мой труд.
1: Но эти слова, я думаю, с полным правом могут сказать о себе 900 тысяч ленинградцев, объединенных в добровольное общество охраны природы, полувековой юбилей которого и отмечается 29 ноября. Этим замечательным людям, горячо любящим родную природу и умеющим, если нужно, самоотверженно ее защищать, мы посвящаем сегодня наш радиожурнал.

век бы ходил, да сады все садил, землю разукрасил бы, как девушку, обнял бы ее, как невесту свою, сделал бы ее изумрудом дорогим. Так устами богатыря Васьки Буслаева выразил Максим Горький любовь русского народа к родной земле, вековечную мечту сделать ее прекраснее и богаче. Но возможность благоустроить свою землю, хозяйски распорядиться ее природными богатствами, получил народ только после Великого

0: октября.
1: Нам, старшему поколению ленинградцев, хорошо помнится дореволюционный Петербург с его внешней культурой для богатых. И только для богатых. Известен случай, когда даже Алексея Максимовича Горького не впустили в летний сад только потому, что он был одет в русские сапоги и косоворотку. А надписью у входа во многие сады и парки «Собакам и солдатам вход воспрещен». Уделом же тех, чьим трудом создавался наш город, его прекрасные дворцы и парки, были неблагоустроены окраины с их непролазной грязью, нищетой, деревянными бараками, клоповниками, антисанитарией. Ни о каком озеленении здесь, конечно, не было и речи. Да и вообще зелени в Старом Петербурге было очень мало. Да и то 2/3 их принадлежало частным владельцам. После Великого Октября началось в нашем городе большое зеленое строительство. Я помню, как в 1920 году, в день 1 мая, был организован коммунистический субботник по озеленению Марсового поля, бывшего до этого пыльным плацем, где муштровали солдаты, устраивались царские парады. А сейчас Марсово поле входит в один из красивейших ансамблей города. И он создан руками инициативы самих трудящихся Ленинграда. Этот субботник положил начало большому походу за благоустройство нашего города, который продолжается и поныне.
0: Так об одном из первых шагов по претворению в жизнь ленинских декретов по охране и улучшению состояния природы, принятых еще на заре советской власти, рассказала нам однажды старая ленинградка Ольга Александровна Смирнова. Сколь большое значение придавал вождь Великой Пролетарской революции делу сбережения природных богатств, свидетельствует 12 декретов и более 200 распоряжений и указаний по этому вопросу, принятых в первые годы существования советской власти. Уже в 1918 году были подписаны Лениным декреты об охране земли, лесов, вод. В 1919 году декреты о запрещении охоты на редких животных и птиц, о создании ряда заповедников. В 1920-е годы декреты и законы об охране рыбных и звериных угодий, о недрах земли, об охране памятников природы, садов, парков, пригородных лесов. Новые принципы отношения к природе, социалистического природопользования нашли широкий отклик у трудящихся страны Советов. Тогда и зародилось общественное движение «За бережное отношение к природе». Наиболее активные борцы за претворение ленинских природоохранительных декретов в жизнь объединились во Всероссийское добровольное общество охраны природы. В нашей фонотеке сохранилась запись беседы с одним из старейших членов этого общества, отдавшим дело служения родной природе 40 лет своей жизни, Василием Ивановичем Голубевым. Послушайте, что он рассказал о зарождении общества охраны природы.
2: Итак, Василий Иванович, началом создания общества следует считать 1924 год.
3: Да, это в тот момент, когда был принят устав общества. Первая ячейка была создана по инициативе ученых. Здесь принимали активное участие нарком Луначарский, товарищ Крупская, Смедович, академики Карпинский, Цицин, Бородин и другие.
2: Ну и на первых порах деятельности этого общества носило...
3: На первых порах деятельности это общество носило академический характер. Ну, прежде всего, создание заповедников, затем охрана животных, охрана птиц. И в основном это охрана леса, потому что лес рубился без плана, без нужды даже иногда. И это вызывало тревогу. И это общество, оно и пришло на помощь правительству. При содействии вот этого общества было принято постановление о создании защитной зоны вокруг крупных городов. В 30-х годах общество принимает массовый характер. Народ, любящий природу, вступает в члены этого общества и несет ту или иную обязанность уже по охране леса, птиц, рыб и так дальше.
4: За полвека сфера деятельности Всероссийского общества охраны природы значительно расширилась и углубилась. Число членов его выросло от нескольких сотен человек, что объединились в нем поначалу, до 24 миллионов. Такой армии по плечу уже решение глобальных природоохранительных задач. Круг их определяет и решение их поддерживает закон об охране природы, принятый в 1960 году Верховным Советом Республики. Ну а непосредственно ведут эту работу местные органы власти, первыми помощниками которых являются областные и районные отделения общества охраны природы.
0: Скользнула лодка в узкий ерек, и я кричу для куражу: «Прощай надолго, твердый берег, сегодня в дельту ухожу. Не к косякам Каспийской сельди, не за сазаном весом в пуд. В необозримой Волжской дельте нас ожидает скучный труд. А, впрочем, так ли будет скучен поход наш в царство птичьих стай? Еще наукой не изучен и не разведан этот край. Чужим словам не давши веры, Бог весть с каким инвентарем, мы сами делаем промеры и пробы разные берем. Качает в лодке, как в корыте, давно пора поесть, попить, но стойкий хмель первооткрытий о всем заставит позабыть».
4: Вот примерно такой труд добровольно взяла на себя и уже около 5 лет успешно ведет большая группа ленинградских ученых, членов научно-технического совета Ленинградского отделения Общества охраны природы. С их помощью разрабатывается комплексная проблема развития Ленинградской области и охраны природы. Советом изучены, например, вопросы влияния предприятий цветной металлургии на состояние воздушного бассейна Ленинграда и области, переброски части вод Ладожского бассейна в реку Волгу. Сейчас ведется работа по выявлению уникальных памятников природы, требующих особой охраны. Но послушаем, что об этом рассказывает председатель научно-технического совета профессор Афанасий Иванович Марченко.
5: Наша задача выделения этих участков заключалась в том, чтобы сохранить в Ленинградской области и растительность, и ландшафт в естественном виде. Ну вот Приозерский район. Там мы наблюдаем редкий ландшафт, финно-скандинавская кристаллическая шита, озы, камы, изрезанность этого рельефа, которую необходимо сохранить. Там имеется редкая растительность скал. В лесах там особая растительность, она свойственна более южным дубравам. Встречаются первичные ольховые леса. Представляет этот участок большой научный интерес для изучения процессов зарастания самих скал. И это место представляет большой интерес даже для туристов. Общая площадь этого участка 7,5 тысяч гектар. Можно привести примеры Ломоносовского района. Там хорошо сохранившиеся леса разных пород, встречаются редкие растения, которые нам нужно сохранять. Вот такие места мы и стремимся узаконить, а лесное ведомство, лесное управление, они говорят, что мы примем все меры к тому, чтобы сохранить эти участки. Эта работа проводится по всей стране, и в Министерстве сельского хозяйства существует специальный комитет по заказникам и заповедникам. Значит, этот материал после утверждения об исполкома мы должны направить в этот комитет, где все эти объекты будут уже зарегистрированы, будут уже сохраняться, никто не будет здесь и лезть с мелиорацией, с рубками и так далее. Мы сейчас работаем над другой, очень важной проблемой. В Кингисеппе на фосфоритах накопились залежи отходов песков, которые исчисляются миллионами кубометров. Мы ставили неоднократно вопрос о том перед строителями, чтобы их использовать, эти пески, в строительстве. Нам говорили о том, что по химическому составу они не подходят. Мы взяли пробы этих песков, попросили горный институт, который проделал эти анализы, и выходит, что эти пески вполне могут быть использованы как строительный материал. Этим самым мы не только бы разгрузили Кингисеппский фосфоритный завод, но и спасли бы несколько тысяч гектар площади, которую мы раскапываем. Следующий вопрос, которым занимается научно-технический совет беспрерывно, это курортную зону. Здесь колоссальнейшая требуется еще работа, даже для того, чтобы определить границы этой зоны. Их еще нет. А строительство города наступает и наступает дальше и дальше. И мы сейчас ставим перед собой задачу так, чтобы зона от Ленинграда на 150 километров в окрестностях была превращена в зону заказника, в зону национального парка, которым могут пользоваться трудящиеся.
4: Я о Ленинграде говорю. Что я Ленинграду подарю? Яблоню, посаженную мной, или лужок под яблоней цветной? Он веселый, он почти домашний, в курослепах, в лютиках, в ромашках, в скромных колокольчиках лиловых, в клеверах густых красноголовых. Уже трудно и сосчитать, сколько вот таких подарков сделала своему городу только одна семья Иненковых. Хотите посмотреть? Поезжайте на Краснопутиловскую, дом 62, и вам покажут целый парк, высаженный руками только 4 членов этой дружной семьи. Тут и клены, и липы, и ясени, и серебристые ивы, и дубы. Более 100 деревьев самых различных пород прижились их стараниями в новом микрорайоне. А в нынешнем году к ним добавилось еще 50 саженцев березы. Правда, сами Иненковы, и Герман Петрович, и Алла Антоновна, и их сыновья Сережа и Юра считают свое это занятие само собой разумеющимся.
6: У нас, знаете, наш район, вот этот наш участок, он ему как-то очень не повезло. Когда его сдавали, здесь не сделали территорию, здесь такие ямы. Ну и началось с того, что гибли наши яблони. У нас здесь высажен яблоневый сад. Ну и так как они стояли по колено в воде, то они стали потихонечку гибнуть. Мы там с Сережей прорыли канавы. Ну а потом стали сажать. Детям это интересно, ну и себе тоже. Ну и приятно. Вы знаете, по весне такой мы просто заболеваем буквально, как вот к больному ребенку спешишь. Я бывала даже с ночной смены бегу и скорее туда. Как цветы взошли.
0: Как ценю я тех и уважаю, кто лопату с молоду любя целый день копается, сажая деревца не только для себя. Сыплется с них пот соленый градом, кожа на руках коре подстать. Невозможно, стоя с ними рядом, к делу их святому не пристать.
4: Но зато приезжему на диво вся земля меняет свой убор. Там, где битый щебень да крапива глаз кололи до недавних пор. Хорошо бывает в полдень жаркой, когда крыши накалится жесть, из дому уйти и в сонном парке на скамейку дальнюю присесть. Ветки низко над тобой нависли, где-то рядом слышен смех детей, и на ум одни приходят мысли, что б еще тут сделать для людей.
7: Вот с детьми-то, с юных натуралистов, мы сделали много, очистили за нашим домом около 80 яблонь. Это же вторая Украина. Можете себе представить, вторая Украина весной. Вот вы приходите или приезжайте к нам в мае месяце, когда цветут. Вы действительно почувствуете на Украине. Начиная от меридиана, вот от дома 84, и вот заканчивая нашим. Вот это расстояние, это целые полторы остановки. Вы увидите юг. У нас сливы цветут, у нас яблони цветут, у нас вишни цветут, у нас груши цветут. 4 разновидности деревьев, плоды, которые дают, кажется, пользу, но также и здоровье людям, и красота весной. А запах, ветер как дунет, это же Просто утопаешь в этом запахе. Вот видите, как это прекрасно жить. А как можно не беречь эти деревья? Конечно, надо. Чтобы кто-то посторонний, не говоря о себе, что мы получаем много воздуха, запаха, аромата этих, но кто-то посторонний пойдет и будет видеть. Просто, понимаете, любовно видеть. Это же очень хорошо.
0: Действительно хорошо. Помните, как некогда сказал Антон Павлович Чехов? Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы земля наша. А Мария Николаевна Петрова, которая только что так увлеченно рассказывала о своих усилиях по закладке фруктового сада, как раз и делает все для нее возможное, чтобы украсить уголок земли, где она живет. Одна, конечно, немного успеешь. И Мария Николаевна создала вокруг себя небольшой, но дружный коллектив юнатов. Для ребят это произошло как-то незаметно. Одному, встретив его во дворе с собакой, рассказала, как правильно ее воспитывать. Другому, держащему комнатных птиц, посоветовала, чем лучше их кормить. Третьему разъяснила, почему завяло у него комнатное растение. Но больше всего приверженцев собрала Мария Николаевна, когда организовала в красном уголке жилконторы выставку лекарственных трав. Много интересных сведений о лекарственной флоре родного края подчеркнули ребята на этой выставке. И с тех пор Мария Николаевна уже редко ездила в свои загородные путешествия без юных сопровожатых. Ребята так увлеклись изучением и сбором целебных растений, что один из них даже свой балкон засадил одуванчиками. Теперь в кружке, которым руководит Мария Николаевна Петрова, уже 27 юных друзей природы.
4: А Павел Евгеньевич Макаров объединяет вокруг себя уже не ребят, а взрослых любителей природы. Девятый год рабочие завода имени Козицкого выбирают его председателем Совета общества охраны природы. О том, какую большую работу он проводит, можно судить хотя бы потому, что за последние 6 лет количество членов общества выросло со 160 человек до 2500. На территории завода места для новых посадок мало, все заасфальтировано, расширяться некуда. Но и в таких условиях выход был найден. Отлили железобетонные чаши, расставили их во дворах, и теперь летом здесь цветут цветы. Но, пожалуй, главная заслуга заводских любителей природы в том, что они взяли под контроль работу очистных сооружений на своем предприятии, следят, чтобы промышленные стоки выходили полностью очищенными от вредных примесей. Свою задачу в деле охраны природы Павел Евгеньевич Макаров понимает так.
8: Мы стремимся привить людям бережное отношение к природе, нетерпение к тому, что портят деревья. Ведь любить природу, это, я считаю, что надо, во-первых, охранять ее. Второе, надо восполнять то, что у нас уже уничтожено, восполнять и в большем количестве. А чем больше будет у нас леса, деревьев, тем будет чище воздух. Чем больше у нас будут в порядке очистные сооружения, значит, мы не будем выпускать в Неву, там, в Радское озеро, всякие кислоты неочищенные. Значит, у нас больше будет рыбы, и потом вода сама будет по себе чистая.

0: благородна работа, которую ведут энтузиасты из общества охраны природы. Благородна и многообразна. Например, если вы в воскресный день захотите встретиться с Германом Ефимовичем Хребтуновым, вас наверняка направят к Красному озеру, в охотничье хозяйство завода имени Калинина. Особенно часто бывает здесь Герман Ефимович сейчас, в ноябре. И не потому, что открылся сезон любительской охоты на пушных зверей. Охота охотой, она никуда не уйдет. А вот лесных обитателей может и впрямь поубавиться, если не позаботиться о сытной зимовке для них. И сделать это должны, конечно же, они, охотники. Давно уже заготовлены различные семена, ягоды, овес, березовые веники, галька для птиц. Теперь нужно расставить по лесу кормушки, солонцы. Сделать солонец – целое искусство. Нужно выдолбить из срубленной осины корыто, соорудить над ним крышу, чтобы соль не размывала дождем. Лоси особенно ее любят. А веники березовые готовятся с лета, сушатся, солятся. Разложить их надо с умом. Если просто подвесить на сучке, дичь будет бояться, сухой шумит при ветре. А если воткнуть в снег, он как кустик стоит, вкусный и соленый. В таком виде его и птицы, и зайцы, и лоси любят. Своей особой заботы требуют и остающиеся зимовать в наших лесах птицы. В нынешнем году им придется особенно трудно. Не уродились ягоды рябины, почти не было желудей на дубах и шишек на елях, соснах и лиственницах. Чтобы не погибли пернатые от голода, нужно постоянно следить за пополнением их кормушек. Разумеется, заботиться об этом Герман Ефимович не единолично. В заводском коллективе любителей рыболовов и охотников 152 человека. А сам Герман Ефимович Хребтунов его возглавляет. И хотя умеет здесь по всем правилам любительской охоты и зайца затропить, и выследить белку, и устроить засаду на лося, все же главное для заводских охотников – не трофеи.
1: Да просто человеку нравится быть на природе, человеку нравится просто походить по лесу.
0: «Не тот хороший охотник, кто убивает, – говорит народная пословица, – а тот, кто бережет и охраняет». Поэтому особенно негодует Хребтунов против таких любителей природы, которые зря по лесу пули мечут, жгут костры, ломают деревья, уничтожают полезных птиц.
1: Охотник такой вещи никогда не сделает. Это любой охотник. Ему положено количество определенное отстрелять дичи. А стреляет лишнее не нужно. Ведь дичь, как для пищи, она на любителя. Я, например, не очень любитель дичи, которые приготовлены дома. Если в лесу приготовить дичь, она очень вкусная. Опять-таки, кто умеет готовить? Есть вот секретарем в нашем бюро, такой Шаров Анатолий Александрович. Он может все что угодно приготовить. Он может и зайца очень вкусно приготовить. Он может и тетерев приготовить. Он может и утку готовить, эту утку так, что ну пальчики оближешь. Очень вкусно. Каждую осень перелет утки идет. В стае по 1000 штук. Настоящий охотник. Пусть и может отстрелять 5 уток. И дело в сознании, безусловно.

0: ветер встречный, попутное солнце, под ногами шуршит трава, и над лугом туманным, сонным разговаривает тетерева. Мне не раз приходилось целиться в эту песню, в отлив пера. Пусть не выстрел, пусть песня ценится, где идет человек добра. Нет, не чудится, нет, не снится мне. Утро, воздух, волна тепла, и скользят по стволам синицы, словно зайчики от стекла. В рыжих ветках крадутся рыси, заползает ужи в стога, трутся брюхом тугие рыбы в перекатные берега, а над кручей, развесив патлы, ель не знавшая топора. Пусть стучат топорами дятлы, где идет человек добра. Хорошо на земле здоровой, людям, птицам, зверям, грибам. Солнце капелькой теплой крови прикоснулось к моим губам. Ах ты добрая, солоноватая, выходи, растопырь лучи. Я за розу тебя посватаю. Ты любви меня научи, той любви, что не любит почести, лишь бы булькали косачи. Научи меня, солнце, творчеству, и добру меня научи.
1: Велико эстетическое и этическое воздействие природы. Постоянное общение с нею облагораживает человека, делает его чище, тоньше, отзывчивее, добрее, восприимчивее ко всему прекрасному. То есть делает человека человеком.
2: Об этом рассказывает очерк Натальи Надосевой «Причащение добру».
1: Зимою, каждое воскресное утро, он отправлялся на рыбалку. Ехать надо было далеко, километров за 30, а то и все 50 от города, на переполненном, такими же, как он, рыболовыми любителями, пригородном автобусе. Чтобы попасть в автобус, мальчик отходил вперед от остановки метров на 100 и там ждал. Обычно водитель притормаживал около него, и чьи-нибудь сильные руки втаскивали мальчишку внутрь. Ему было тогда 7 лет. Среди путешествующих в столь ранний час он был самым маленьким. Попав на реку, Володя поначалу пристраивался неподалеку от кого-нибудь из знакомых рыбаков, а со временем и сам научился видеть сквозь лед, определять по массе различных признаков характер дна, где яма, где отмель, находить, где может скрываться рыба. Может быть, именно там, в долгие, безмолвные часы сидения у лунки на заснеженной реке, родилось в мальчике это удивительное и радостное стремление познать природу, законы ее жизни, ее язык. А может быть, умению чувствовать природу научил его дед, в деревне у которого Володя проводил обычно летние каникулы. Дед часто брал внука с собой на охоту, учил различать голоса птиц, ориентироваться по солнцу, расположению муравейников, мху на деревьях. Мальчику нравилось встречать в лесу рассвет, нравилась звучащая лесная тишина, когда слышна каждая скатившаяся по листу капля, каждая веточка, хрустнувшая под лапкой зверька. Стрелять Володя не любил. Его удручало, казалось бессмысленным, превращение живых обитателей леса в охотничьи трофеи. Зверюшек и птиц, попадавших в клетки, он тоже жалел, и потому выпускал обратно на волю мышей, ежей, зайчат, которых притаскивала из лесу сестра Люда, доводя ее тем самым до слез. С 10 лет он увлекся фотографией, и с тех пор без фотоаппарата в лес не ходил. Открывшийся ему мир был столь прекрасен, столь многообразен и красочен, что казалось почти невозможным вместить его весь внутрь себя, Страшно было что-то забыть. Хотелось запечатлеть, унести с собою всю эту красоту. И главное, обязательно показать другим, чтобы восхитились и они этими восходами, закатами, первыми весенними фиалками и ландышами. Научить их видеть прелесть. Множество скромных лесных растений, которые чаще всего не замечают, которые так и остаются под ногами. Ох уж эти другие! Если бы все они относились к природе так же, как он, чувствуя себя не покорителями, а друзьями ее. Сколько раз натыкался Володя в лесу на следы их варварских нашествий, сломанные ободранные елки, брошенные на месте стоянки обрывки бумаги, бутылки, жестянки из-под консервов, незасыпанные костровища, изрезанные инициалами завоевателей стволы деревьев. И единственное, чем может защититься от них лес, это красотою своей. Надо только научить лихих завоевателей видеть эту красоту. Уметь видеть — это ведь тоже искусство. Своей страстью к лесным вылазкам Володя увлек трех своих школьных приятелей. И потом они уже вместе отправлялись в многодневные походы через Синявинские болота на Ильминское озеро. Одаривая своих спутников умением общаться с лесом, Володя, по сути, передал им свое бережно-любовное отношение ко всему растущему и живущему. А когда несколько позже, уже отслуживший в армии, 23-летний комсомолец Владимир Сухарев пришел на производство, он создал у себя в цехе целую туристскую группу. Придите в 11-й цех металлического завода, где работает шлифовщик Сухарев. Вам расскажут, как рвутся ребята в организуемые им походы, как, едва вернувшись из одного, уже теребят своего командира, когда снова пойдем. Расскажут, как, собираясь в очередное путешествие, обязательно берут с собою куски поролона для подстилки под палатку, чтобы не пришлось калечить молоденькие елочки. А вот транзисторные приемники и даже гитару ребята с собой не берут. Для общения с лесом нужна тишина. Он лес, ведь и сам полон звуками. А после городского гула куда приятнее слушать плеск озера, журчание ручья, шум ветра, гуляющего в вершинах деревьев, перекличку птиц. Покажут вам и лесные трофеи, массу черно-белых и цветных фотографий, сделанных Володиным зенитом. Те самые, увиденные теперь уже и ребятами, восходы и закаты, цветок земляники и парящего между небом и землей паучка. Среди зимних пейзажей Каннельярви, где побывали ребята в начале апреля этого года, вам попадется фотография прильнувшей к сухому листику красной божьей коровки. И вам объяснят, что вовсе не случайно попал сюда этот снимок, что чудо это — живую божью коровку на единственной черной проталине среди снежного ковра увидели они тогда же, в апреле. Кстати, все фотографии покажут вам ребята. У самого Володи и спрашивать бесполезно. Себе он оставляет лишь пленки. Такое впечатление, что и печатает он всю эту кипу фотографий, чтобы тут же их раздарить. И не только участникам похода. Вот если вам посчастливится уловить момент, когда Володя показывает походные снимки еще кому-нибудь из рабочих цеха, повремените секунду. Вы обязательно поймаете радостную Володину улыбку в ответ на восхищенный возглас его коллеги. Ох, красота-то какая! Да и как не радоваться? Ведь еще один человек причастился великой Володиной любви. Любви к природе. А значит, у нее и еще одним другом будет больше.
2: На этом, друзья, радиожурнал «Наедине с природой» прощается с вами. В его подготовке принимали участие студенты факультета журналистики Ленинградского университета Анна Назарова, Ирина Куликова, редактор Элеонора Васильева, режиссер Анатолий Павлов, музыкальный редактор Нина Петрова, оператор звукозаписи Рушана Абейдулина. Вели журнал Регина Кубасова и Виктор Петров. Пишите, о чем бы вы хотели услышать в следующем выпуске. Наш адрес: Ленинград, радио, радиожурнал «Наедине с природой». До свидания.

Трехкомнатная квартира Голубевых. На сцене мы видим только одну спальню. В спальне темно, сейчас около 11 вечера. На звонок никто не спешит.

0: Наталья! Наталья! Где?
1: Входит Андрей. Ему 47 лет. Он молодцеват, подтянут. На нем элегантный расстегнутый плащ, в руке шляпа. Включает свет. В спальне никого нет. Обеспокоенный быстро выходит посмотреть в других комнатах. Никого не обнаружив в квартире, Андрей возвращается. Теперь он осматривает спальню более внимательно. В спальне полный кавардак. Посередине комнаты, явно не на своем месте, стоит низкое широкое кресло. На полу валяются вешалки. Журнальный столик, уставленный грязными чашками, наполовину задвинут под большой стол. Вещи, в основном женские, раскиданы где попало.
2: Алло. Алло, это больница? Это хирургическое отделение? Беспокоит отец Алёши Голубева, третья палата. Ой! Добрый вечер. Я вас не узнал. Да. Да. Завтра забираем Алёшу. Сколько я пролежал? Сейчас скажу. 30 июня случилось. Значит, месяц и 3 дня. Знаете, я тут ищу свою супругу. Жену потерял, да? Она сейчас не у Алёши. А она не могла так пройти, что вы ее не заметили. Она у меня девушка юркая. Не могла, да. И все-таки я вас попрошу, спросите у Алёши, была ли у него сегодня мама. Спасибо. Спасибо, я подожду. Да? Уснул. Нет, будить не надо, извините. Извините за беспокойство. До свидания.

Привет, Вадим. Это Голубев. Я час назад был на твоем участке, балку так ни хрена и не смонтировали, это обещал. Ну ладно, ладно, только не надо оправдываться. Меня завтра в первой половине не будет, я приеду к двум, вот прошу, чтобы к этому времени балка стояла на месте. Это во-первых. Во-вторых, скажи, пожалуйста, моя жена не у вас? И что, не было? Ну, спроси Ольгу, может, она знает, где Наташа. А, здравствуй. Здравствуй, Оля. Нет ее дома, нет. Когда она звонила? А, не знаю. Значит, она не из дома звонила? Слушай, а что ты так грубо со мной разговариваешь, да? Вадим, назвался, житья не дают, да? Так я и себе не даю. Слушай, что, он не понимает, что ли? Что не в этом? А в чем? Да брось ты, я же чувствую, что в этом... Алло!

0: Диспетчерская. Это Голубев. Ну, как там цемент? Разгружаете? А бетон дали на третью насосную. Я же просил, ну, братцы, ну так нельзя. Что, я должен на лбу, что ли, высекать свои просьбы? Или как? Ну-ка, немедленно пошлите туда бетон. И запишите в журнал. Завтра в первой половине меня не будет, я поеду за сыном в больницу. Машину за мной прислать не к 8, как обычно, а к 10 утра. Птица счастья завтрашнего дня.
1: В ванной начинает литься вода. И тут вдруг резким ударом изнутри распахиваются дверцы вместительно устроенного шкафа. Из шкафа мрачная, непричесанная, в длинном до пола халате, вылезает жена Андрея, Наташа.

0: Раз я прошу тебя, в шкаф не забирайся. Ты что там делала? Спала, что ли? Плакала, да? Кто теперь за баранку сядет, когда будем из гостей возвращаться? Алеша не помощник, ты пьешь. Придется ездить в гости на общественном транспорте, а машину вообще загоним. Зачем нам нужна машина? Тебе душ включить? А? Ну, включить тебе душ, я спрашиваю, чтобы ты маленько пришла в себя. Наташа!
1: Ну, не надо!
0: Что не надо? Да что не надо? Душ не надо или меня не надо? Эх, Наталья, Наталья, с тобой хорошо, когда все хорошо. А беда пришла, сразу раскисла. Я не знаю, что с тобой делать. Ты же не убрала ни черта. Когда ты уберешься-то? Ну, нельзя Алешу приводить в этот... Каждый день тебе внушаю, внушаю, хватит, хватит, ну хватит, ну месяц прошел, хватит убиваться, хватит пить. Этим Алешу не поможешь. Слезами обратно руки не приклеишь. Ну вот, все, нету у нашего Алеши рук. Что делать? Ну с этим надо жить, работать, надо думать о будущем, из трагедии. Это не надо делать трагедию, она уже есть, она уже поселилась в нашем доме. Ну, наоборот, надо как-то. Да, сегодня звонили из Алешиного института, интересовались. Я сказал, будем переводить на заочное отделение. Ты решила, какую комнату мы выделяем, Алеша? Ну, сама кричала, что ему нельзя в своей комнате. Ты почему гитару не убрала? Мы договорились, подарить или вообще выбросить. Я вот считаю, что Алеше надо отдать вот эту комнату. Ты согласна?
2: Тут ему просторно будет, смотри, балкон, много света. Да, вот телевизор слабо-то.
0: Вот да. Тут будет ему хорошо. Да, ты вот увлекаешься, а я, между прочим, сегодня провернул очень хорошее дело для Алеши. Да, слушай, вдруг стукнуло в голову. Город большой? Большой. Значит, наверняка должны быть люди в таком же положении, как Алеша. Послал своего главного механика, его горсобес. Точно, три человека обнаружилось. Вот, механик выписал адреса. Вот, смотри, пошел к ним. Один парень вот еще молодой, 32 года. Закончил университет в Киеве, истфак, у него живет нормально. А два других товарища в годах, инвалиды, пенсионеры. Все нормально, у них дети, семьи, внуки. Так что вот Алеша оклемается маленько, мы вот с этими товарищами его познакомим. Да, а пока механик по моей просьбе тут перечертил кое-какие приспособления. Например, смотри, ножной переключатель телепрограмм, чтобы не рукой, а ногой. Вот ногой нажал, и вот все. Да, теперь будем добывать кнопочный телефон. Знаешь, я видел один такой стоит у нашего начальника, да, очень удобно. Можно взять вот карандашик или палочку в зубы и так вот, тик-тик-тик-тик, номер набран. А трубочка, слышишь? А трубочка вмонтирована в такой вертикальный кронштейн, ухо приложил.
1: Заткнись, ты дьявол.
0: Что? Что? Кто дьявол-то? Я, что ли, дьявол? Ну, спасибочка. Слово-то какое старинное, ты выкопал, он-то даешь, ты же себя-то не видишь. Ты зачем телефон-то отключила, а? Зачем? Я тебе целый день звонил, как дурак, хотел предупредить, что задерживаюсь. У меня настройки завал, три объекта надо спихнуть до первого, а ты даже не поинтересуешься, что у меня, как. Эх, нашла дьявола. С кем ты пила? Ну? Кто был? Кто тебе приходил? Я же вот вижу, с кем-то ты пила, ну? Я тебе сейчас сделаю горячий душ, а потом ты холодным ошпаришься. Понятно? Обязательно. Обязательно холодным ошпаришься, ты сразу придешь в себя. Наталья, а где мой халат? Он висел в ванной. Ты не видела? Ну, халат где мой? Не знаешь? Ты что, совсем, что ли, очумела от коньяка? Ну-ка, убери глаза. Ой, слушай, Наталья, ты выпила или не выпила, а? А, по-моему, ты совершенно трезвая. Ну-ка, дыхни. Ну, дыхни, ну. Ты что? Ты что? Ты же не пьяна, Наташка. Ты ни капли не выпила, что с тобой?

0: Наташа, что с тобой, что ты там делала, а, в шкафу? Тебе что-то померещилось? О, черт, только этого не хватало. Где телефон? Где телефон? Куда дел? А, в ванной, черт.
1: Алло, алло. Что? Алло! Алло!
0: Ты зачем? Ты зачем выключила телефон, а? Я же дозвонился до Днепропетровска. Там соседка побежала звать маму. Я хочу вызвать маму, понимаешь? Ну-ка, включи телефон. Ну, включи немедленно телефон. Наташа, там мама. Она будет волноваться. Она будет ждать, что я перезвоню. Она старый больной человек. Я сейчас позвоню, она успеет на поезд и утром будет здесь. Но мы сейчас не справимся без нее, понимаешь? Алеша беспомощный. У меня сдача объектов, я не могу взять отпуск. Утром съездим, заберем Алешу, я часок побуду и помчусь. И в ближайшие 2 недели меня нет, понимаешь? И сейчас очень ответственный момент. Просто очень. Ты даже не представляешь. Поэтому нам нужна мама. Я прошу тебя. Подумай об Алёше. Ну, сейчас надо думать только об Алёше. Ну, вбей себе в голову, Алёша, Алёша. Ну, включи телефон, а?
2: Оденься.
0: Что?
2: Оденься.
0: Я что, так, что ли, не могу позвонить?
2: Иначе не включи телефон.
0: А, чёрт. Ну, хорошо, хорошо.
2: Ты оделся не до конца, оденься до конца.
0: Слушай, Наташа, дай позвонить. Я позвоню, потом сделаешь со мной, что захочешь. Задушишь, зарежешь, можно же в ванную топить. Ну, Наташа, ну что значит одеться до конца? Что, шляпу, что ли, напялить?
2: Я сказала, надо все одеть.
0: Кому надо?
2: Мне надо.
0: Ах, хорошо. Ну, вот так вот, гожусь?
2: Нет. Плащ, ботинки, шляпа.
0: Я прошу тебя, прекрати, я прошу тебя, включи телефон.
2: Я сказала.
0: Господи, Господи.
3: Наташа тем временем устремляется к гардеробу, открывает дверцу. В гардеробе стоит огромный дорожный чемодан. Она его выволакивает оттуда и оттаскивает к двери. Поставив чемодан поперек двери, отходит снова к розетке.
0: Черт, это ты зачем поставила? Это что, баррикады, что ли? Ну-ка, включи-ка немедленно телефон. Я вызову скорую помощь, тебе сделают укол, и ты успокоишься.
2: Я здорова, не волнуйся.
0: Здоровые люди не сидят в шкафу! И не заставляет звонить мужей по телефону в шляпах. И вообще, имей в виду, Алеша останется в больнице до тех пор, пока не приедет моя мама. А ты завтра с утра со мной пойдешь к врачу.
2: Забирай чемодан и уходи. Там твои вещи, твой халат, все там. А мое здоровье пусть тебя не потревожит. Я никогда в жизни не была такой здоровой, как сейчас. Давай, забирай и уходи.
0: Кто у тебя был? Что тебе наболтали? Мы же утром нормально расстались. Я тебя поцеловал, ты меня поцеловала. Ну, какое преступление я совершил? Ну, вспомни. Сколько раз так уже было? Ты что-то узнавала, устраивала скандал, развод, а потом оказалось и близко ничего не было. Ну, кто у тебя был-то? Ну, что ты узнала?
2: Что надо, то узнала.
0: Ну, я прошу тебя сказать.
2: А ты знаешь, что лучше не проси. Если я начну говорить, я тебя задушу. Понятно?
0: Понятно. Ну, раз душит собралась, тогда понятно. Я уже догадываюсь. Другого ты ничего знать не могла. Ты узнала, что в тот вечер, когда с Алешей случилось, я был у Никитиной. Да? Это? Ну, я спрашиваю тебя, ты это узнал? Какая ты дура, боже мой. Боже мой, какая ты дура. Да. Я был у Никитина. Там было новоселье. Там был ее муж, там был ее сын. Там было 3 человека из нашего управления. А тебе я не сказал, потому что ты была в очень тяжелом состоянии, когда я приехал в больницу. Я не хотел, чтобы ты подумала, бог знает что, как ты вот сейчас подумала, как ты всегда думаешь. Поэтому я сказал, что был в тресте у Щетинина. Ну, если не веришь, можешь позвонить Никитину-то. Или мужу ее. Ну, или поехать к ним, если ты подозреваешь что-то. У тебя же нет ничего главнее твоей ревности. Тебя ничто не остановит. У тебя сын лежит в больнице. Ты не могла найти времени убраться, занята своей ревностью.
2: Ты про сына молчи.
0: А почему я должен молчать про сына?
2: Ты про сына молчи, Палыч.
0: Что? Ну-ка, повтори.
2: Палач.
3: Ты соображаешь, что ты говоришь?
2: Ты же знал, ты же все знал.
3: Что я знал, что да я знал?
2: Ты все знал. Ты знал, что там проходит высоковольтная линия, что кран может ее задеть. Ты же знал, тебя же предупредили. Тебе звонил прораб и предупредил, что там опасно. Почему ты послал туда людей?
0: Подожди.
2: Почему ты послал туда людей?
0: Ты что, меня обвиняешь в том, что случилось с Алешей? А, я-то думал.
2: Что? Ты думал? Да ты давно уже разучился думать. Ты живешь как заведенный. Тебя Щетинин 20 лет назад завел. Ты никак не можешь остановиться. Да ты автомат, а не человек. Почему ты послал туда людей?
0: Ну, Наташенька, ну не надо, я...
2: У тебя нет никакого я. Почему ты послал туда людей? Ты погубил Алёшу! Ты!
0: Ну, ты успокойся, ты сядь, я тебе сейчас все расскажу.
2: Не надо ничего рассказывать. Надо было раньше рассказывать. Убирайся отсюда.
0: Наташа.
2: Убирайся!
0: Ну, Наташа, ну ты послушай, ну такая ситуация. Это был конец квартала, понимаешь? Мне не хватало 20 000 к плану, ну, чтобы закрыть квартал. Ну, это был последний день, понимаешь? 30 число, 30 июня. Я поехал к директору комбината, к Федору Федоровичу, ты его знаешь. Вот, и попросил у него наперед 20 000. Ну, понимаешь, нет? Вот. Я попросил у него 20 000, а он сказал, сделайте к утру дорогу, тогда подпишу. Ну, вот ту самую дорогу, на которой это случилось. К нему утром должен был приехать кто-то, понимаешь? И он не хотел, чтобы этот кто-то месил грязь. Вот. Но он же не виноват. Он же не предполагал, просто поскольку я у него попросил, он воспользовался и на меня нажал. Ну, я обещал. Я же тоже не мог предположить. Там работы было на полсмены. Я дал команду начальнику участка поставить кран, привезти плиты и сделать. А сам уехал в контору. Я не знал, я понятия не имел, какая там будет бригада. Но оказался именно так, где Алеша. Я даже не знал, где точно это место-то, понимаешь? Что там проходят провода, я потом узнал. У меня, слава богу, площадка-то 200 га. Вот просто так вот совпало. Такая судьба, ну что делать?
2: Уходи.
0: Ты что?
2: Уходи.
0: Ты что, глухой, что ли? Я тебе объясняю, так совпало. Ты что, не знаешь, что в жизни бывает совпадение, случайности? Ну, ведь хочешь-то, ведь как лучше. А, получается, мне нужны были эти 20 000, понимаешь? Нужны были, чтобы люди не остались без премии. Потому что люди не виноваты. Если они не заработают свое, они уйдут. Со стройки других я уже не найду. И тогда в следующем квартале я не дам уже не 20 000, а 50. Да, кстати, ты тоже хотела, как лучше, когда настаивала, чтобы Алеша проходил практику у меня. Я был против, а ты настояла. Мне пришлось звонить, просить. Если бы ты не настояла, Алеша бы уехал на практику в другой город. И вообще ничего бы не случилось, но я тебя не обвиняю.
2: Что? А почему ты не отменил свое распоряжение, когда прораб позвонил тебе? Он же тебе ясно сказал, по технике безопасности не положено работать. Почему? Почему не отменил? Что, некогда было сообразить, да? Торопился на новоселье к Никитиной. Машина ждала?
0: Да не надо сюда примешивать ревность. У меня никогда вообще не было ничего с Никитиной.
2: А мне плевать! Тьфу! Есть в жизни пострашнее, чем просто переспать с кем-то. Это раньше думала, что это самое страшное. А теперь я знаю, самое страшное — это вы, наглые, для которых нет ничего святого. Почему ты не отменил свое распоряжение? Тебя же предупредил человек, там опасно.
0: Я не давал никакого распоряжения. Я что? Просто сказал, если есть какая-нибудь возможность, сделайте. Если опасно, не надо.
2: Ты не так сказал. Люди слышали, как ты сказал. У тебя в кабинете находились люди, когда ты разговаривал по телефону с прорабом. И ты сказал, я не могу вам приказать, но вас очень-очень прошу, надо сделать. И от этой дороги, ты сказал, зависит благополучие всего управления. Вот так ты сказал.
0: Ну, правильно.
2: Что? Что правильно?
0: Я же тебе объяснял, у меня не хватало 20 000, а без этой дороги Федор Федорович не подписал бы наперед. И я его попросил, он меня попросил. Это нормально, понимаешь? Мне нужны были эти 20 000, я должен был сделать эту дорогу, поэтому я послал туда людей. Я надеялся, что они осторожно пройдут под проводами. Ну, а там еще, как назло, крановщик оказался неопытный. Так совпало.
2: А тебя? Тебя что, убили бы, если бы ты доложил как есть, что план не выполнен?
0: Ну, вот опять 25.
2: Я спрашиваю. Тебя что, убили бы? Отвечай.
0: Отвечаю. Если бы крановщик был поопытнее, ничего бы не было. Вот просто так вот совпало, но Бог наказал.
2: Я спрашиваю, тебе грозила смерть? Если бы ты сказал, как есть, правду. А, тебя бы сняли с должности. А? А если бы и сняли? Так что? Но тебя бы даже не сняли. Ведь тебя же не так просто снять. Ты завязан со всеми, как паук.
0: Наташа, это мой долг, это моя святая обязанность выполнить план. Ты можешь это понять своими библиотечными мозгами.
2: И что тебе грозило, я спрашиваю? Выговор? А, твой управляющий трестом Щетинин поморщился бы. Этого ты боялся? Чтобы кто-то не поморщился. Из-за этого ты послал людей на высоковольтную линию, а ведь ты же ничем не рисковал, скотина ты, а людей заставил рисковать жизнью.
0: Я не заставлял!
2: Тихо, тихо, спокойно. Это еще не все.
0: Послушай, ты не могла бы мне дать чего-нибудь от головы?
2: Нет.
0: Ой, что, у меня страшно болит голова.
2: А мне плевать. Если бы ты сейчас сдох, я бы вызвала машину из морга. И все. И отправила бы тебя в морг вместе с твоим чемоданом. Пусть положат его на крышку твоего гроба, твое имущество.
0: Я полежу 5 минут. У меня очень болит голова, просто раскалывается.
2: Ну-ка, стой. А у тебя не болела голова? Когда на следующий день, на следующее утро, после того, как твоему сыну отняли руки, ты побежал на работу. Прямо из больницы побежал. И забыл про 20 000, да? Они у тебя жужжали, у тебя в голове все время.
0: Ну, зачем ты смешиваешь одно с другим?
2: Да еще какие-то слова произносил. Человеческие в больнице. Алешу подбадривал. Улыбался сквозь слезы. Как человек вроде бы. Меня утешал. Весь был с нами. Оказывается, ты просто играл роль. А душа уже была там, да?
0: И там была, и тут была. Это разные вещи, их не надо путать.
2: Ну, конечно, надо было успеть, да? С утра пораньше послал Федору Федоровичу Никитину. Быстрее, быстрее, быстрее. Чтобы успеть внести в квартальный план эту липу. А ты ведь знал, что Федор Федорович уж подпишет. После того, как такое несчастье тебя постигло. Пожалеются товарищи по наглости. Что, на это рассчитывал, да? На сочувствие? Бедой свою воспользовался, чтобы закрыть квартал, как ты выражаешься.
0: Наташа, ну не надо смешивать одно с другим. Алеша — это Алеша. План — это план. Мне платят зарплату не за то, что я муж и отец.
2: Да ты даже не знаешь, что Никитина чуть сознание не потерял от ужаса, когда ты послал Ее к Федору Федоровичу.
4: Зачем здесь это Никитин?
2: А при том, что она ушла отсюда 2 часа назад. Я от нее все узнала. Готовилась узнать одно, узнала другое. Пострашнее. Только ты не думай, я не ревную тебя. Нет, противно было подозревать, поэтому решила выяснить, на каком я свете. Я сегодня первый раз в жизни захотела убить. Физически захотела убить. Ты это понимаешь? Когда увидела в окно, как ты подъехал на своей «Волге», шляпой размахивал. Красавчик самодовольный. А чего это ты так радовался шел, а? В самом деле могла задушить. Со мной никогда в жизни такого не было. А это правда? Что ты стоял на коленях в кабинете Федора Федоровича, когда вымаливал 20 тысяч.
0: Что?
2: Ты стоял на коленях у Федора Федоровича в кабинете. Его секретарша видела, всем рассказывает, как ты открыл дверь и прямо на пороге опустился на колени. Федор Федорович, смотри, как я к тебе захожу, выручай. Это правда? Это было? Ты стоял на коленях?
0: Это была шутка.
2: А, шутка?
0: Да.
2: Угу. Так. А вот эти вот деньги, что ты позавчера принес... Это что за деньги? 250 рублей. Это что? Аванс, зарплата. Что это такое?
0: Позавчера?
2: Да, да, позавчера.
0: Это премиальные.
2: За что премиальные?
0: За работу, за итоги.
2: За какие итоги, за какую работу? Ну.
0: Квартал.
2: За какой квартал? Это за тот квартал, когда 20 тысяч не хватало, когда на коленях стоял, когда Алёшу покалечил.
0: Ну почему?
2: Что это? Не за тот, а за какой? За какой квартал эта премия? За тот или не за тот? Да или нет?
0: Да. За тот.
2: Так. Значит, это премия за руки твоего сына. Андрей, я правильно говорю? Я не ошибаюсь? Это премия за руки твоего сына? И ты взял... И принес. Мне принес. Как ты мог взять?
0: Да. Что я мог сделать? Дали.
2: Ну, конечно, конечно. Что ты мог сделать? Если дают деньги, разве можно их не взять? А вот если требует план, разве можно доложить, что он не выполнен? А ну-ка, подойди-ка к зеркалу.
0: Зачем?
2: Подойди. Ну, ты для чего все это делал, а? Ну для чего? Чтобы выглядеть? Да? А ну-ка, смотри на себя. Ну, как ты выглядишь? Выкорм щетинина. Повелитель жизни. Ну-ка, смотри на себя. Вот сейчас бы нарисовать свой портрет и написать портрет начальника, который закрыл квартал. Так. А ну-ка, набери. На, бери. Порви. Я кому сказала? Порви. Так. А я сейчас возьму и позвоню всем женам твоих подвижников, чтобы они знали, какую премию им принесли мужья и за что эта премия.
0: Ну ладно, ладно.
2: Порви. Порви. Порви.
4: Хорошо. Порву, порву. Ну что еще порвать? Есть что-нибудь еще целое в нашей жизни? Давай. Давай все порву, чтобы ничего не оставалось.
2: Тихо, тихо, тихо. Спокойно. А теперь пойди и спусти эти бумажки в унитаз.
3: Андрей возвращается. Несколько секунд Наташа внимательно всматривается в его лицо. Затем вдруг быстро выходит из спальни. Тут же возвращается. В руке она держит разорванные десятки.
2: Ах ты ж гадость, а! Что, жалко, да? Живые? Дорого достали? А, потом решил склеить... И Алёше подарочек купить, да? Кнопочный телефон? Тык-тык. А теперь давай, чтобы духа твоего здесь не было. Быстро, ну. Чемодан.
4: Он мне не нужен.
2: Я сказала, чемодан. Стой. Ключи от квартиры на стол. Чего остановился? Шагом марш.

0: Андрей берет чемодан, выходит из квартиры. Некоторое время Наташа стоит неподвижно посреди спальни с закрытыми глазами. Затем сваливается на тахту лицом вниз. Наверное, с минуту она лежит тихо, беззвучно, неподвижно. Поднимается, вытягивает длинное полотенце и медленными шагами выходит из спальни.
1: Мария!
2: Дай мне домыться!
1: Сиди, сиди! Ты никогда не отмоешься все равно. Как ты меня называешь, а? Как ты меня называешь? Наглый? Наглый, да? А 20 лет назад, когда ты жила со мной в коммуналке без ванной, как ты меня тогда называла? Ты вспомни, ты не родила, ты вспомни! Ты меня тогда Тюхой называла. Тюхой! Два уха! Это я с твоего благословения, с твоего прошел славный путь от Тюхи до Наглого. Ты никогда не была такой. Ты всегда была бойкой, активной, с первого дня. Не успел еще разглядеть, как следует, она со мной уже спит. Жених! Потом вижу, действительно, вся преданная, вся моя. Я был счастлив. Я тебя на руках носил.
2: Да,
1: а
2: да,
1: ты... да. А ты была всегда мной недовольна. Это твоя основная профессия в жизни. Быть мной недовольной. Я всегда с тобой чувствовал, что мне надо больше зарабатывать, больше получать, больше приносить, больше иметь. А для того, чтобы больше-то иметь, надо кем-то большим стать. Я не хотел стать. Я и так стоял. Честно стоял на ногах. А ты меня толкала, ты меня подталкивала. Не грубо, нет. А так вот, чисто по-женски, деликатно. Но и грубо тоже. Что такое был твой роман с Кузьминым, а? Протест против моей тюхости, да? А ну сядь! Сядь! Теперь у тебя нет романа. С тех пор, как я достиг, как ты выражаешься, ты верная жена. После того, как у меня зарплата стала в 3 раза больше, после того, как въехали в 3-комнатную, как появился телефон, появилась машина, сейчас ты ревнуешь, а не я. Но ты же сама всего этого хотела. Ты вспомни. Вспомни, как 18 лет назад, когда Щетинин меня вызвал в кабинет, тот самый, в котором я сейчас сижу, и сказал: «Старик, завтра партсобрание, ты, наверное, слышал, тут под меня кое-кто копает. Я прошу тебя выступить, а то ты что-то засиделся у меня в прорабах». Я пришел вечером домой и все тебе рассказал. Вот если бы ты тогда сказала «нет», если бы ты тогда сказала «нет, я уйду от тебя, если ты сделаешь такое», я бы никогда в жизни не пошел бы.
2: А что я сказала?
1: Но ты сказала, а что? Ты сказала, а ты не помнишь, да? Угу. А ты сказал: «Смотри сам, Андрюшечка, я здесь тебе не советчица».
2: Правильно.
1: Да правильно ты была, не против. Ты хотела, потому что ты понимала, это шанс. Стать человеком Щетинина, войти в орбиту. Ну, сядь! Всю ночь спал, сочинял речь, старался, чтобы выглядело порядочно, прилично. Самому было противно. Но твои глаза были у меня на затылке, твой недовольный взгляд, и я произнес речь. А 10 лет назад, или сколько там, 20, мне все противило. Я хотел бежать, и даже не увольняться, а просто так исчезнуть. Ты меня поддержала, да? Ты что сказала? Ну правильно, давай, Андрюшечка, уедем, да? Ты пожала плечами, Ты сказала, не спеши, подумай хорошенько. Ты просто боялась. Ты просто боялась, что я это сделаю. Ты позвонила Щетинину, мол, с Андрюшечкой что-то происходит, поговорите с ним. Ты же испугалась. Тебя же охватил страх, что ты потеряешь, что ты имеешь, к чему ты привыкла. А ты ко многому уже привыкла. Ты привыкла чувствовать себя на работе барыней, вольной птичкой. Захотела, пришла, захотела, ушла. А я за это держу у себя остолопа. Мужа твоей заведующей библиотекой, твоей Олечки, на должности начальника участка. А когда я его решил гнать... Ты сцену мне устроила. А сегодня мне сама Оля уже сцену устроила по телефону. А известно ли тебе, милочка моя, что если бы на его месте был толковый работник, может быть, мне не пришлось бы на коленях просить 20 000, и Алеша был бы с руками. Ну, что же? Уже не хочешь домываться? Ты и так хорошо, да? Все, что я делаю там... Ты делаешь со мной здесь. Да, я там закрываю глаза на кое-какие вещи ради дела. А ты здесь закрываешь глаза на кое-какие вещи, которые происходят со мной, с твоим мужем, самым близким тебе человеком. И ради чего? Извини, радость моя. Ради конкретных благ, ради выгоды. Я твое производство, я твоя стройка. У меня с тобой производственные отношения, а не семейные. После этого ты мне еще страшный суд устраиваешь с разрыванием денег. А я... Я кому принес эту премию? Я для кого старался? У меня 2 костюма, и мне хватит их до смерти. У меня язвы желудка, я съесть вкусного ничего не могу. Все тебе.
2: Да,
1: а ну-ка, встань. Я хочу видеть твое лицо. Я давно что-то не видел твоего лица. У тебя есть очень коварная привычка хватать жизнь с середины. С какого-то момента. И вот на одном этом моменте, вырванном из гущи, строить свои выводы. Вершить суд. Ты человек без прошлого. Да, без прошлого. Ты понимаешь, все имеет начало на этом свете. Все. Войны всегда кто-то начинает, и подвести всегда кто-то начинает. Да. Я месяц назад толкнул Алешу под высоковольтную линию. Не желая этого случайно. А ты... Ты меня толкнула 18 лет назад сознательно. Я там душу-то свою обжег. А теперь ты мне тут еще страшный суд устраиваешь с разрыванием денег. Мы оба сидим на скамье подсудимых. Оба рядом. Встань.
2: Что ты от меня хочешь?
1: Чтобы мы жили, я хочу. Ты не имеешь права меня выбрасывать после того, что произошло.
2: Хорошо. Я не буду тебя выбрасывать. Ты имеешь право здесь жить. Да, закон на твоей стороне.
1: Да, закон на моей стороне. Вообще хоть что-то должно быть на моей стороне, поскольку я пока еще не сдох.
2: Ну, ради бога, живи. А я сейчас домой оденусь и уйду. Дай пройти.
1: Не дам.
2: Дай пройти.
1: Не дам.
2: Послушай, я все равно с тобой жить не буду.
1: Будешь.
2: Не буду.
1: Будешь.
2: Ты думаешь, ты сейчас правду сказал? Вот все перевернул, как всегда. Врешь при помощи правды. Да, факты те. А вот причины другие вставляешь.
1: Ничего.
2: Все переворачиваешь, как всегда.
1: Ничего я не переворачиваю. Ничего.
2: Я тебя не толкала. Ты сам лез. Я тогда вообще не знала, как живой остаться от твоей ревности. Ты считал, что если я с тобой так легко сошла, я могу с любым целую жизнь прожили, а ты не можешь мне простить мой грех. Легла с тобой спать рано. Не выдержал положенного срока. А как я ушла от тебя? Это ты не хочешь вспомнить? Это ты забыл?
1: Ничего я не забыл.
2: А я любила Кузьмина, понятно? Я поверила тогда, что у меня может быть другая жизнь. Другая, не такая, как с тобой. А ты? Ты устраивал мне истерики. Ты вешался, умолял, угрожал. Мой сын, наш сын. Ты не думаешь о сыне, я отниму у тебя сына. Когда я приходила за ним в детский сад, ты уже дежурил там. Ты звонил Кузьмину на работу, его начальнику. Матери Кузьмина звонил. Ты тогда всех поднял на ноги. Я вернулась к тебе. А ты? Ну тут же, ну сразу, 3 дня не прошло. Стал издеваться. Ты даже бил меня. Ты меня унижал. Внушал мне, что я виновата. Я действительно чувствовала себя виноватой. А ведь я не была виновата. Я просто хотела жить по-человечески, понимаешь? Жить по-человечески. Ты делала страшные вещи. Я молчала. А потом... Потом наступил очень интересный момент. Самый страшный момент в моей жизни.
1: Что ты имеешь в виду?
2: А я имею в виду, когда Щитинин должен был стать управляющим, а ты вместо него начальником СМУ. И ваше продвижение в какой-то степени могло зависеть от Кузьмина. Тот тоже вырос. Все вы растете. Но я ничего об этом не знала. И вдруг звонит мне Щитинин. Наталья, извини, но тут такое дело. Как ты думаешь, Кузьмин не будет мешать? Я сказала, а я при чем? Зачем вы мне звоните? И спросила. Андрей знает, что вы мне звоните по этому поводу.
1: А я не просил его звонить.
2: Он ответил,
1: не просил.
2: Он ответил в общих чертах, знает.
1: Это неправда.
2: Спокойно. Ты пришел тогда домой, я тебе сказала. Так и так, звонил Щитинин. И я сказала. Андрей, может быть, я поступила неправильно. Но я позвонила Кузьмину. Правда, его не оказалось на месте. Я ожидала, что ты меня разорвешь на куски, убьешь. Нет, ничего, ты ничего не ответил. А потом, помнишь, в тот вечер раздался звонок по телефону, ты поднял трубку, услышал голос Кузьмина и тут же положил его. Помнишь? Он перезвонил, и ты сказал, Наталья, возьми трубку, мне надо в ванну. Да, и ты пошел в ванну. И сидел там, зная, что в это время разговаривал с Кузьминым. И ты в ванной не повесился. А потом я оделась. Это было в 10:00 вечера. И пошла к нему на свидание.
1: Ты сказала, что идешь к Ольге.
2: А.
1: Я спросил. Ты сказала, что идешь к Ольге.
2: Это ты помнишь,
1: это да? Я точно помню. Ты сказала, что ты идешь к Ольге.
2: Да.
1: Ты что тогда была с ним?
2: А вот это мое дело. Была или не была? Вы с Щитиным просили помочь? Я вам помогла. А надо было тогда спрашивать, где я была. И вернулась во 2:00 ночи. А ты притворился, что спишь.
1: Я не притворялся.
2: Не надо. Когда ты решил, что я уснула, ты встал, пошел в коридоре, курил, ходил, нервничал. А утром быстренько убежал. Так и не спросил, когда я вернулась. Что, забыл спросить, да?
1: Я тебя не заставлял. Ты сама, я тебя не заставлял.
2: Да. Да, ты не заставлял. Ты просто был не против. И Алешу ты не заставлял. Только тебе очень нужно было.
1: Это разные вещи, ты всегда путаешь.
2: Я не путаю, это не разные вещи, это одно и то же. У тебя одно всегда в душе, это твое тщеславие. Больше у тебя ничего нет. Чтобы всюду говорили «Голубев, Голубев, выше, выше, выше». А почему же ты тогда сам не сказал Кузьмину по телефону? Старик, ты не встревай, а я тебе жену на вечерок дам. Ну что тебе мешало сказать, а? У тебя же в душе нет ничего, что может помешать. Андрей, ты тогда узнал голос Кузьмина по телефону? Ты узнал? Господи! Я все эти годы уговаривала себя, что ты тогда не узнал голос Кузьмина по телефону, что ты не знал, куда я пошла. Хотя так было все ясно. Ты же боялась поверить. Боялась даже заговорить с тобой об этом. Не хочу. Я не хочу больше. Я не хочу больше жить. Я не хочу больше жить.

0: Отойди.
1: Нет.
0: Отойди, дай пройти.
1: Нет.
0: Что тебе надо?
1: Чтобы мы жили, мне надо. Ты не уйдешь. Извини, я наговорил тебе всяких гадостей. Извини. Ну, ты же знаешь, у меня всегда первая реакция идиотская. Потом я начинаю понимать. На самом деле ты ведь не только такая, как я сказал, и я не такой, как ты сказала. Все так и не так. И никуда, никуда мы друг от друга не денемся.
0: Что тебе надо?
1: Чтобы ты поставила чайник. Мне надо. Попьем чай. Ляжем спать. Утром приберемся, встанем пораньше и поедем за Алешей.
0: Что? Ты только посмей туда явиться. Вот только посмей. Я тебя предупреждаю. Если ты явишься, прямо там, при всех расскажу Алёше все. Как ты его сделал инвалидом на всю жизнь.
1: А мне теперь все равно, Наташа. Рассказывай. Я на все согласен, лишь бы быть с вами. Или ты что думаешь, я могу сейчас отойти в сторону, да? А в какую сторону? Ты думаешь, я совсем без сердца? Так ты тогда просто меня убей, если можешь. Или ты что хочешь, я покалечил Алешу, а теперь ты хочешь покалечить меня? Ну давай, давай уничтожать друг друга, окончательно давай. А вот я хочу предложить другое. Сейчас мы будем жить иначе, чем жили. Как ты захочешь, как ты решишь, как ты велишь. Сейчас ты будешь командовать нашей семьей. Я готов.
0: Я хочу уйти.
1: Нет, Наташа, нет, ну... Я первый раз в жизни так ставлю вопрос. Ты ведь никогда раньше таких слов от меня не слышала. Ты же могла плакать, кричать, требовать, а я все делал по-своему. А теперь я говорю, все будет по-твоему. Ну, пожалуйста, пускай живет у нас твоя мама. Пускай приедет, пускай живет. Я отменяю все свои запреты, пускай у нас бывает Ольга со своей компанией, да? Пожалуйста. Ты хотела собаку? Ну, пожалуйста, ну пускай будет собака. Я сам найду эту собаку. Я ее принесу, я ее буду выгуливать.
0: Господи.
1: Я понимаю. Я понимаю, что говорю сейчас глупости, мелочи, но я имею в виду, что все будет, как ты захочешь. Машину. Ты когда-то хотела переписать на свое имя? Пожалуйста.
0: Не нужна мне твоя машина.
1: Ну, хорошо, все как скажешь. И не когда-то, а вот с этой минутой. Ну, вот с этой минутой можешь составить, ну, я не знаю, ну, список условий, при которых ты согласна со мной жить. А я все буду по пунктикам все исполнять. Ты будешь только галочки ставить.
0: Ой, замолчи. Какой у тебя гнусный язык, по пунктикам, галочки.
1: Извини, ну при чем здесь язык? Ну, какой есть? Я же тебе слово даю, все будет, как ты захочешь.
0: Я хочу уйти.
1: Нет, Наташа, нет, ну. Наташа, давай сделаем так. 10 дней. Ты даешь мне испытательный срок. 10 дней. Если через 10 дней ты будешь настаивать, я уйду. Я исчезну навек. Но даже за эти 10 дней ты убедишься. Ну, я прошу тебя, ну дай мне 10 дней, а? Ну, 10 дней, ну хорошо? Мы прожили с тобой 20 лет. Наташа, а теперь я прошу всего 10 дней. Всего 10 дней, а? Хорошо? Ну, скажи да. Ну, скажи да, и все. И я поставлю чайник. И ты увидишь. Ну, скажи. Ну, кивни, ну. Ну, улыбнись, а. Ну, Наташенька, да? 10 дней, да? А ты закурила. Значит, это принимается за знак согласия, да? Я могу принять это за знак согласия, да? Все, я принимаю за знак согласия и ставлю чайник. Все, я ставлю чайник. Наташа, ты сейчас я поставлю чайник. Подожди. Ты куда?
0: Дай уйти.
1: Нет.
0: Прекрати истерику.
1: Нет.
0: Прекрати истерику. Сядь. Так, тебя что волнует? Что я ухожу, а ты остаешься в этой квартире. Можешь не беспокоиться. Мне есть где жить с Алешей. Я бы все равно здесь не могла. Я буду жить у Олиной мамы. Она уезжает к сестре в Ленинград на все лето. Оля оставляет мне ключи. Я с ней говорила. Я предвидела, что ты не уйдешь.
1: Нет.
0: Что нет?
1: Ты будешь здесь.
0: Да я не могу здесь. Я не могу сюда привозить Алешу. Я ненавижу эту квартиру, тебя вместе с нею. Я не могу вас видеть рядом, вместе.
1: Ну зачем? Зачем ты так? Я знаю, что надо сделать, чтобы все было хорошо.
0: Хорошо быть не может.
1: Может, Надошенька,
0: не может.
1: Может. Может, я знаю, что надо сделать.
0: Сейчас ничего нельзя сделать.
1: Можно.
0: Нельзя.
1: Ну, поверь мне, можно. Ну, или убей меня.
0: Что ты можешь сделать? Что ты можь сделать, Костя?
1: А я сейчас все могу, Наташа.
0: Ну что? Что?
1: Я уйду с работы.
0: Не поняла.
1: Я с работы уйду. С моей работы. Потому что все самое плохое в нашей жизни идет от моей работы. Вся гадость, все мрынье. А теперь я уйду. И никогда не буду начальником. Ни большим, ни маленьким, никаким. Все, и все у нас будет нормально.
0: Нормально?
1: Да, Наташенька, нормально. Я же знаю, я понимаю, в чем дело. Мне нельзя, с моим характером, нельзя быть начальником. Я не могу, у меня не получается. Я не в состоянии быть и начальником, и человеком. И сейчас я это окончательно понял.
0: Сейчас это когда?
1: Вот сейчас. Ты же не все знаешь, что со мной происходит. Я уже несколько лет очень больной человек. Да, Наташа, что ты так смотришь? Я очень больной человек. Я не могу точно называть свою болезнь, но, понимаешь, дело доходит до жути. По существу я не совсем нормальный. Я всего боюсь. Если я узнаю, например, что где-то было совещание, меня не позвали, я уже начинаю нервничать, беспокоиться, переживать, что бы это значило. Ну, где я допустил промах? Кому я не угодил? Я теряюсь в догадках. Я уже никого не хочу видеть. Вечерами боюсь выключить телефон. Вдруг я понадоблюсь, а меня не найдут. А меня всегда должны находить, я всегда должен быть на месте. А чем? Чем моя голова занята? Часами, сутками, месяцами, годами. Это же страшно. Если бы записать мои мысли. Ой, да там просто нет мыслей. Там кошмар. А как вечно? Вечно чего-то жду. Что меня снимут? Что меня подсидят? Потому что снять меня могут в любой день. Меня в любой день есть за что снять. Я же за 20 лет ни разу, ни в один год, ни в один квартал, ни в один месяц нормально, честно, план не выполнил. Вот маленький, но вот мухлёж всегда был. А если я буду по правде? Оставлю план невыполненным. 2, 3, 4 раза. Ну? Меня тоже снимут. Ты же знаешь, если захотят. Чтобы меня снять, требуется только одно, чтобы кто-то этого захотел, и больше ничего не надо. Потому что я все время что-то делаю, стараюсь, соображаю, чтобы ни у кого не возникло такого желания. Поэтому я держусь за щетинина для устойчивости. А ты знаешь, что мне снится по ночам? Ты знаешь, кто мне снится по ночам? Мне все время снится Щетинин. Да, Наташенька. Щетинин на работе, Щетинин по телефону, Щетинин дома, Щетинин в кровати. Будто на свете не один Щетинин, а тысячи Щетининых. Щетинин сидит не у себя в кабинете, а у меня в голове. У него кресло, у него стол, у него кровать. У меня... В голове. А когда я бываю собой доволен? когда мной доволен Щетинин. А когда он мной доволен? Когда я во имя процветания Треста иду на какую-нибудь авантюру, но при этом его не замешиваю, все беру на себя. Тогда он просто от меня в восторге. Я тоже сияю. Идиот. А как я вообще к себе отношусь? Ты вот часто меня упрекаешь. Я без чести, без совести, без жалости. Вот это неправда. У меня все есть, Наташенька. И честь, и совесть, и жалость. Весь этот набор. Знаешь, вот это бывает набор инструментов. Надо быть умным. Я умный. Надо быть дураком. Я дурак. Надо быть слепым, я слепой. Надо быть глухим, я глухой. Вот каким надо быть, таким я и могу. Что требуется, то и вытаскиваю из души. В зависимости. В зависимости ради дела, ради дела. Я же радуюсь, когда мне удается обмануть, схитрить. Радуюсь. Я тогда, в тот вечер, пошел к Никитиной на новоселье в прекрасном настроении. Дело сделал. Липовых 20 000 выбил, закрыл квартал. Спихнем недостроенный объект и идем в ресторан праздновать победу. Я же считаю дурачками, идиотиками людей, которые упираются, не хотят, сопротивляются. Я считаю, что они не просто так, у них своя выгода. Мне выгодно врать, а им выгодно правду говорить. Я же в душе-то убежден, что все люди хитрые. А кто не хитрый, тот дурак. Почему я Вадима, Ольного мужа, не люблю? А он потому что делает, как я ему велю. Но морщится, понимаешь, не хочет. Душа его не принимает, а я хочу, чтобы он был как я, и я этого добиваюсь, и, похоже, скоро добьюсь, чтобы был как я, раз работает со мной. Ну, а я, вот он я, портрет начальника, который закрыл квартал. А как я к тебе отношусь?
0: Не надо.
1: Надо.
0: Не надо, Андрей.
1: Надо, Наташенька, сейчас все надо. Я знал, я догадывался, что ты вечером тогда пошла к Кузьмину. Да, да, меня пот прошибал, меня колотило. Я молчал, тоже как ты, боялся спросить, уточнить, надеялся, что, может быть, как-нибудь этого не было. Закрыл глаза.
0: Андрей, не надо.
1: Надо, я не человек, я похож на человека. Я делаю вещи, которые нельзя делать даже под дулом пистолета. А теперь все, хватит, все. Я не хочу больше так. Раз такой ценой.
0: А ты никогда уже не станешь другим.
1: Ты что, не веришь мне?
0: Не верю.
1: Ну, пожалуйста. Пожалуйста, не верь. Не верь. Я не прошу тебя верить мне наперед. Я ведь без упрека, я ж понимаю. Мне сейчас очень трудно поверить. Я прошу только об одном. Меня не выгонять. От меня не уходить. Дать мне возможность.
0: Я не верю, Андрей. Я год назад просила тебя, уйди с этой работы. Это действительно могло бы что-то изменить, если бы ты это сделал, но ты этого не сделаешь.
1: Сделаю?
0: Не сделаешь.
1: Сделаю. Я же прекрасно понимаю, что как было, как есть, не может продолжаться, иначе я вас потеряю с Алешей. А вы ничего, что я ставлю после себя более важного, более ценного, чем свое дитя, которое оставляю уже коллег. Ну что должно еще произойти? Чтобы я опомнился.
0: Да ты не опомнился, когда это случилось. Ты не опомнился.
1: Ну правильно, я проскочил по инерции. Правильно, что ты подняла восстание против меня, бунт. Правильно, очень хорошо, что тебя стукнуло по голове. Ну теперь все. Я найду в себе силы. Я находил, когда надо было. Находил. Ты ведь понятия не имеешь, что я переживаю. Что мне стоило твое возвращение после Кузьмина. Я ведь очень гордый, самолюбивый мужик, когда речь заходит, извини, пожалуйста, ну, о бабах. Так все знали, что ты ушла от меня, ушла к другому, а я же себя переборол. Я же задушил себе это самолюбие. Зинка, когда узнала, строчно начала меня знакомить с какими-то девицами, но я же не посчитался. Я же сломал свое самолюбие, понимаешь, и ревность свою задушил. Ты разве когда-нибудь думала, что я покончу со своей ревностью? Ты же не думала, не верила. А вот я покончу.
0: Это просто дела у тебя пошли. Стал шишкой на ровном месте. Поэтому перестал ревновать. Уверенность почувствовал.
1: Ну, зачем ты так? Тебе хочется все истолковать против меня. Ну, давай, это ж просто так сейчас легко. Ты же видишь, я сейчас сам против себя. А я тогда действительно себя переборол, я взял себя в руки. И ты увидишь, я тщеславие свое раздавлю, как жука. Я не решаюсь, но когда решусь, меня не остановишь. Со мной всегда так. Что-то накапливается, а потом наступает момент, и все. Ну, умейненько моя, ну ты увидишь, у нас все будет хорошо. Ну, не надо плакать.

0: Я что, умру, если не буду начальником? Да нет. Ай, мы теперь будем всегда вместе, всегда, все вечера, все выходные. Я не буду таким задерганным, знаешь, не буду. Будем ездить чаще за город, на чистый воздух. Ты увидишь, мы еще сделаем что-то хорошее с нашей жизнью, несмотря ни на что. Я чувствую в себе силу. Не знаю, откуда они берутся, но они есть, понимаешь, есть. Я не сдамся. Я вас не потеряю. Я все сделаю для того, чтобы мы жили по-человечески. Ну, ты знаешь, мне вот только больно, что ты стала выпивать. Ты не должна этого делать, Наташенька. Я очень тебя прошу, не надо больше. Обещаешь? Ну? Хорошо. Ну, подожди. Постелить, а?
1: А куда ты пойдешь работать? Кем ты будешь?
0: Ну, господи, какая разница? Да, подыщу нормальное, спокойное место. Человеческое. Я же простой парень, Наташа. Могу вот, как сейчас, на Волге, а могу и это... На трамвай на работу ездить. Преподавать пойду. В техникум. Помнишь? Меня звали.
1: Куда?
0: Ну, в техникум строительный меня звали.
1: На 120 рублей, что ли?
0: Наташенька, люди живут. И мы проживем. Ничего страшного.
1: Ну, ведь нам же теперь придется всю жизнь помогать Алёше. Ты об этом подумал? Еще неизвестно. Как он после института? Будет работать, не будет. Женится, не женится. Сейчас не каждая за него пойдет.
0: Да.
1: Ой, ты знаешь, какой я сон сегодня ночью видела.
0: Какой сон?
1: Вот такой, будто бы Алеша женатый, а жена его выгоняет. Там ты находишься, я. Мы ее уговариваем, а она... Ой, толстая такая бабища, наглая, кричит: я за вашим коллегой 3 года ухаживала, я заработала эту квартиру. Ты что-то ей сказала, она как зарет в другую комнату. Володя, а ну-ка вышвырни их. И выходит, Андрей, выходит Володя, вот такие ручищи, вот такая будка. А она говорит: это мой новый муж, я уже с ним 3 месяца живу. И обращается к Алёше, подтверди, говорит.
0: Ну, значит, это какой-то просто ужас.
1: Это не ужас. Это не ужас, это нас ждет. Конечно. Бьет тебя по лицу, выталкивает. Я закричала и проснулась. А Алеша все это время стоял в уголочке и плакал.
0: Ну, Наташа, это сон. Всего лишь сон. Мало ли что может присниться.
1: Да не сон. Надо ему что-то оставить, что-то скопить для него. Но мы же не вечные. То покалечил, теперь пойдет преподавать, учить, как жить. На 120 рублей, да?
0: Ну, Наташенька, я же могу не уходить, меня же никто не гонит, даже наоборот.
1: Что? Нет. А я с тобой жить не буду, если ты не уйдешь. Хватит с меня. Давай увольняйся, а дальше посмотрим.
0: Ну, хорошо, уволюсь.
1: Когда?
0: Ну, не знаю. Тянуть не будем, разрешили.
1: Ты можешь это сделать завтра?
0: Что завтра?
1: Ну что, заявление подать завтра. Я хочу, чтобы ты завтра подал заявление.
0: Ну, пожалуйста. Только меня все равно в один день не уволят. Пока подыщут человека на мое место, пока что.
1: Ничего, уволят. Я с тобой вместе пойду к Щетинину. Я буду с ним разговаривать. А если что, я пойду в райком, в горком. Я мать, я жена, у меня тоже есть права. Ты знаешь что, а ты теперь позвони ему.
0: Кому?
1: Щетинину. Чтобы он нас утром принял. Андрей, имей в виду, что мы не поедем за Алешей, пока на твоем заявлении не будет резолюции. С такого-то уволить. Позвони.
0: Но...
1: Да, еще можно, еще не поздно.

0: Позвони.
1: Ну, а что ему говорить?
0: Ну что? Договорись, чтобы он утром нас принял. Скажи, по какому поводу идем. Давай, звони.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста. Фу, черт мой!
2: Что такое? Что, Андрей?
1: Забыл!
0: Что забыл?
1: Ну, забыл! Я не могу сейчас звонить Щетинину. Сегодня произошло одно событие. Вот шел тебе сказать и забыл. Ты как выскочил из шкафа, как стукнул, так вообще мне все вылетело из головы.
0: А что случилось? Ну, что случилось?
1: Ну, в общем, тут, понимаешь, такое дело. Короче говоря, я получил повышение.
0: Что-что?
1: Ну, я получил повышение. Я назначен управляющим трестом.
0: Не поняла.
1: Что тут непонятно? Я назначен управляющим трестом вместо Щетинина.
0: Я ничего не понимаю. Ты можешь толком объяснить, что случилось?
1: Щетинина переводят в главка, заместителем начальника главка. А меня назначили управляющим. Вот сегодня министр и подписал приказ.
0: Какой приказ?
1: О моем назначении.
0: Тебя назначили управляющим трестом вместо Щетинина?
1: Да, да, Наташа.
0: Тебя?
1: Да, меня.
0: Послушай, ты что, меня за дурочку считаешь? Вдруг его взяли и назначили управляющим.
1: Ну, почему это вдруг-то? Не вдруг. Такие дела вдруг не делаются. Помнишь, Зимой, при тебе был разговор, когда приезжал начальник главка? А?
0: Помнишь?
1: Ну вот, мы были у Щетининых. Ужин.
0: Да.
1: Да, вот. При тебе же был разговор, что, возможно, будут перестановки, когда замначальник главка уйдет на пенсию.
0: Ну не ври. Ты же потом говорил, что все переиграло, все отменяется. Вот опять нагло врешь.
1: Правильно говорил, потому что одно время хотели брать глав не Щетинина, а другого управляющего. Потом стали говорить, что все-таки Щетинина. Потом опять не Щетинина, потом опять Щетинина. Вот этот вопрос утрясали целый год. И теперь все решилось. Его туда, ну а меня сюда.
0: И что, ты будешь командовать этим огромным трестом? 3000 человек?
1: Ну, успокойся, успокойся, Наташенька. Я не буду командовать этим огромным трестом. Я уйду, я сделаю все, как ты захочешь. Вот только немедленно, вот завтра, я этого сделать пока не могу.
0: А почему ты этого не можешь?
1: А вот ты послушай, ты послушай. Тут, понимаешь, целая цепочка. И я иду на место Щетинина.
0: Да.
1: На мое место один из начальников участка.
0: Угу.
1: На его место другой человек. На место того человека тоже человек. И вот так далее. Понимаешь, такая цепочка. Если я сейчас подам заявление, то все поломается, понимаешь? Я подведу людей. Поэтому я прошу тебя, вот разреши подождать заявление. Я приму трест, все займут свои места, а потом я сразу уйду. Нормально, без скандала.
0: Нет.
1: Ну почему нет? Почему?
0: А потому что я не верю ни одному твоему слову. А вот зачем ты сразу не сказал про трест? Забыл, да? Вот, ну вот попробуй мне сейчас доказать, что ты забыл.
1: Ну я не забыл.
0: А что?
1: Я не забыл. Я побоялся тебе сказать. Я же не виноват, что так совпало. Тут несчастье, тут повышение. Я что, в этом виноват, что ли? Я хотел тебе сказать завтра, когда ты успокоишься.
0: Совпадение?
1: Да.
0: Так совпало?
1: Угу.
0: Так за это совпадение заплатил Алёша. Значит, вопрос решался в инстанциях, да? Поэтому нельзя было доложить, что план не выполнен. И поэтому ты послал людей под провода? Ваша цепочка могла бы оказаться под ударом. Послушай, а между прочим, тебе повезло. Тебе бы под суд отдали, если бы кто-то другой, а не Алёша. А так посмотри, всем сошло, все сошло. Голубев, молодой, так пострадал. А он не пострадал. Он цветет и пахнет. Теперь я понимаю, почему ты так улыбался, когда шел домой. Повышение, да? Победа. Понятно. Куда ты звонишь? Куда ты звонишь, Андрей?
1: Щетинину. Скажу, что отказываюсь от треста и завтра подаю заявление.
0: Положи трубку, Андрей. Положи трубку. Ты поставил чайник? Пойди выключи.
1: Что?
0: Ты же поставил чайник. Пойди выключи чайник. Андрей, ну так что будем делать?
1: Будем жить, пока не помрем. А что еще делать?
0: Тебя же поздравить надо. Слушай. Ну а что будем делать? Что будем делать? Как решаем?
1: Наташа, ты можешь меня выслушать спокойно?
0: Да, да. Да.
1: Мы почему, собственно, хотели, чтобы я ушел?
0: Да.
1: Ты хотела, и я хотел. Почему? Потому что нервотрепка, неразбериха. Меня все время колотит. Я заматываюсь, я теряю контроль над собой. Но теперь этого быть не может. Вот всего этого, из-за чего я хочу уйти, этого теперь не будет. Смотри, что сейчас происходит. Щетинин уедет.
0: Да.
1: Да. То есть висеть над моей головой со своим напором, давай, давай, давай, не будет, да? Я теперь становлюсь хозяином положения. Понимаешь? Трест – это не СМУ. Это огромная власть. Это огромная свобода действия. По существу, это выход, знаешь, на стратегическую высоту. Но первый раз, в 47 лет первый раз я получаю возможность попробовать что-то сделать по-настоящему. Как я хочу, как я понимаю. Другого такого случая не может быть, понимаешь? Я хочу попробовать. У меня есть мысли, есть соображения. Как перестроить работу? Есть опыт, есть боль. Я подберу людей. Толковых ребят, настоящих. Ну, такие люди есть, но поскольку они не способны кривить душой, они теперь в тени. А я их вытащу, им дам хорошие должности, сколочу. Может получиться настоящий мозговой штаб. И тогда дело пойдет по-другому.
0: А куда ты веришь тот штаб, который сейчас?
1: Выгоню, там половину надо выгнать, и я это сделаю.
0: Андрей, как ты это сделаешь? Вот интересно, это же все щетиненцы. Через что? Они будут ему звонить, а он тебе, не тронь. Ты же не пойдешь против Щетинина? Он же тебя все-таки оставил управляющим. Нет, нет, нет. Андрюш, он знает дневного Голубева, он же не знает ночного Голубева.
1: Ну так бывает в жизни. Он выдвинул такого Голубева, какой ему нужен.
0: Нет.
1: А я приму трест и буду таким Голубевым, какой нам нужен.
0: Ой.
1: Понимаешь, я достаточно унижался все эти годы. Я зажимал себя, свою душу, свое понимание. Я заплатил ему сполна. Мы с ним квиты. Квиты. Я понимаю, подожди, я понимаю, возникнет конфликт. Это неизбежно, да? Ну что, пускай. Пускай, я к этому готов. Жизнь будет нелегкая. Может быть, вообще меня снимут. Но я хочу попробовать, понимаешь? Я хочу попробовать. У меня есть какая-то вера, что получится. Ну, а нет, так нет. Ну, будет урок, тогда я, знаешь, уйду в тень. Я не буду брать на себя больше, чем реально могу сделать. Ведь в этом вся беда. Щетинин обещал слишком много, а потом начиналась свистопляска. А я не буду. Я вопрос поставлю четко. Вот мои ресурсы, вот это я реально могу сделать, и все. И больше никаких. Ну, не понравится, так до свидания. Но это будет уже какой-то осознанный уход. Или я что-то сделаю, или я пойму, что сделать ничего невозможно. Нигде и никогда. А вот если я так просто Ну, не то, не сё, глупо.
0: Ну, тебя же в этом тресте знают как облупленную. Ну, как ты придёшь и вдруг другой? Что, пластическая операция? Или что?
1: Наташенька, может быть, это кощунственно говорить, но как раз в этом отношении мне поможет Алёша. Все знают, почему мой сын остался без рук. Я теперь имею человеческое право прийти и сказать: все, с прошлым покончено. Ты не думай, я отдаю себе отчет в том, что мне предстоит. Вся эта перетасовка потребует от меня не знаю каких сил, какой выдержки, какого здоровья, которого у меня нет. Честно тебе скажу, я не очень уверен, что все это осилю, что не свалюсь. Ты же не все знаешь.
0: Да.
1: Да. Язвы-то это дно. Ну ладно, схватит, отпустит. Последнее время стал быстро уставать. Плечи делаются тяжелыми, тянут вниз. Среди дня прошу секретаршу никого не пускать, голову на стол, и полчаса даю храпака, иначе работать не могу.
0: Потому что ты 2 года подряд не был в отпуске. Ну, сколько раз я просила тебя? Ну, плюнь на все, поезжай отдыхать. А теперь, конечно, плечи тянут.
1: Ну, ничего. Вот видишь? Ну, ничего, миленький, ничего. Я выдержу. Ты увидишь. Я тебе так благодарен, Наташенька, что ты меня поддержала, что я поняла. Я и понимаю, как тебе трудно смириться с тем, что случилось. Я понимаю. Ну. Родники мои, я тебе клянусь, ну просто клянусь, я все сделаю, все, что будет в моих силах, ты увидишь.
0: Андрей, ну если опять будет вранье, опять как было, я просто не смогу.
1: Ну, я понимаю.
0: Но мне, знаешь, за этот месяц все перевернулось, Андрей, я теперь другая.
1: Я понимаю.
0: Я сейчас просто физически не выношу никакой фальши. Вот даже малейший.
1: Я понимаю.
0: А ты мне обещаешь? Ну вот, если не будет получаться, ты уйдешь немедленно.
1: Ну, конечно. Правда? О чем ты говоришь?
0: Да, но ведь нам же ничего не грозит особенного, если ты уйдешь.
1: Ну, конечно, ничего.
0: Ну, вот, видишь, ну ведь ты же можешь быть совсем другим, Андрюша. Вот если захочешь.
1: Могу, буду.
0: Иногда ночью просыпаюсь, смотрю на тебя. Такой хороший во сне. Лицо разглаживается, делается таким добрым, таким моим. Так смотрю на тебя и реву. Ну вот же, вот он, мой человек. А проснулся, и все кончилось. Я не знаю, Андрей. Я просто что-то с собой сделаю, если опять.
1: Дашенька, я все же понимаю.
0: Я тебе не сказала, но сегодня, когда ты пришел домой, в общем, тут все так совпало. И то, что мне Никитина сказала, и ты тут по телефону, и голос у тебя был такой гнусный. Я уже там поясок искала в шкафу, где зацепить его.
1: Ты что?
0: Правда. Просто быстро вышел, и я выскочил отсюда, как из гроба.
1: Ты брось мне. Мы еще с тобой поживем. Еще у Алеши на свадьбе погуляем. А ну-ка, понянься! Трест выведем в люди! Кое-что построим в этом городе!

0: Андрюша, Андрюш, ты спишь? Андрюша. Андрей, ты спишь? Андрей, у меня к тебе есть просьба.
1: Ну что, Беленький, что?
0: Ты слышишь меня, да?
1: Да, слышу.
0: Но это очень серьезная просьба, Андрей. Она небольшая. Но для меня она очень важна. Если ты это сделаешь, я тогда как-то действительно успокоюсь и поверю, что, может быть, у нас все получится.
1: Ну, какая просьба?
0: Я хочу уйти из библиотеки, и чтобы ты меня взял на работу к себе в Трест. Ну, я хочу быть все время рядом с тобой. Тогда я смогу как-то отвечать за тебя, ну, советовать. Ну, вообще быть с тобой во всем. Все понимать о твоей работе, понимаешь?
1: Ну, да. Да? Конечно, я понимаю.
0: Ты правда согласен?
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, понимаешь, тогда у нас все будет вместе, единое. Андрюшка, ну мы уже не молодые, правда? Ну, так немного осталось жить. И так все это случилось, понимаешь? Ну, надо как-то прожить достойно, сколько осталось. Я ведь раньше специально не касалась, не хотела влазить в твои дела. Я знала, чувствовала там, что у тебя нехорошо все. Но я была не права, Андрей. Я не хочу больше так жить. Понимаешь? А теперь посмотри. Я терпеть не могла щетина. А теперь его не будут, да? Будут другие люди. Я бы хотела, чтобы они у нас бывали, чтобы им было хорошо у нас, чтобы вы собирались здесь, решали, думали, и я всегда была бы с вами, все знала. Я тебя очень прошу, сделай, чтобы я работала в Тресте. Сделаешь, да, Андрюш?
1: Ну, Наташа, я только не очень понимаю, что ты можешь делать в Тресте.
0: Да, ну все равно что. Я согласна на любую работу, но есть там у вас техотдел, по-моему, я там могу. Но любая бумажная работа.
1: Честно говоря, это не очень удобно, Наташенька.
0: Почему? А что неудобно?
1: Ну как? Получается, пришел новый управляющий, и первое, что сделал, это жену к себе устроил, понимаешь? Ну, не совсем хорошо.
0: Да что ты, Андрей, о чем ты говоришь? Ну, ты что, ничего не понял? Ты что, не согласен?
1: Ну, я все понял. Я согласен, даже очень. Только... Не сразу. Ладно? Со временем, хорошо? Понимаешь, я же хочу как-то с первого дня соответствующий тон задать. А если ты с первого дня будешь трясти, это будет неправильно понято, может помешать, ну, понимаешь? Мы это обязательно сделаем, но спустя какое-то время. Хорошо? Пока ты мне будешь дома помогать, я тебе все буду рассказывать, каждую мелочь, хорошо?
0: Андрей, надо сразу, ну надо с самого начала вместе, понимаешь? Ну я чувствую, что нужно сразу.
1: Ну, миленький, ты ведь просто...
0: Чтобы сразу все вместе, это очень важно, Андрюша.
1: Ты просто не знаешь эту публику, я тебе обещаю, будет так, как ты захочешь. Но сразу... Не надо. Они не поймут правильно. Я же не могу собрать их всех и объяснить, почему я тебя беру и что за этим стоит.
0: Ну, пожалуйста, если надо, я могу им объяснить. Я могу рассказать, почему мы так решили, если надо.
1: Ну, Наташенька, это несерьезно. И вообще сразу не надо, не поймут.
0: Ты только поэтому не хочешь?
1: Ну, конечно. А какие могут быть вообще другие причины?
0: А когда ты должен принять Трест?
1: Еще не скоро. Когда? Замнач главка, который хоть на пенсию должен еще отпуск отгулять. Потом его проводят с почетом, понимаешь. Ну, 1,5-2 месяца я еще буду в СМУ.
0: 1,5-2?
1: Да.
0: 1,5-2? Очень хорошо.
1: Что хорошо?
0: А ты знаешь, меня на работу в Трест оформит Щетинин. Сейчас пока он еще управляющий, понимаешь? Щетин меня возьмет на работу, а когда ты придешь, я уже там. Независимо от тебя, и все нормально. Андрюшка, Отлично придумала. А ну-ка, ну-ка, целуй. Послушай, гениально придумала. Так, все, все. Андрюш, все. Я завтра Олечке подаю заявление по собственному желанию и иду к Щетинину. Так. А, кстати, я могу сейчас ему позвонить и договориться. Андрюшка, это будет так здорово, что мы будем вместе. Андрюша, ну ты себе не представляешь. Так. Андрюша, ты не волнуйся, я знаю, как себя вести. Я даже в машине с тобой не буду ездить на работу. Так что не волнуйся. Так, сейчас я позвоню и договорюсь. Кстати, ты, может быть, сейчас приобретаешь самый ценный кадр для своего мозгового центра. Так.
1: Наташа.
0: Поздравлю Щетинюшечку и договорюсь на завтра.
1: Наташа, положи трубку. Поздно уже. Люди спят.
0: Да пошел он. Может, и 3 часа ночи тебе звонить. Я не могу 12:30. Еще обрадуется. Алло, алло, дом. Ну, убери руку. Ну, что ты сделал, Андрей?
1: Ты никуда не будешь звонить, Наташа. Я не хочу, чтобы ты работала в тресте.
0: Как не хочешь?
1: Ну, просто не хочу.
0: Почему?
1: Ну, потому что не хочу. Это ни к чему. Мне там не надо помогать. Ты мне здесь помогай, а там не надо.
0: Это так категорически?
1: Да.
0: А как же с обещаниями, что все будет, как я захочу?
1: Все. Кроме этого. Только ты не думай, не думай, что тут что-то связано с какой-то лирикой, что я боюсь, что ты что-то узнаешь.
0: А я так не думаю, Андрей. Я хуже думаю. Не допускаешь. Твое, да? А, ну, полная свобода тебе нужна. Ну, конечно. Там ты должен себя чувствовать свободно. Чтобы никто вам со Щетининым не мешал калечить и уродовать людей. И посылать людей под провода.
1: Не надо. Не надо. Не надо, девушка моя. Меня не надо проверять. Меня проверят, кому положено. Я просто маленько что-то растерялся, как в бреду был эти 2 часа. Но теперь-то я прихожу в себя. Ты — это ты, а я — это я.
0: Конечно, конечно, ты — это ты. Ты знаешь эту границу. Ты ее не переступишь. Как в бреду был? Ну, правильно? Да тебе все человеческое — это бред. Ты еще меня в сумасшедший дом засадишь.
1: Да, Саша, не надо!
0: Да дам я тебе... Дам я тебе полную свободу, дам
1: Саша,
0: полную
1: свободу.
0: Не надо,
1: я свободу. Понял, чего ты добиваешься. Тебе надо властвовать надо мной. Что? Ты нашла удобный момент, хочешь лапу наложить.
0: Что ты несешь?
1: Ну, то, что слышишь, за горло схватила. Ну, имею в виду, у меня шея скользкая. Не такие хватались.
0: Боже мой. Боже мой. Почему это возможно? Почему на этом свете все возможно? Но нельзя же, чтобы было все возможно. Почему меня не отбрасывает отсюда какой-то волной? Так нельзя же, так же нельзя. Это меня должны судить. Меня должны судить. Когда-нибудь за такое будут судить. Меня же не заставляли. Я же сама.
1: Стой. Повернись. Я тебя выпущу. Я тебя навсегда выпущу. Но вначале я хочу внести полную ясность. Мы никогда с тобой не жили по тому счету, который ты сейчас мне предъявляешь. И я тебе советую, опустись-ка ты на землю. Что значит жить не так, как жили? А как? Вроде ты выше, а ты не выше. И если бы пострадал не Алеша, а другой парень, ты бы ухо мне повела. Ты бы тогда побежала по начальству выручать меня от тюрьмы, к своему Кузьмину побежала бы. И правильно, так и должно было бы быть. Ты мне кто? Жена? Так вот, будь женой. Что бы ни случилось, ты должна понимать, поддерживать, помогать, но только не контролировать. А ты Колечке бежишь? Ну, давай, беги, беги. А я останусь здесь, на своем месте. Я ведь не только муж, я еще инженер, руководитель, которому доверяют сотни людей огромные средства. Я в самом пекле жизни вкалываю, а там не бывает без ошибок. Понятно тебе? Я строитель, а не библиотекарь. И такие, как я, все несут на своем горбу.
0: Куда несут?
1: А куда надо? А тебя, если ты сейчас уйдешь, понесут в другую сторону. Но я тебя предупреждаю, выйдешь за порог, возврата не будет. Один раз я позволил тебе вернуться, но два раза не позволю. Войдешь в лифт, нажмешь кнопку, и все, поедешь от меня вниз навсегда. Ну, а теперь иди.
2: Наташа! Наташка! Стой! Слышишь? Стой!

0: Диспетчерская. Это я. Это я! Что трубку-то сразу не берете? Ну, как там бетон? Дали на третью насосную. А сколько кубов? Ну, имейте в виду, я утром приеду, проверю. Да, и вот еще что. Я просил машину к 10. Так вот, не надо к 10. В 8 часов, чтобы машина стояла у подъезда. Все, работайте. Я слушаю.
1: Папа.
0: Алеша.
1: Папа, я тебя разбудил.
0: Да нет. Нет, что ты, сынок. Ты откуда звонишь? Сейчас 1:00 ночи. Я звонил. Мне сказали, ты спишь. Что случилось?
1: Я проснулся потом, папа. Какое-то, знаешь, настроение плохое. Извини, папа.
0: Да что ты, сынок. Очень хорошо. Очень хорошо, что ты позвонил. А что с тобой?
1: Я не знаю, папа. Что-то нашло на меня.
0: А, может, мне сейчас приехать к тебе?
1: Да нет, нет. Все уже прошло. Я просто... Я как-то испугался, понимаешь, папа? Я сейчас твой голос услышал, и сразу лучше. Мама спит.
0: Мама? Да, да. Она спит.
1: А вы завтра во сколько за мной приедете?
0: Завтра... До обеда приедем. До обеда.
1: Я тебя задерживаю, папа.
0: Нет, нет, нет. О чем ты говоришь? Я могу ведь с тобой хоть всю ночь болтать.
1: Да нет. Я, знаешь, пойду спать. Все будет хорошо, правда, папа?
0: Конечно. Конечно. Ты выбрось все плохое из головы.
1: Спокойной ночи, папа.
0: Спокойной ночи, сынок.
1: Нянечка, помогите мне положить трубку.

0: Привет. Здравствуйте. Я слушаю тебя, любезный Панталона. Итак, как говорят французы, 21:64. Что в переводе означает, господа и дамы, позвольте начать. Сахару пожалели. Руководимые мною смехотворный институт и Академии смеховедческих наук в результате огромной научно-исследовательской работы сделал открытие, имеющее колоссальное значение в области проблемы смеха.
1: Открытие чудес, наконец. Скажи скорее, что же вы открыли?
0: А мне окончательно установлено, что смех бывает идейный, без идей, оптимистический, пессимистический, нужный, ненужный, наш, не наш, иронический, саркастический, утробный, злобный, обывательский, запухательский. И от этого, от щекотки. Наш институт провел 1627 опытов над морскими свинками, над кроликами и над этими, над зрителями. В результате чего нам окончательно установлено, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха, хе-хе-хе, щи-хи-хи, хо-хо-хо, да-да-да, и гы-гы-гы. Как говорят древние турки, 21:64, что в переводе означает, любезная дама, спасибо за подсказку. Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице, ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов, в результате чего убито наповал 7 человек. Искалечено 63, травмировано 124, рассмеялся один. Что же этот один, главный бухгалтер, к нему неожиданно приехал ревизор.
1: Минуточку, я вас перебью, как вас...
0: Панталоны.
1: Панталоны. Это все гениально, но мне надо ближе к делу.
0: Да.
1: Вы принца можете рассмешить?
0: Ваше Величество, в нашем институте 2999 научных сотрудников. Разве это не смешно? Правда, одну штатную единицу мы себе урезали. 21:64. Урезать так урезать, как сказал один японский генерал, делая себе харакири.
1: Минуточку, я вас перебью, как вас?
0: Панталон.
1: Панталон.
0: Панталон.
1: Ну, вы меня не поняли.
0: Я вас не понял.
1: Я спрашиваю, да. Вы принца можете рассмешить?
0: Ваше Величество! 21:64, как говорят древние палеозойской эры, что в переводе означает терпение, мой мальчик, и ихтиозавры будут наши. Для того, чтобы рассмешить принца, нужно иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить. Научно доказано. Для того, чтобы приготовить рагу из зайца, нужно как минимум иметь кошку. Для того, чтобы иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить, нужно как минимум иметь научно-исследовательский институт.
1: Так институт же есть?
0: Есть.
1: Где же этот человек?
0: Так именно эту штатную единицу мы себе и урезали.
1: Да, что вы наделали, ведь все погибло.
0: Ваше Величество, 21:64, как говорят древние греки, что в переводе означает «Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч!»
1: Простите, как ваше...
0: Панталоны!
1: Вы поняли.
0: Я вас не понял.
1: Не понял. Я спрашиваю, ну как же сын, несчастный принц, умрет?
0: Умрет, но для науки это не имеет никакого значения. Наш институт занимается исключительно теоретическими проблемами. Так, например, нами выпущен ряд трудов на тему о влиянии смеха на эндокринные железы при пневмонии легких. Смех как испытание звукоизоляции при крупноблочном строительстве. Гомер и его гомерический смех. Софокл и его софоклический. Софронов и его софронический.
1: Минуточку. Как вас там?
0: Панталоны.
1: Так вот что, товарищ Панталоны. Мне тоже в голову пришла одна научная мысль. Институт ликвидировать, сотрудников разогнать, Панталоны повесить.
2: Ну, вы, конечно, догадались, дорогие наши радиослушатели, что это был Аркадий Исаакович Райкин. У меня, а может быть, окажется, что и у вас, есть ряд, я бы сказал, творческих вопросов к Аркадию Исааковичу. И, по счастью, в нашем распоряжении имеется записанная с ним беседа, которой мы и будем пользоваться, вынимая, так сказать, оттуда ответы Райкина на интересующие нас вопросы. Но я бы о чем хотел его спросить? Не о тайнах, конечно, нашего дела, не о том, почему один номер получается лучше, а другой хуже, хотя таких у Райкина, на мой взгляд, почти что и не бывает. Нет, это, я знаю по опыту, этого актер подчас и сам не знает. Но я бы хотел его спросить о том, что поддается осмыслению, что ли. Во-первых, хотелось бы узнать, почему Аркадий Исаакович отдал себя именно эстраде, хотя начинал как актер драматический. Райкин впервые вышел на сцену 6 ноября 1939 года, на сцену театра «Миниатюр». А до этого он работал в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, в новом театре, сейчас это называется театр имени Ленсовета. А до этого он работал в мастерской Владимира Николаевича Соловьева, которую закончил, и это был его, так сказать, театральный институт. И вот после этого, сыграв даже несколько больших ролей, он оставил драматический театр. И вот хочется узнать, в чем тут дело, почему вдруг он подался, как говорится, на эстраду.
3: У каждого актера должна быть своя дорога, свой путь. Совсем не похоже на путь товарища. А эстрада уж особенно этим отличается. Ведь на эстраде что прежде всего решает? Номер, сам номер. Вот один номер не похож на другой номер. Вот этим он и прекрасен. Когда артист делает то же самое, что делает его рядом товарищ, тоже разговорного жанра, это никуда не годится, это не нужно. Всегда на эстраде интересно нечто первозданное. Ну, первооткрыватель интересен. Первооткрыватель был гений, который сказал 2×2=4, а второй уже был ученик. Поэтому, естественно, вот, вероятно, на эстраде это прежде всего должно быть. Когда поет певец, например, одну и ту же песню, которую поет, скажем, кроме него еще 100 человек, потому что песня хорошая. Мне кажется, что это не очень интересно для зрителя, для слушателя. Мне кажется, что тут индивидуальность на эстраде занимает значительное место.
2: Да, это так. Я знаю по опыту и своему, и своих товарищей. Не всякий драматический актер, даже очень хороший, выдерживает требования эстрады. У нее свои законы, и очень жесткие законы. И требования к ней жесткие. Я довольно много выступал на эстраде, всегда выступал с отрывками из спектаклей, защищенной мизансценой, партнером, каким-то общим рисунком спектакля. И у Райкина есть сцена, когда он тоже бывает защищен этим же самым в своих каких-то многофигурных композициях. Но когда Райкин выходит с монологом один на один с зрительным залом, это невероятно трудно.
3: Да, это трудно, но это, вероятно, возможно, в принципе, и к этому надо стремиться. Вообще, искусство трудно, а критика легка. Дело в том, что действительно сидеть в зрительном зале и сказать что-то такое «мне нравится» или «мне не нравится» – это очень просто. Тут дело не в этом, нравится или не нравится. Мне кажется, что нравится может и плохой, какой-то актер и хороший актер нравится. Все зависит от того, что за зритель, что за судья судит, каков у него вкус, какие он предъявляет требования. Если вы будете предъявлять требования такие, что ну хорошо пойдет, и слава Богу, и это прекрасно. Но если вы кроме этого предъявляете, что у него был свой репертуар, своя индивидуальность, свой не просто похожий на кого-то голос или манера исполнения, а своя личная, индивидуальная, не похожая ни на кого, тогда мне кажется, что вы более строго подойдете, и мне кажется, более правильно подойдете к этому артисту или к представителю этого жанра. Жанр этот намного сложнее драматического, потому что в драматическом театре, когда перед вами представлена целая труппа, а труппа иногда исчисляется где-то трехзначные числа, мне кажется, тут можно подобрать легче и проще нужного актера на нужную роль. А вот, скажем, попробовать сыграть все эти роли одному человеку на эстраде, это уже значительно сложнее, конечно. И вообще эстрада, она требовательна, она должна быть остра.
4: Мы проводим конкурс мод, объективны будем. Пусть жюри места займет, моды мы обсудим. Слово «мода» ясно нам, всем без перевода. Приведу примеры вам. Что такое мода?
5: Извините, сейчас мы, с вами были тысячелетия свидетелями, как тысячелетия ходили лица тысячелетия обоего пола и кое-что на себе тысячелетия показывали. Точнее, туалеты, которые им тысячелетия шили на сегодняшний день. Я и руководимая мною тысячелетия фабрика тоже кое-что шьем из тысячелетия туалетов. И тоже кое-что тысячелетий соображаем. Но прямо скажем, один туалет я тут не тысячелетий. Не тысячелетий. Не охватил. Под названием платье тысячелетий вечернее. Это как понимать тысячелетий? Вечернее платье. Что, в нем вечернюю смену работать, что ли? Оно же будет с большим вырезом. Значит, женщина из него сверху вся наружу выходит. Значит, в него будет кирпич лететь. Изведь капать. Пыль садится Дождик литься. Что еще может, я не знаю. Мы такой заказ не можем принять, понимаете? Сами видите, сколько здесь вырезов, недорезов, бантиков, фантиков, всяких накладок, подкладок, что еще, я не знаю. Нам нужно план тысячелетий. План тысячелетий. Выполнять. Чем больше единиц мы сошьем, тем лучше для плана, для вала, для экономии, для кармана, для нас, для кого еще, я не знаю. Наш швейников вовремя не тысячелетий, не привлекли, вовремя не спросили, что мы шьем, а я могу ответить, что мы шили тысячелетий, шьем и будем шить ватник, робу тысячелетий, комбинезон, мешок на 60 килограмм, мешок на 80 килограмм, и что еще можно шить, я не знаю. Я не знаю. Конечно, если есть установка на вечерние тысячелетий, мы уже не против, но Тасизеть уже от фронта пошива предлагает Тасизеть уже ватник вечерний. Ватник будет тот же, но с вырезом рукав короткий. Тогда будете легко и удобно, и оголено, и модно, и что еще нужно, я не знаю.
2: Да. Да. И вот в эту пучину эстрады Аркадий Исаакович не побоялся ввергнуть собственного сына. Кстати, сын существует сейчас рядом со мной в нашей радиостудии. И мы дойдем до его личных выступлений и вопросов к нему. А сейчас я вот что хочу сказать. Ведь все шло у Константина Аркадьевича хорошо в «Современнике». Начал с главной роли в спектакле «Валентина Валентина», играл хорошо все последующие сезоны. И вдруг надо как бы начинать едва ли не заново. Хотя творческие вечера Константина Аркадьевича позволяют говорить о его чувстве эстрады, об его умении держать зал одному, но все-таки... Так вот, что думает Аркадий Исаакович по этому поводу?
3: Ну, начнем с того, что судьбу свою Костя всегда решал сам. Дело в том, что тогда, когда он еще учился в школе, в первой ступени, он уже говорил, что такое количество актеров на одну семью более чем достаточно. Дело в том, что кроме меня еще работала жена в театре, работал мой брат в театре. Уже Катя, маленькая девочка, которой было тогда что-то 11 лет, она уже выступала в театре Вахтангова, играла в «Отверженных». Она играла Казету. Театр Вахтангова приехал в Ленинград. И Николай Павлович Акимов сказал, что вот есть девочка, которая могла бы сыграть Казету. Оказалось, что это девочку, которую она рекомендовала, это была наша Катя. А до этого я замечал, что Катя вообще за столом разыгрывала разные театральные этюды. Она ела, медленно очень ела суп. Я говорю, ну что ж ты, Катя, как прям как старушка. И вдруг она сходу, я ей был в ту пору 7 лет, она говорила, да, я старушка, старушка. И что ж вы смеетесь надо мной, старушка. Вот она закатывала такой целый монолог по этому поводу. И я видел, что у нее просто задатки актрисы будущие. А Костя, наоборот, он совсем не интересовался театром, считал, что вообще он должен заниматься животными. Ну и мы решили, что он будет ученым, зоологом или биологом. Еще и потому, что у нас была олимпиада в Ленинграде, биологическая. И вот на этой олимпиаде он занял какое-то первое или второе место. Его пригласили в школу уже при университете, при Ленинградском. Это была очень интересная школа, и он увлекся очень и физикой, и математикой, ибо эта школа свое внимание главным образом уделяла вот этим предметам – физике, математике и биологии. Ну и мы решили, что все будет в порядке. Но гены в последний момент сказали свое слово. На вечере самодеятельности в школе Костя выступил с 9 пантомимами. И стало ясно, что он, вероятно, будет актером. Он мне даже не показывал, что это было. Я случайно, когда мы уехали в Венгрию на отдых, и встретил там ребят советских, которые там отдыхали, они попросили меня, чтобы я выступил перед ребятами, перед пионерами. И я сказал, что, ребята, вы знаете, я с удовольствием, но у меня за последние годы ничего нет детского в репертуаре. Хотя начинал я свою деятельность именно в детском жанре. Для детей выступал в детском секторе нашей эстрады. Взглянул на Костю и сказал, может, ты меня выручишь? И Костя сказал, хорошо. Потом мы отошли от ребят. Костя вдруг мне сказал, папа, я всю жизнь ждал этой фразы.
2: И вот, Константин Аркадьевич, эта фраза прозвучала, наконец. Что вы по этому поводу теперь сами нам скажете?
6: Вообще разговоры на этот счет с отцом у меня происходили на протяжении 10 лет, что я работал в театре «Современник». И все 10 лет я очень категорично относился к этой теме. То есть я считал, что ни в коем случае мне нельзя работать рядом с отцом. Я считал, что мое спасение в абсолютной, так сказать, самостоятельности. Я считал, что папа не понимает просто меня. Он не понимает, так сказать, изнутри, кто он сам. Поэтому не понимает, что я, так сказать, рядом с ним просто исчезну. Не то, что я как-то поменял на этот счет свой взгляд, уж как-то, так сказать, основательно и как-то возомнил что-то о себе. Просто я в какой-то момент понял, что эстрада меня чрезвычайно серьезно интересует, как форма театра все равно. Вы понимаете, вы всегда, играя там, скажем, серьезные какие-то роли, драматические, трагические даже, и, так сказать, будучи очень счастлив, что так складывается моя вот судьба в театре «Современник», я все-таки всегда испытывал тягу и скучал сильно почему-то совсем другому, скажем, по скоморошеству, по чему-то, я не боюсь даже сказать, цирковому, по мюзик-хольному. Я играл там серьезные роли, и при этом мне хотелось и танцевать, и по проволоке ходить, и на руках стоять. Мне кажется, кстати говоря, что это вообще в природе актерской такое обезьяньи способности. И не надо этого особенно стесняться. Причем, если бы мне сказали, что нет, ты будешь работать только при этом в мюзик-холле и только танцевать, я бы, конечно, через месяц стал бы скучать по тому, от чего я ушел. То есть по драматическому театру, по психологическому театру и так далее. То есть моя мечта в будущем – это соединить. Не знаю, что из этого получится. Это очень рискованное дело, и мне страшно, но решение уже принято, поступок уже совершен, и я должен, так сказать, за него отвечать. Посмотрим, что будет дальше.
7: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились свои сами, может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие. Улыбалось небо синее, дивно пахло резина.

Но на час позднее срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.

Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом от часов наискосок я шагал мрачнее тучи,

0: что? На другой стороне что?
1: Это тот уровень, в который входит и наши традиции народные, и наши песни, которые существуют в народе и которые пишет композитор, и наши актеры, которые составляют часть нашего общества, и врач, который сегодня был у меня, и который мне оказал внимание, или недостаточное внимание, или прохожий, который прошел по улице в не совсем трезвом виде. Это все тоже уровень нашей жизни. И он меняется. И вот это один уровень, а второй уровень – уровень науки, который совершил такой скачок невероятный, когда вдруг на наших глазах появляются новые науки, которых не было. Никто об этом даже не мечтал и не мог мечтать. Вдруг они появились. Вдруг на стыке двух наук появилась третья, четвертая, пятая, шестая. Их невозможно сосчитать. Такое количество сейчас появилось наук. И такие интересные проблемы они ставят. На наших глазах появился телевидение. На наших глазах будет телевидение, вероятно, и в новом качестве. Сейчас не хочу говорить, я не хочу оказаться смешным, может, рано я это скажу, но стереоскопическое телевидение. На наших глазах происходят невероятные события. Так вот, на плечи работников искусств легла очень сложная задача поднять нижний уровень и постараться его приблизить к верхнему уровню. Вот это очень важная задача. И мне кажется, что наш театр, который занимается сатирой, который пытается говорить о проблемах, которые волнуют не только меня лично, а волнуют окружающих меня людей, то есть народ наш, мне кажется, выполняет важную миссию.
0: Легко предсказать будущее. Разве кто-нибудь заблуждался, утверждая, что за ночью последует день, за осенью зима, за пятницей суббота, если ее, эту субботу, конечно, по нашему желанию, не перенесут на понедельник? О будущем говорить легко, потому что оно всегда такое, каким мы его хотим знать. Оно прекрасно, оно чисто, оно справедливо. В нем еще никто не совершил ни одного плохого поступка. Там еще нет зла, там одно добро. Но никто еще не срывал на сегодняшней ветке завтрашнего яблока, потому что нельзя сорвать то, что еще не выросло. Но будущий дом вырастет из сегодняшних кирпичей, и завтрашний хлеб испекут из сегодняшнего зерна. Все это создадут руки. Великое достояние человеков – руки. Они создают добро и всю жизнь. Растят дерево. Дерево жизни. Всякий цвет цветет на его ветвях. И всякий плод находит себе место. Тут и плоды глубокого раздумья, и плоды легкомыслия, плоды труда и плоды безделия. Вы думаете, что безделие не дает плодов? Дерево нашей жизни – это наши корни, уходящие в глубину, это наши ветви, устремленные в будущее. Дерево жизни – это мы с вами. Его листья, его плоды, и мы его садовники. Листья сливаются в общую крону, но ни одна ветвь еще не знала двух одинаковых листьев. Они разные в единой своей судьбе, как разными бывают люди, их лица, их сердца, поступки и мысли. Мысли. Господи, какие мысли это? Кем угодно, ну кем угодно, хоть веточкой, хоть сучком, хоть листочком, лишь бы при дереве.

Лишь бы при общем гром, молния, ураган, шторм, буря, ничего не страшно. Корень огроменный, ствол здоровенный, ветви толстенные, а ты листочек где-нибудь в середке, в середочке, в серединочке. Вокруг тебя миллионы листьев, миллионы сверху, снизу, справа, слева. Ветер листья, опиц. Беззвучно. Вы меня поняли? Хор видели? Хор в 1000 человек. Как поют. Слышали? Ну, а если один? Один где-нибудь там в середине не будет петь, а только рот открывать. Разве заметишь? Солист подавится, скандалу не оберешься. Поэтому только в хоре, только и только в середине, только в серединке, в серединочке. Вообще некоторые думают, что тем солнышко больше. Солнышко-то больше, но и дождя больше, и ветра больше, а солнцепёк такой, скукожится недолго, и спрятаться не за кого. Ты мне миллион заплати, чтобы я. Только в середке, только в середочке, только в серединочке. Вообще-то все мы, я имею в виду листья, мы же все вырабатываем хлорофилл. Так? Нет? Нет, может, кто не соображает? Я объясню. Хлорофилл, ну это кислород, чтобы дышать можно было. Ну и с задачей с этой мы, слава Богу, справляемся. Ну а если я один среди миллиона листьев не буду ничего вырабатывать? Уверяю вас, ничегошеньки ни с кем не произойдет. Нет, это при условии, что все остальные без дураков. Железно. И тут уж я следить буду строго. Так что пощады от меня не жди. Нет, я за. Это общественное дерево листочком в середке, в середочке, в серединочке. Так правильно, сущий, так правильно. Молодец, сущий, молодец. Общественное дерево имеет большое общественное значение для общества в целом. Каждый человек, кроме этого большое общественное дерево, должен иметь еще один маленький личный дерево. Понимаешь? Личный. Что такое личное дерево? Что такое общественное дерево? Это мое, твое, его, наше. То есть чье? Ничьё. А что такое личное дерево? Это не твое, не его и не наше, а чье? Мое. Понимаешь разницу между мое и наше? Это сложная психологическая задача. Если от наше отнять ваше, уже будет мое. Кто оберегает общественное дерево? Кто? Все общества в целом, а конкретно не знаем. Кто оберегает личное дерево? Лично я. От кого? От общества. В целом. Кто кушает общественное дерево? Все общества. Все кушают. Все кушают. Кто кушает с личного дерева? Непосредственно. Непосредством, мне говорят, живешь. Кому непосредством? Тебе или себе? Ты когда от общественное дерево едешь фрукты продавать, сколько командировочная получаешь? 2,60. Я когда от своего личного дерева еду продавать фрукты, сколько получаю? 2,60. То есть 2 плюс 60, будет 62. Слушай, как тебе не стыдно, мне говорят, чему ты детей учишь?
Чему детей учу? Любовь учу. Свой родной природа. Свое собственное научатся любить, общественное полюбят. Может быть. Так что я всей душой за это общественное дерево, но пусть рядом с ним стоит еще один дерево. Пусть маленький, но личный. Сколько живу, столько удивляюсь. Да что оно могучее наше дерево. Ой, самое могучее, самое живучее, самое выдающее. И сила в нем, потому что оно не мое, оно не твое, оно наше. Ты посмотри, какие на нем плоды зреют. Не, не глазами. О, видал плод. Этот плод бери себе. Во. Этот плод тебе. Так. Этот плод тебе. Ой, ты уже с мешком, милый. Ну нельзя. Братцы мои, надо же совесть иметь. Ну, да. Да, да, да, да. Дерево не мое, не мое. Но и не твое же, правда? А, ишь ты какой. А ему самому нужны. Дай. Нужны и ветви, и листья, и плоды, и кора нужна. А тебе кора нужна. Ну, возьми кусочек. Кусочек, я сказал кусочек, кусочек. Какое лыко вяжешь? Ты уже лыко-то не вяжешь. Уже лыко-то нет, ты же все дерево ободрал. А дерево-то стоит и стоит. Ну да, потому что под ним корни, потому что под... Что ты делаешь? Что ты? Какую веточку тянешь? Ты же корень и тянешь. Ты же... Дерево большое, корней много. Братцы, братцы, да не рубите вы ему корни, а дерево-то стоит и стоит. Сколько живу, столько удивляюсь. Но, видимо, для того, чтобы реже удивляться, надо почаще поглядывать на свое дерево. Что на нем, что под ним, что возле него. Не накопился ли мусор? Не угрожает ли дереву короеды, жучки-червячки, схоронившиеся в мусоре? Конечно, мусор есть. Но ведь где взять время для того, чтобы убрать этот мусор? Ночью-то ведь не убрать. Ночью ни черта не видать. Днем видать, но... Могут неправильно понять. Вот скажут, видали? Мусор метут. Значит, есть мусор, если его метут. А как же? Метем, чтоб было чисто. Чтоб было чисто. Значит, пока что... Позвольте, мы же дерево растим. А его надо и поливать, и опылять, и сухие ветви срезать. Мало ли дел. Но правда могут сказать, вот и занимайтесь делом. Зачем же мусор-то выпячивать? А может действительно забыть про мусор. Ну полезут на дерево короеды, жучки, червячки. Ну начнут подгрызать плоды. Ну, засохнет какая ветка, ну, подгниет какой корешок. Так это когда еще будет? Вот пусть тогда завтрашние садоводы-любители об этом и думают. Им-то хорошо в будущем. Там пока еще никакого мусора нет. Нет? А этот... Это же мы в завтрашний день, сегодняшний мусор, норовим просунуть. Ах, как нам хочется польстить собственным глазам. Ах, как нам хочется не обременять себя излишним сердцебиением. А ведь сердце-то стучит, пока человеки живы. А ведь глаза-то все видят. Пока они открыты, а дерево растет и растет. Каковы будут плоды, зависит от нас.

0: Наша передача подходит к концу. Давайте, дорогие радиослушатели, поблагодарим Аркадия Исааковича за беседу, давшую нам материал для очень интересного творческого разговора. А закончить нашу передачу мы хотим еще одним монологом в исполнении Аркадия Райкина.
1: Вот программа нашего спектакля. У каждого из вас на нее своя точка зрения. Наша точка зрения такова. Мы мирные люди, мы против войны, мы за разоружение, но мы никогда не откажемся от одного вида оружия, от смеха. Смеяться право не грешно.
2: На сердце кажется смешно.
1: Вы улыбались и вы смеялись, а если кто-нибудь из вас скучал порой, пусть встрепенется и улыбнется. Пусть посмеется, хоть придя домой.
2: Пусть встрепенется и улыбнется. Пусть посмеется, хоть придя домой.
1: Знаете, юмор не до каждого сразу доходит. Другому человеку нужно прийти домой, лечь спать, предварительно поужинав плотно. На утро человек просыпается на свежую голову. Просыпается, скажем, вспоминает, сколько он заплатил за билет, начинает хохотать. Вполне логично, самокритично. Нам в адрес свой сказать немало острых фраз. Хотим серьезно, но очень поздно. И это как-нибудь в другой уж раз.
2: Хотим серьезно, но очень поздно. И это как-нибудь в другой уж раз.
1: Вот так каждый раз. Как только хочешь о себе сказать что-нибудь плохое, так всегда времени не хватает. Вот вы думали, песенка кончилась, она и не кончается. У каждой песни есть свое начало и свой конец. Мы рады встрече, но этот вечер нам бесконечно продолжать никак нельзя. Спектакль окончен, спокойной ночи. До новых встреч, друзья.
2: Спектакль окончен.

0: Жора Фемелиди был балаклавец. А балаклавцы – непростая порода. Нигде больше не найти такого бурного смешения кровей – готской, итальянской, татарской и греческой, как в балаклавцах. Оттого и вырастают они кипучей старого вина, шумные любители соленой шутки, сердцееды, непокорные, как древняя генуэзская башня над их родным городом, которую не могли разрушить ни века, ни бешеные морские ветры. Как всякий балаклавец, Жора был непомерно самолюбив и вспыльчив. Он напоминал то ехидное растение, которое лепится по прибрежным скалам и называется морским огурцом. Невзрачные плоды его, похожие на корнишоны, при легчайшем прикосновении к ним неосторожного прохожего, с треском плюются мокрыми семенами, как разозленный верблюд. Так же мгновенно и шумно вскипал Жора при малейшей обиде. А обидой ему казалось все, что противоречило его желаниям и его представлению о собственной личности. Был он долговяз, смугл, гибок и худ, а зрачки его влажных глаз сверкали, как отполированные шарики чистого антрацита, впаянные в голубоватый мрамор белков. В роте он имел установленную репутацию крикуна, занозы и беспокойного человека. Поэтому, выбирая пятерку бойцов для отправки в снайперскую команду батальона, лейтенант Сидельников внес первый в список фамилию Фемелиди. Лейтенант тайно надеялся хоть на время отдохнуть от шумливого потомка Гомера. Жора не разгадал хитрости лейтенанта. Он принял назначение как почетное отличие и весело сверкнул своими антрацитными шариками. Потом, не дожидаясь, пока соберется остальная четверка, он подхватил вещевой мешок с парой трусиков, початым флаконом Красной Москвы, бритвой и любимой мандолиной, и отправился в район штаба батальона разыскивать инструктора команды снайперов, старшего сержанта Бондарчук. Но на пороге указанной ему землянки сидел краснофлотец, задумчиво штопая штаны второго срока. На вопрос Жора он сообщил, что сержант в текущий момент находится у командира батальона и прибудет так через полчасика. Солнце висело в зените. Порыжелый от зноя полдень горячей лавой растекался по каменистой почве. Дрожали струйки раскаленного воздуха. Как природный крымчак, Жора ненавидел жару и потащился в сторону, разыскивая какое-нибудь укрытие. Но трудно найти настоящую освежающую прохладу на голых севастопольских высотах, и пришлось ограничиться условным холодком под чахлыми кустами березы. Чтобы скоротать ожидание, Жора вытащил из мешка мандолину, разлегся поудобнее и с ненавистью, посмотрев на пылающую синюю высь, забрянчал танго «Утомленное солнце». Играл он, несмотря на зной, с упоением, не заметив даже, как резкая синяя тень легла на мандолину. Довольно неудобное место для концерта, а играете неплохо. Голос был грудной, высокой, и Жора удивленно вскинул голову. И заморгал так, словно взглянул на солнце и опалил глаза. Он увидел худенькую девушку в армейской форме. Примятая пилотка бочком сидела на ее аккуратной небольшой голове. Пушистые волосы золотились на солнце. У девушки был маленький точеный носик, по-детски припухлые губы, а загорелое лицо точно освещалось изнутри теплым светом глаз, синих, как вода в бухте. Жора обомлел от неожиданности. Но замешательство было не в правилах коренного балаклавца. Вскочив на ноги, он неотразимо ухмыльнулся, щелкнул каблуками и произнес с преувеличенным восторгом: «Калимера, калисперо! Волшебная игра природы! Видение, превышающее воображение! Какая яркая индивидуальность!» Угловатые бровки девушки дрогнули и сошлись к переносию. Смотря в глаза Жоре, она неожиданно резко спросила: «Вы кто такой?» Это не понравилось Жоре. От своего безошибочного, не раз проверенного на женской психологии приема он ждал иной реакции. Смущение, застенчивые или лукавые улыбки. И вдруг... Да с какой, собственно, стати эта пичуга так обращается с ним, закаленным фронтовиком? И кто она-то сама? Какая-нибудь сандруженница? В лучшем случае радистка или зенитчица, а фасонит, как командир. И Жора насмешливо процедил. Польщен вашим интересом до моей личности. Я граф Сан-Джорджио Джованни де Медуза Паламида, адмирал Балаклавского порта. Я вас спрашиваю, кто вы такой? Еще резче повторила девушка. Жора весь напружился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зрелой мякотью. Оскалив 32 ослепительных зуба и дерзко прищурясь, он брякнул. Ну вот что, милая барышня, раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шариком. Тоже чайная роза. Он вложил в этот эпитет все яростное презрение к нахальной девчонке, которая вскипела в его обидчивом сердце. Но девушка даже не изменилась в лице, словно Жорина дерзость прошла мимо ее слуха. «Отлично», — сказала она совершенно спокойно. «Значит, вы адмирал Балаклавского порта. Очень приятное знакомство. Ну, а я, к вашему сведению, старший сержант Бондарчук». Для первого шага делаю вам, товарищ краснофлотец, замечание за непристойное кривляние и грубость. И если не хотите заработать более крупные взыскания, извольте отвечать на вопрос. Желтая раскаленная земля завертелась перед Жорой. Только теперь он рассмотрел защитные треугольнички на таких же петлицах. Против собственного желания он автоматически выпрямился. Краснофлотец третьей роты Фемелиди. «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ старший сержант!» С трудом выдавил он сразу пересохшим ртом. Синие глаза обдали его нестерпимым блеском, и ему захотелось провалиться, когда он услышал презрительный голос. «Очень ценное приобретение. Именно всю жизнь мечтала, чтобы мне прислали такое сокровище. Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться. И можете быть свободным до вызова». И, повернув Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням. Подобрав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький, широкоплечий живчик старшина после первых слов всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил: «Ты шо, браток, с лица потерянный, будто к тебе тещина постоянно приехала с правом на жилплощадь?» Жора уныло махнул рукой и рассказал старшине о происшествии. Старшина почесал веснушчатый нос. «Здорово напоролся», — сказал он с мужским сочувствием. «Теперь держи ухи на макухе. Она тебе приварит, эта чайная роза. Она насчет дисциплины пристрастные понятия имеет. Зато стреляет, рассказать невозможно. Который нормальный снайпер, тот просто в глаз бьет. А она в самый зрачок норовит. Сам увидишь». Остаток дня Жора провел скучно и тревожно. Будущее представлялось невеселым. Ничего не может быть хуже порчи отношений с начальством с первого дня. Толку из жизни после этого не будет. И Жора честил себя отборными балаклавскими эпитетами, едкими, как стручковый перец. «Камбала одноглазая, морской кот слепой!» — ругался он втихую. Знаков различия не мог сразу разобрать. Да кто же его знал? Бондарчук, Бондарчук, такая фамилия, не разбери какого пола. И думать не мог. Эх, вляпался Жорка, держись. Он заснул неуспокоенный. После побудки его вызвали к старшему сержанту. Жора предстал перед начальством хмурый и поникший. Сержант Бондарчук критически осмотрела его с ног до головы. «На вид, — сказала она, — хороший боец, а вчера тошно смотреть было, как рыжий в цирке». Жора осторожно молчал. «С винтовкой обращаться умеете?» — спросила Бондарчук. Жора затрясся. Это было уже чересчур. Вчера он ответил бы на такой вопрос. Ой, как ответил бы. Но сейчас он только потемнел от ярости и буркнул.
1: Второго года службы, товарищ старший сержант. Учили.
0: Не знаю, ответил Бондарчук. Многому придется переучиться. Снайперское дело иногда не столько стрельба, сколько умение ждать, когда можно будет выстрелить. А чтобы этого дождаться, надо уметь видеть. На первый раз проверим вашу способность к наблюдению. Пойдемте. Жора покорно поплелся за старшим сержантом. Несмотря на злость, которая бушевала в нем, он начал сознаваться самому себе, что сержант – командир хоть куда. Они пробрались к замаскированной, перекрытой бревнами снайперской ячейке на гребне холма. Внизу белая от пыли струилась, как речка, проселочная дорога. Вдоль нее валялись поваленные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливняка. Бондарчук показал Жоре на эти заросли. Вот проберетесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Заляжете и будете наблюдать в течение 2 часов. Человек появится, повозка, лошадь. Блеснет что-нибудь, дымок пойдет. Запоминайте место и засекайте направление по компасу. С компасом справляетесь? Хорошо. Все ясно?
2: Ясно, хмуро сказал Жора.
0: Огня не открывать, пока не начнут стрелять непосредственно по вас. То есть, когда станет ясно, что вы обнаружены. Тогда можно отстреливаться. Но не нужно этого допускать. Снайпер должен уметь видеть и быть невидимкой. Трогайтесь. Я буду вас ждать здесь. И имейте в виду, там довольно опасно. Жора вскинул голову, как конь, которого дернули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она в самом деле думает о нем, эта чайная роза? И он огрызнулся.
1: Не в таких переделках бывал, товарищ старший сержант. Воевать не скумбрию на сковородке жарить.
0: Но Бондарчук не захотела понять дерзкого намека на домашнее хозяйство. Ладно, меньше слов, больше дела. Это еще Суворов говорил. Выполняйте приказание. Жора выбрался из гнезда и пополз к назначенному месту. Он достиг его без всяких приключений, приметил под изогнутым стволом терно неглубокую ямку, забрался в нее и, обломав для очистки обзора несколько веточек, прикрыл ими себя. Потом стал приглядываться к местности. Под ним строилась та же дорога. На ней темнело несколько опаленных воронок. Очевидно, дорога попала под короткий, но сильный обстрел. Подальше, над дорогой, вздымалась отвесная бело-желтая с подтеками от дождей скала из того мягкого камня, который пилили дровяными пилами для севастопольских построек. В ней чернели узкие дыры. Это был северный край инкерманского пещерного города. Напротив Жоры подымался такой же поросший диким сливняком склон, и по нему змеился, сбегая к низу, оросительный кювет. В долине голубели пятна садов, а еще дальше вставали зубчатые вершины. На них время от времени вспыхивали бледные молнии, сопровождаемые глухим громом. Оттуда била по городу фашистская артиллерия. Жора проглядывал каждую складку, каждый уголок, напрягая глаза, стараясь не шевелиться, не поворачивать головы. Он успел уже заметить обозную повозку, которая пронеслась в долине, дымок, не то костра, не то полевой кухни за забором разбитого хутора. Потом в одной из пещерных дыр мелькнула и скрылась смутная фигура, и Жора заметил эту дыру по нависшему над ней ржавому камню. Потом долгое время он не обнаруживал нигде признаков жизни и уже начал скучать, как вдруг из кювета напротив выскочила курчавая беленькая собачонка. Она присела на задние лапки и пискливо затявкала. Жор всмотрелся и увидел на ее шее голубую ленточку. Это удивило его. Видимо, собачка в военной тревоге отбилась от хозяев и блуждала голодная по зарослям. Жора пожалел ее, и у него возникла мысль
2: приманить ее и отвезти в батальон. Все-таки забава для ребят. Он тихонько засвистал. В сонном и знойном воздухе свист должен был быть слышен далеко, но собачка по-прежнему подпрыгивала на месте и тявкала, не слыша призыва. Жора приподнялся на локтях и засвистал громче. В ту же секунду голова его словно раскололась от грохота. Оглушенный, он так быстро юркнул в свою ямку, что сильно ударился носом о камень. В глазах у него потемнело, и он не сразу понял, что эта каска налезла ему на лицо. Он осторожно снял ее и увидел на левой стороне козырька косую рваную пробоину с острыми лепестками развороченной стали. Он мгновенно вспотел. Чуть правее, и пробоина была бы в его голове. Снова напялив каску, он попытался сдвинуться назад, и сейчас же пуля вскопала щебень у его плеча, подняв белесое облачко пыли. Но теперь Жора успел заметить всблеск выстрела на краю кювета рядом с собачкой, которая больше не прыгала и не тявкала, а лежала на боку, деревянно вытянув лапки. Жора понял, что его поймали на приманку, как глупого бычка. «Годи, Господа Бога, свиной огрызок!» – прошептал он, белея от обиды и злобы. «Годи!» Он медленно и тщательно прицелился в собачку. От удара пули она подпрыгнула, и из ее пробитого тела клочьями полетела ватная начинка. «Ага, выложил твоего кобелька, спортил породу!» – злорадно усмехнулся Жора. Фашист тоже озлился и не выдержал характера. Он расковырял землю у головы Жоры целой очередью. Но этим окончательно обнаружил себя. Жора увидел и черное дуло автомата, и серо-зеленое плечо, и склоненную к прикладу голову. Он послал пулю в эту голову. Дуло автомата дрогнуло и поникло. «Маринованный баклажан по-советски кушал?» — сказал Жора сквозь зубы и отер потный лоб. На противоположном склоне белела разорванная собачка и чернело дуло смолкшего автомата. Жора не спускал с него глаз. Он не был бы балаклавцем, если бы не захотел захватить вражеское оружие. Кинув быстрый взгляд кругом и не видя никакой опасности, он выполз из ямки, по-пластунски загребая руками, но не продвинулся и на длину своего тела, как две пули настигли его с разных сторон. Одна с шипением ушла в землю, как уползающая в нору змея, вторая ожгла левое плечо. Это заставило его стремглав ринуться в ямку. Сердце у него застучало, как мотор. Он понял, что попал в ловушку, что за ним охотятся. Число врагов было неизвестно. Может быть, целый взвод пялит на него буркалы. Жора пощупал пробитое плечо. Оно горело, но он мог двигать рукой, хотя каждое движение отдавалось болью. Он лежал неподвижно, тяжело дышал и думал. Конечно, теперь ему не выбраться из этой ямы. Но запросто его не возьмут. Он отдаст свою жизнь не иначе, как за хорошую цену. Так, чтобы о нем Жоре Фемелиде пели в балаклаве гордую песню, как о тех черноусых предках, обвешанных ятаганами и пистолетами, засиженные мухами портреты которых висели в каждом балаклавском домике. Он закрыл глаза и вспомнил балаклаву. И все его тело запротестовало против смерти. Слишком мало еще он прожил. Слишком мало отведал раннего кисловатого молодого вина. Слишком недолго любил огненно-оких балаклавских девушек. И в нем поднялась тяжелая злоба на сержанта Бондарчук. Ведь она знала, посылая его сюда, что тут западня. Так небось не пошла вместе с ним, а погнала на смерть его одного. И еще раскалила намеком на опасность. У чертова кукла сидит теперь спокойненько в гнезде. И мало ей заботы, что тут умирает краснофлотец Фемелиди 22 лет. Он чуть приподнял голову, чтобы, по крайней мере, определить, где могут находиться враги, и это движение снова едва не стоило ему жизни. Пуля боком чиркнула по каске. Тогда, задрожав от бешенства и бессилия, он лег ничком и вцепился зубами в сухую веточку, неистово разгрызая ее. И в этот миг над самым его ухом оглушительно лопнул выстрел. Жора рванулся в бок, уверенный, что враг подкрался сзади. Но, повернув голову, ахнул. Из-под лохмотьев маскировочного плаща, утыканного листвой, на него в упор смотрели синие, как вода бухты, глаза. «Живы?» — спросил знакомый грудной голос, вливаясь теплом в грудь Жоры. «Лежите тихо, не двигайтесь. Одного я уже сняла». Жора притих. Он видел, как положенный на камень дуло винтовки сержанта медленно продвигалось влево и замерло. Жора пялил глаза по этому направлению, но не видел ничего, кроме густой листвы. Ударил выстрел, обдав его жаром, и из листвы, хватая пальцами ветки, тщетно стараясь удержаться, вывалился и распластался на откосе фашист. Листва затряслась, и сквозь нее Жора увидел двоих бегущих из своей засады. Третий выстрел сразил одного из них на бегу. Второй успел скрыться за непроницаемой сеткой стволов. «От сволочь!» — огорченно сказала Бондарчук. «Уплелся!» — перетянула с прицеливанием. «Да вы что, ранены?» — быстро спросила она, увидя землистое лицо Жоры и застывающую лепешку крови на его плече. «Чиркнуло», — небрежно проворчал Жора, обретая прежнюю лихость. До свадьбы ноющий визг не дал ему договорить. Рядом брякнулась и разорвалась тяжелая мина. Черный дым призрачным монахом недвижно и плотно встал в воздухе, и мгновение спустя сверху посыпались поднятые взрывом обломки деревьев и камня. И вслед за взрывом по сливнику, как вода из шланга, туго хлестнула пулеметная струя. «Ого! Всерьез обиделись! А ну, ходу!» — крикнула сержант Бондарчук и, скорчась в три погибели, бросилась в чащу сливника. Преодолевая боль от толчков в раненом плече, Жора мчался за ней. В непроходимой чаще они остановились, и Жора рискнул высказать свое мнение.
1: «Мы же не той дорогой идем, товарищ старший сержант!»
2: «Знаю, что не той. Той нельзя уже, она вся простреливается. Пойдем обходом. Можете идти?»
1: «Чтоб Жора Фемелиди не мог идти из-за кошачьей болячки», — сердито сказал Жора.
2: Они карабкались сквозь колючую чащу еще минут 10. Шипы терно вырывали лоскутья их одежды, царапали и резали руки и лица. Заросли окончились над обрывом. «Давайте вниз», — сказала Бондарчук, и, спустив ноги за край обрыва, поехала спиной по почти отвесному скату. Жора свалился вслед за ней. Внизу они поднялись, оборванные, как бродяги, перебежали по дну балки и нырнули в пролом какого-то забора. За забором был фруктовый сад. Сонная золотая тишина окутывала его и показалась Жоре неправдоподобной после пережитого. Сквозь ветви яблонь и груш белел покинутый домик, напоминая о былом мире и покое. Лениво жужжали пчелы. Пролезая сквозь живую изгородь из блестящего на солнце буксуса, Жора задел ногой за ветки и повалился вперед, проламывая головой упругую стену зелени. Охнув от боли, он поднялся и увидел, что упал на штамбовый куст, росший за оградой. Он обломал его при падении, и на сломанном стебле перед его глазами медленно раскачивалась, горя на солнце, как волшебные чаши из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чайная роза. Он смотрел на нее, и его рука сама протянулась к ней и оторвала надломленный стебель. «Ну, выбрались. Теперь в порядке», — сказала сержант Бондарчук, смотря не на Жору, а на свои кровоточащие руки, изодранные колючками терна. Потом, вспомнив, она повернулась к Жоре. «Вас перевязать надо». «Что вы так на меня уставились?» — спросила она с гримаской, увидя устремленные на нее блестящие антрацитные шарики. Тогда Жора поступил так, как должен был поступить балаклавец. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, он шагнул вперед.
1: «Вот какая штука», — сказал он. «Вчера вышло недоразумение. Так давай, товарищ старший сержант, кончим это дело. Жора Фемелиди не такой человек. Жора все понимает. Давай лапу на вечную морскую дружбу. Чайная роза».
2: Сержант Бондарчук посмотрела на стоящего перед ней долговязого парня со сверкающими преданностью глазами, и в синих глазах ее молнией пробежал мягкий свет. Она усмехнулась и шлепнула маленькой жаркой ладонью по протянутой ладони Жоры. «Ну, давай, адмирал Медуза, снайпер из тебя выйдет.
1: Дай-ка я тебе эмблему приспособлю». И Жора бережно всунул в кармашек гимнастерки сержанта чайную розу.
2: Выпрямляясь, он ощутил звон в голове и пошатнулся, но рука сержанта Бондарчук не дала ему упасть. Он оперся на нее, и так рядом, плечо к плечу, спаянные лучшей из дружб, дружбой рожденной в бою, они пошли к своим.
3: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Июль 1918 года. Осыпаются астры в садах, стройный клен под окошком желтеет, и холодный туман на полях целый день неподвижно белеет. Ближний лес затихает, и в нем показались всюду просветы, и красив он в уборе своем золотистой листвою одетый. Но под этой сквозной листвой в этих чащах не слышно ни звука. Осень веет тоской, осень веет разлукой. Поброди же в последние дни по аллее давно молчаливой, и с любовью и с грустью взгляни на знакомые нивы. В

голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь в листве сквозной просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, и осень тихою вдовой вступает в пестрый терем свой. Сегодня на пустой поляне среди широкого двора воздушной паутины ткани блестят, как сети серебра. Сегодня целый день играет в дворе последний мотылек, и точно белый лепесток на паутине замирает, пригретый солнечным теплом. Сегодня так светло кругом, такое мертвое молчание в лесу и в синей вышине, что можно в этой тишине расслышать листика шуршанье. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, стоит над солнечной поляной, завороженной тишиной. Заквохчет дрозд, перелетая среди подседа, где густая листва янтарный отблеск льет, играя в небе промелькнет скворцов рассыпанная стая, и снова все кругом замрет. Последнее мгновение счастья. Уж знает осень, что такой глубокий и немой покой предвестник долгого ненастья. Глубоко, странно лес молчал, и на заре, когда с заката пурпурный блеск огня и злата пожаром терем освещал. Потом угрюмо в нем стемнело, луна восходит, а в лесу ложатся тени на росу. Вот стало холодно и бело среди полян, среди сквозной осенней чащи помертвелой, и жутко осени одной в пустынной тишине ночной. Теперь уж тишина другая. Прислушайся, она растет, а с нею бледностью пугая, и месяц медленно встает, все тени сделал он короче, прозрачный дым навел на лес, и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес, о мертвый сон осенней ночи, о жуткий час ночных чудес. В серебристом и сыром тумане светло и пусто на поляне, лес белым светом залитой, своей застывшей красотой, как будто смерть себе пророчит. Сова и та молчит, сидит, да тупо из ветвей глядит, порой дико захохочет, сорвется шумом с высоты, взмахнувши мягкими крылами, и снова сядет на кусты и смотрит круглыми глазами, водя ушастой головой по сторонам, как в изумленье. А лес стоит в оцепенении, наполнен бледной легкой мглой и листьев сыростью гнилой. Не жди, наутро не проглянет на небе солнце, дождь и мгла холодным дымом лес туманит, недаром эта ночь прошла, но осень затаит глубоко все, что она пережила в немую ночь, и одиноко запрется в тереме своем, пусть бор бушует под дождем, пусть мрачные ненастные ночи, и на поляне волчьи очи зеленым светятся огнем. Лес точно терем без призора, весь потемнел и полинял. Сентябрь, кружа с почащем бора, с него местами крышу снял и вход сырой листвою сыпал, а там зазимок ночью выпал и таять стал, все умертвив. Трубят рога в полях далеких, звенит их медный перелив, как грустный вопль среди широких, ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев за долиной, теряясь в глубине лесов, угрюмо воет рог туриный, скликая на добычу.

Тысячу псов и звучный гам их голосов разносит бури шум пустынный. Льет дождь, холодный точно лед, кружатся листья по полянам, и гуси длинным караваном над лесом держат перелет. Но дни идут, и вот уж дымы встают столбами на заре, леса багряны, недвижимы, земля в морозном серебре, и в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит осень на крыльцо. Двор пуст и холоден, в ворота среди двух высохших осин видна и синева долин, и ширь пустынного болота, дорога на далекий юг. Туда, от зимних бурь вьюг, от зимней стужи и метели, давно уж птицы улетели, туда и осень поутру свой одинокий путь направит, и навсегда в пустом бору раскрытый терем свой оставит. Прости же, лес, прости, прощай. День будет ласковый, хороший, и скоро мягкою порошей засеребрится мертвый край. Как будут странны в этот белый, пустынный, холодный день и бор, и терем опустелый, и крыши тихих деревень, и небеса, и без границы в них уходящие поля. Как будут рады соболя, и горностаи, и куницы, резвясь и греясь на бегу в сугробах мягких на лугу. А там, как буйный пляс шамана, ворвутся в голую тайгу ветры из тундры, с океана, гудя в крутящемся снегу и завывая в поле зверем, они разрушат старый терем, оставят колья, и потом на этом острове пустом повесят инеи сквозные, и будут в небе голубом сиять черты, тоги ледяные и хрусталем, и серебром. А в ночь меж белых их разводов взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит стажар в тот час, когда среди молчания морозный светится пожар, рассвет полярного сияния. 1900 год. Вечер. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим. Знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. 1909 год. Вьется путь в снегах, в степи широкой. Вот луга и над оврагом мост. Под горой поселок одинокий, на горе заброшенный погост. Ни души в поселке, не краснеют из-под крыш вечерние огни. Слепо срубы в сумерках чернеют. Знаю я, покинуты они. Пахнет в них холодную золою, в печку провалилась труба, и давно уж смотрит нежилою, мертвой холодную изба. Под застрехи ветер жесткий дует, сыплет снегом. Только он один о тебе, родимый край, тоскует посреди пустых твоих равнин. Путь бежит, в степи метель играет, хмуро сходит долгой ночи тень. О, пускай скорее умирает
этот жуткий, этот тусклый день. 1897 год. В отъезжем поле. Сумрак ночи к западу уходит, серой мглой над черной пашней бродит, по бурьянам стелится к земле. Звезды стали тусклые и далеки, небеса туманные и глубоки, но восток уж виден в полумгле. Лошади продрогли, север дышит ветром ночи, и полынь колышет, вот и утро. В колеях дорог грязь чернеет, лужи залили, томно псы голодные запели. Встань, труби, в холодный звонкий рок. 1900 год. Морозное дыхание метели еще свежо, но улеглась метель. Белеет снегом шистая постель, в сугробах стынут траурные ели. Ночное небо низко и черно, лишь в глубине, где Млечный Путь белеет, сквозит его таинственное дно и холодом созвездий пламенеет. Обрывки туч порой темнеют в нем, но стынет ночь, и низко над землею усталый вихрь шипящую змеёю скользит и жжет своим сухим огнем. 1901 год. Мороз. Так ярко звезд горит узор, так ясно Млечный Путь струится, что занесенный снегом двор весь и блестит, и фосфорится. Свет серебристо-голубой, свет от созвездия Ориона, как в сказке льется над тобой на снег морозный с небосклона. И фосфором дымится снег, и видно, как мерцает нежно твой ледяной душистый мех, на плечи кинутый небрежно, как серьги длинные блестят, и потемневшие зеницы с восторгом жадности глядят сквозь серебристые ресницы. 1903 год. На окне серебряным атыния за ночь хризантемы расцвели. В верхних стеклах небо ярко-синее из-за стреха в снеговой пыли. Всходит солнце, бодрое от холода, золотится отблеском окно. Утро тихо, радостно и молодо, белым снегом все запушено. И все утро яркие и чистые буду видеть краски в вышине, и до полдня будут серебристые хризантемы на моем окне. 1903 год. Сумерки. Как дым, седая мгла мороза застыла в сумраке ночном, как привидение береза стоит серея за окном. Таинственно в углах стемнело, чуть светит печь, и чья-то тень над всем простерлась несмело. Грусть, провожающий день, грусть, разлетая на закате, в полупомеркнувшей золе и в тонком теплом аромате сгоревших дров, и в полумгле, и в тишине, такой угрюмый, как будто бледный призрак дня с какой-то глубокой думой глядит сквозь сумрак на меня. 1903 год. Густой зеленый ельник у дороги, глубокие пушистые снега. В них шел олень, могучий, тонконогий, к спине откинув тяжкие рога. Вот след его. Здесь натоптал тропинок, здесь елку гнул и белым зубом скреб, и много хвойных крестиков, остинок осыпалось с макушки на сугроб. Вот снова след, размеренный и редкий, и вдруг прыжок, и далеко в лугу теряется собачий гон, и ветки, обитые рогами на бегу. О, как легко он уходил долиной, как бешено, в избытке свежих сил, в стремительности радостно звериной он красоту от смерти уносил. 1905 год. Проснусь, проснусь, за окнами в саду все тот же снег,
все тот же блеск полярный, а в зале сумрак. Слушаю и жду, и вот опять таинственный, коварный, чуть слышный треск. Конечно, пол или мышь, но как насторожишься, как следишь за кем-то, притаившимся у двери, в повисшей без движения портьере. Но он молчит, он замер. Тюль гордин сквозит в голубоватом лунном блеске, да чуть мерцают искорками льдин под люстрою стеклянные подвески. 1906 год. Ночь зимняя мутна и холодна, как мертвая стоит ввыси луна. Из радужного бледного кольца глядит она на след мою крыльца, на тень мою, на молчаливый дом и на кустарник в инии густом. Еще блестит оконное стекло, но волчьей мглой поля заволокло. На севере огни полночных звезд горят из мглы, как из пушистых гнезд. Снег меж кустов туманно-голубой осыпан жесткой серою крупой, таинственным дыханием гоним туман плывет, и я мешаю с ним. И меркнет тень, и двинулась луна в свой бледный свет, как в дым погружена, и кажется, вот-вот и я пойму незримые, идущие в дыму от тех земель, от тех предвечных стран, где гробовой чернеет океан, где, наступив на ледяную ось, превыше звезд восстал великий лось, и отражают бледные снега стоцветные горящие рога. 1912 год. Настанет ночь моя, ночь долгая, немая. Тогда велит Господь, творящий чудеса, светилу новому взойти на небеса. Сияй, сияй, луна, все выше поднимая свой солнцем данный лик, да будет миру весть, что день мой догорел, но след мой в мире есть. Сентябрь 1917 года.

В начале мая сидел я на террасе своей дачки, читал газету. Вдруг за перилами в листве жимолости раздался рассерженный птичий голосок. Раздался очень близко, под самым ухом, так что я невольно обернулся. Всего за шаг от меня на ветке сидела стройная серенькая птичка. Острый клюв, горлышко под клювом белое, а щеки под глазами черные. Мухоловка. Черными своими глазами она смотрела прямо на меня и сердито, нетерпеливо испускала особенные какие-то шипящие звуки. Жжи! Жжи! За что-то она ужасно сердилась на меня и все смотрела в глаза, ерошилась и шипела. Жжи! Жжи! Как будто хотела сказать, да уходи же! Что ты тут расселся? Ах ты, Господи! Чего это она? Гнездо у нее тут где-нибудь, что ли? Осмотрелся, нет, не видно. Мне стало интересно. Я ушел в комнату и через стеклянную дверь террасы стал подглядывать. Птичка подлетела к косяку двери, повелась около него и улетела. Потом прилетела с другой, такой же птичкой. Обе, трепыхая крылышками, опять стали виться около косяка, вытягивали головы и внимательно что-то разглядывали. Когда они улетели, я вышел, осмотрел косяк, ничего особенного. Около него был прикреплен к стене небольшой деревянный обрубок. К этому обрубку прибивали доски, когда на зиму заколачивали двери дачи. На обрубке тоже не было ничего особенного. Птичек в этот день я больше не видел. А утром вышел на террасу и вижу. На обрубке около двери совсем готовое, аккуратно свитое прелестное гнездышко. Аршина на два от пола и совсем на виду. Но как они тут будут выводить птенчиков? Все время ходят люди, то и дело будут их вспугивать. Эх, глупые птицы! Я взял две дощечки и прибил к обрубку так, что дощечки спереди совсем закрыли гнездо и краями своими поднимались пальцы на два над краем гнезда. Испугаются птички этих дощечек? Сумеют найти за ними свое гнездо? Бросят его или нет? Я смотрел, подглядывал, птички не появлялись. Но вот раз утром заглянул я за дощечку и вижу. На дне гнездышка лежит маленькое зеленоватое яичко. Ага, значит, не испугались птички. Будут здесь жить. Вдруг сзади из жимолости до меня донеслось знакомое шипение. Да уходи ты прочь! Еще раз вытянула боком голову, попыталась издалека заглянуть в гнездышко и вдруг решилась. Преодолела страх, быстро подлетела к обрубку, подержалась в воздухе, трепыхая крылышками, заглянула, увидела, что яичко цело и успокоенно улетела. Каждое утро я теперь находил в гнездышке по новому яичку. Два, три, четыре, наконец, пять. После этого самочка села на яйца. Но сидеть ей было очень беспокойно. Только выйдет кто на террасу, стукнет дверью, птичка выскочит из гнезда и круто вдоль стены улетает. Мы старались пореже ходить через террасу, старались не стучать дверью, но все-таки то и дело спугивали птичку. А ведь это вредно для яиц. Им нужно ровное тепло. Однажды я подошел к гнезду вечером, когда уже были густые сумерки. За дощечками было очень тихо. Мне интересно, стала там птичка или нет. Я встал на скамейку
и заглянул издалека сверху в гнездо. Птичка там. Прижалась всем телом к гнезду, как будто хочет слиться с ним. Втянула голову и смотрит на меня испуганными глазами, однако не улетает. Ну, думаю, знак хороший, все-таки, значит, понемножку начинает привыкать. Но утром опять пошло по-прежнему. Чуть стукнешь дверью, чуть выйдешь на террасу, птица прочь. Почему же она не улетела вчера вечером? Когда стемнело, я нарочно с шумом вышел на террасу, нарочно громче обычного стукнул дверью. Птица опять сидит, не улетает. Я громко заговорил у самого гнезда. Птица сидит. И я понял. Днем самый для птички верный способ избежать опасности – это улететь. А ночью она видит плохо, и лететь ей опасно. И она чутьем понимает, что тут самый верный способ защиты – притаиться, стать незаметной, слиться с окружающей темнотою, а не улетать. Самочка сидела на яйцах, а самец летал по саду и приносил своей подруге мух и червяков. Накормивший ее, садился на цветущую жимолость террасы и пел. А она в гнездышке слушала. Иногда выйдешь на террасу поздно ночью, тихо-тихо, тепло, и вдруг в цветущей жимолости самец чуть слышно запоет сквозь сон, запоет, проснется от собственного голоса и замолкнет. Дни стояли солнечные и очень жаркие. Но потом погода вдруг резко изменилась. Стало холодно и сыро, то и дело шел дождь, над мокрыми деревьями бежали низкие злые тучи. В гнездышке за дощечками стало тихо и неподвижно. Стукнешь дверью, заговоришь громко у самого гнезда, птичка не вылетает. Ни малейшего шороха там не слышно. Неужели птицы убедились, что выбрали для гнездышка неудобное место и бросили его? Заглянуть в гнездышко. А если птица там? Начнешь заглядывать, тогда уж, наверное, птицы испугаются и бросят гнездо. Я решил не заглядывать. Сел на террасе за стол, рассаживая по горшочкам пикированные саженцы левко и резиды, над перилами вздрогнула ветка жимолости. Смотрю, на ветке сидит самец, держит в клюве муху и подозрительно поглядывает на меня. Я тихонько отодвинулся подальше, сижу смирно, не шевелюсь. С ветки раздался чуть слышный, звенящий, спрашивающий звук. Цыть! Как будто ветер чуть-чуть тронул туго натянутую струну. И сейчас же точно такой звук прозвучал в ответ из гнездышка. Цыть! И еще, с одной стороны и с другой. Ясно было, птички потихоньку переговариваются между собою. Самец шепотом спрашивал: «Ты здесь?» Самочка отвечала: «Здесь». Самец говорил: «Знаешь что, я тебе муху принес, а подлететь не могу. Человек сидит, лети ты ко мне. А я-то как же вылечу? Лети только сразу, побыстрей. Боюсь». «Ничего, лети». Самочка выпорхнула из гнезда и села на ветку рядом с самцом. Он сунул ей в рот муху и сейчас же улетел. На холоду под дождем охота была теперь трудная. Все мухи и мошки прятались под листьями. Самочка осталась сидеть на ветке. Она сердито взглянула на меня и зашипела. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
От стука двери, от близкого разговора птичка теперь не вылетала из гнезда. Я опять решил, что она стала ко мне привыкать, и опять ошибся. Оказалось совсем другое. Я вскоре заметил, чем холоднее было на дворе, тем труднее было вспугнуть птичку. Ясно. Птичка бессознательно как будто чувствовала, что минут на пять слететь с яиц в жаркий день не беда,
но что в холод нужно сидеть до последней крайности, иначе яички остынут и погибнут. А привыкала она ко мне очень мало, и это стесняло. Совсем ничего нельзя было делать на террасе. Иногда досадно станет, а ну ее, не буду обращать на нее внимания, пускай привыкает. И делаю на террасе свое дело. Читаю, пишу, пересаживаю цветы, оглянусь и вижу. Птичка выскочила из гнезда на край дощечки, сидит, нахохлившись и молча смотрит на меня. И взгляд мне казалось такой укоряющий, как будто хочет сказать: ты тут занимаешься пустяками, а мне мешаешь делать серьезное, жизненно важное дело. Как же тебе не стыдно? Мне становилось стыдно, и я уходил. Наконец из яиц вылупилось 5 птенчиков. Были они очень безобразны. Полуголые, покрытые редким коричневым пушком, на плешивых головах пузырями выступали выпуклые слепые глаза, желтели огромные клювы, ужасно огромные, особенно когда они разевались. Казалось, весь птенчик состоит из одного этого широко разинутого, жадного, ненасытного клюва. Да в сущности так оно и было. Птенчикам пока нужен был один только рот и желудок, чтобы есть, есть и расти. И как же они ели! Гладкий и стройный отец, широкая взъерошенная мать – то и дело подлетали к гнезду с бабочками, мухами, червячками и совали их в разинутые клювы. Я радовался, глядя на их работу. Как они хорошо очищали мой сад и огород. На цветной капусте у меня развелось много прожорливых зеленых червячков. Они быстро объедали у капусты все листья. Теперь в несколько дней они совершенно исчезли. Таких червячков я часто видел в клювах моих птичек. Первое время птенцы в гнезде были безмолвны. Лежат тесною кучею, головы и крылья переплелись так, что не разберешь, где чье, и не шевелятся. Подлетит отец или мать, сядет на дощечку, они сразу почуют, и вдруг все в гнезде зашевелится, и дружно, как по команде, широко разеваются безмолвные желтые клювы. Потом понемножку птенцы стали подавать голос, и когда мать или отец садились на дощечку, из гнезда неслось наперебой чуть слышное звенящее щебетание. Одного я никак не мог понять. Птенчики едят много и жадно. Они то и дело должны извергать остатки переваренной еды. Куда же деваются их отбросы? В гнезде и вокруг гнезда было совершенно чисто. Тоже и на полу террасы под гнездом. Куда же гадят птенцы? Наконец, один раз мне удалось подсмотреть. Мать подлетела к гнезду, села на дощечку, сунула птенцу в клюв муху и вдруг сама спрыгнула в гнездо за дощечку. Сейчас же вылетела оттуда, и в клюве у нее был как будто тоненький бело-черный червяк. С ним она перелетела на сосну около оградки и там бросила. Потом мне много раз приходилось наблюдать это самое. Спрыгнет мать в гнездо. Птенчик поднимет хвост и сходит прямо в клюв матери. Она с этим улетает далеко в сад и там бросает. Все тут было удивительно. Но всего удивительнее вот что. Как эти несмысленные птенчики понимали, что нельзя гадить в гнездо, а нужно ждать прилета матери. Маленькие дети разумного человека этого не понимают и мараются под себя. Потом, как птенчики давали матери знать, что им нужно сходить? Да, животные умеют передавать друг другу свои мысли какими-то путями, которых мы, люди, не можем уследить.
Птенцы ели-ели и росли на глазах. Им уже тесно становилось в гнезде, они заполняли его все целиком. И с каждым днем хорошели. Все гуще обрастали пухом и перышками. Были пестрые, в темных крапушках и совсем не похожие на родителей. Глаза их раскрылись. Маленькие и черные, как булавочные головки, они глядели вяло, сонно и равнодушно. Была уже середина июня. Хожу я как-то по террасе, случайно взглянул на гнездышко и замер. На дощечке важно восседал птенчик. Выкарабкался из гнезда и уселся. Неподвижный, молчаливый, сидит нахохлившись, смотрит на меня внимательно, но без страха. Коготки тонкие, как ниточки, чернели на светлом дереве дощечки. Мимо пролетала муха, птенчик встрепенулся, внимательно проследил ее глазами, но схватить не попробовал. И неподвижно стал смотреть перед собою. Так просидел он на дощечке с утра до обеда. Когда я пришел после обеда, на дощечке его уже не было. Утром вышел на террасу. Он опять сидит на дощечке. Мать и отец встревоженно летали вокруг, грозно устремлялись на меня и только перед самым моим лицом сворачивали в сторону. Никогда еще я не видел их такими встревоженными. Я отошел от гнезда к перилам. Птицы заметались еще встревоженнее. Жжж, ерошатся, бросаются на меня. Что такое? Чего они? И вдруг вижу, на ветке жимолости прямо передо мною преспокойно сидит птенчик. Вот оно что! Ведь это и есть вчерашний птенчик, а на дощечке, оказывается, сидит уже новый. Я нагнулся над перилами и стал рассматривать птенчика. Отец и мать взволнованно летали вокруг. Птенчик задвигался, я думал, испугался. Но он спокойно поглядел на меня, вытянул крылышко и стал перебирать на нем клювом перья. Эх ты, пичуга, щелкнуть тебя пальцем, вот тебе и конец. А ты поглядываешь так спокойно и доверчиво. Оглянулся. На дощечке сидят уже два птенчика. Один побольше, другой поменьше. Больший все время перекликался с родителями и братцем на ветке. Цыть! Ему отвечали цыть-цыть. Меньший молчал и только удивленно смотрел на Божий мир. Мать подлетела, сунула ему в рот мушку. Потом покосилась на меня, села на дощечку и заглянула в гнездо. Все ли там благополучно? И хотя там все было благополучно, она все-таки грозно бросилась на меня, чтобы прогнать отсюда. Чуть не сшибла с носа очков. Села на перила за шаг от меня и угрожающе. Ж-ж-ж. Ж-ж-ж. Перед обедом пришел я с купания. На дощечке птенчиков уже нет. Заглянул в гнездышко. Там всего два птенчика. Стал смотреть кругом. Меньшого я увидал на ветке жимолости. Он сидел неподвижно, сжавшись в комочек. Должно быть, очень устал от огромного своего первого путешествия с дощечки на ветку. Два другие весело прыгали уже в тополе посреди моего садика. Мать и отец летали от одного птенца к другому, совали им в рот мух и червяков. Теперь у них появился новый призывный звук. Ть-ть. Интересно было, воротятся они на ночь в гнездо. В сумерках я заглянул за дощечки. Там тихонечко сидели только два оставшихся птенчика. Из вылетевших никто не воротился. Поздно вечером после ужина я еще раз вышел на террасу. Было тепло, по листьям тихо шуршал дождь. Окна столовой около террасы ярко светились. На их фоне отчетливо выделялись ветки жимолости. И вдруг среди листьев я увидел трех вылетевших птенчиков.
маленькими кругленькими комочками они сидели рядышком на ветке, тесно прижавшись друг к другу. Дождик падал на них, но воротиться в гнездо никто из них не подумал. Утром я нашел в гнездышке только одного птенчика. Другой вылетел, когда я еще спал. Оставшийся птенчик, грустный, одинокий, сидел, нахохлившись на дощечке, как будто глубоко думал о чем-то. Я близко проходил мимо, ветер шуршал газетой. Он не обращал ни на что внимания и смотрел перед собою неподвижный и серьезный, как старенький старичок. Я сел читать газету и забыл о птенчике. Вдруг до меня донеслось нежное, быстрое трепыхание. Птенчик снялся с дощечки и на слабых своих крылышках полетел. Испуганными, неуверенными взмахами он сделал неверный круг по террасе, пронесся мимо самого моего уха, хотел сесть на ветку жимолости, но с разлету не удержался и кувыркнулся вниз в кусты. Когда я после обеда вышел на террасу, он уже сидел высоко на ветке жимолости и бойко перекликался с родителями и братцами. Я заглянул за дощечки, края гнезда были обмяты, само оно стало плоским, растрепанным, внутри было нагажено. Вид был совсем нежилой, как в квартире, с которой только что съехали постояльцы. Зато в саду из тополей, из акаций у оградки, из кустов жимолости отовсюду неслось звонкое, радостное «цыть-цыть». Птенчики перекликались, прыгали с ветки на ветку, задевая крыльями за листья, взбирались на самые верхушки тополей, пробовали перелетать большие пространства через весь садик. Отец и мать в суетливом и радостном беспокойстве носились по саду, совали в рот птенчикам мух и все время сзывали их. Ть-ть-ть. Но непослушный молодой народ не обращал внимания на призывы. Перед жадными его глазами раскрывался огромный мир жизни. Все дальше птенчики разлетались друг от друга. Впрочем, не затеривались, и родители умели их находить. Но я уже не мог разглядеть их в густой летней листве высоких деревьев. И только отовсюду невидимо неслось сверху мелодическое, нежное. Цыть, цыть. Птички милые, прощайте.

Война – это трагедия и подвиг, потери, победа, слава. Поколению, пережившему тяжелейшие, славные годы войны, о ней не забыть. Лучшее, что мы написали тогда – стихи, призывы уничтожать фашистов, фашизм. Среди них вершина – стихотворение Константина Симонова «Убей». Но и жизнь, и творчество в годы войны были не только призывом. Под бомбами, под обстрелами, а в дом, в котором я и сейчас живу, было 11 попаданий. Складывался быт, не исчезало чувство юмора, не уходила любовь. Самоотверженная дружба проявлялась, может быть, сильнее, чем в мирные дни, но проявлялась в невообразимых деталях. Ну, казалось, например, роскошным подарком, когда друзья, жившие, как они шутили, в суровых условиях Астории, приносили к нам в писательскую надстройку чайник кипятка. Многое в то время виделось под неожиданным углом зрения. Мне дважды довелось быть военным корреспондентом. В финскую кампанию, когда мой боевой отец-командир Михаил Леонидович Слонимский, спасибо ему за это, с легкостью подписал мне командировку на передовую. Но как раз тогда, когда был издан приказ женщин-медиков с переднего края отвезти во второй эшелон. Но я же не была медиком. И вот стала добровольцем, инструктором, литератором газеты 42-й стрелковой дивизии. В отечественную положение у меня сложилось несколько странное. Вначале я была корреспондентом газеты «На страже Родины» по одной железнодорожной дивизии, а затем, по предложению Всеволода Вишневского, для окончания истории минного заградителя, законченной Юрием Инге 17 июня 1941 года, меня прикомандировали к Пубалту. Это налагало все обязанности корреспондента по флоту, главным образом, помимо истории, для радио, но не давало никаких преимуществ, вроде аттестата, только право носить шинель, чем я и гордилась, и горжусь. И вот мне хочется прочесть сейчас стихотворение «Балтийский комсомол». «Балтика, волны крутой паденья, гул штормов далеких не умолк, и твое не меркнет дерзновенье, боевой балтийский комсомол. Даже черные твои бушлаты для врага казались грозой. Вы из Ленинграда, из Кронштадта, вы под Сталинградом и Москвой. Комсомольцы, ветераны флота, вы за мир, встававшие стеной, грозная балтийская пехота, шедшая сквозь непоготь и зной. Сыновей не встретишь ты укором, славы несгибаемой своей. Прежде молодые военморы, нынче командиры кораблей, ты их воспитала, возмужавших и упрямых в бурях и боях. Балтика, не славою вчерашней, мощью неурушимою, бесстрашьем биография полна твоя. И сегодня в праздничном горенье салютует Родина моя всем орденоносным поколениям, Балтики гвардейской, сыновьям. Тесно переплелась война, быт, семья. Когда-то до войны Юрий Инге написал «Колыбельную», в которой были такие строчки: «Будешь в жизни ты похож на Сергея Кирова». Я взяла их в 42-м году эпиграфом для своей «Колыбельной». Вот она. «Человеческие силы никогда не истощить. Морячонок, спи, мой милый, надо жить и жить. Не игра в войну, не сказки». Но сквозь кровь, сражения, дым ты проходишь без опаски, жив и невредим. Имя Кирова с тобою, как залог побед, Сергей. Рано ты привыкнешь к бою, грому батарей. Вырастай, чтоб мы не даром за тебя в боях вели танки наши сквозь пожары, минным полем корабли, друг мой, сын мой. Мне не спится, хоть рассвет сегодня тих. Вот мне выпало сразиться нынче за двоих, чтоб ты вырос гордым, умным, чтобы жить друзья могли б. Твой отец, поэт и штурман, год назад погиб. Оттого и голос глуше, тверже, чем хотела б я. Спи, единственный, не слушай, спи, любовь моя». А время было такое, что встречали мы этот 42-й год так, как, к счастью, может быть, никогда не придется встречать Новый год.
Стихи так и назвала. Канун 1942 года. Новый год был в 7 часов. Позднее не пройти без пропуска домой. Был обстрел, колючим снегом веял смертоносный ветер над Невой. Стены иней затянул в столовой. В полушубках при мерцанье свеч мы клялись дожить до жизни новой, выстоять и ненависть сберечь. Горсть скупая драгоценной каши. Золотое светлое вино, пиршество сегодняшнее наше. Краткое, нешумное оно. Мы о тех, кто умер, говорили, как о тех, кто с нами. Свой черед вечер шел, снаряды били мимо Кировского моста. Недолет, лед одолевал нас. Лед блокады в новом приближавшемся году. Победить хотел и тот, кто падал, не остановиться на ходу. Так сквозь смерть росли и крепли силы, билась жизнь меж ледяных камней. Мне тогда бы много легче было, если б ты подумал обо мне. Но каким бы счастьем ни встречали, год-другой встают пред нами в рост все друзья, что в темном гулком зале за победу возглашали тост. Город стоял насмерть, не допустил фашистов на свои улицы. Поначалу мы рыли противотанковые рвы в пригородах, потом в угловых домах строили доты, превращали окна в амбразуры, городили надолбы на окраинах, на заводах ремонтировали корабли и танки, а корабли воевали самые разные, от крейсеров до катеров МО, малых охотников, и у каждого, я убеждена, я видела это совершенно реально, было свое лицо, свой характер. И потому мне захотелось написать о нескольких кораблях, и вот о маленьком корабле. Эпиграфом «Балтийские легкие силы им тяжкий удар нанесли» Юрий Инге. Там, где большому кораблю фарватер не найти, там, где большому кораблю заказаны пути, наносят там врагам урон, как смерч влетают в тыл, сметая, вражи рвут заслон отряды легких сил. Тут каждый стоит четверых, тут риск любой, пустяк. Так всюду говорят о них, и значит, это так. Но если ранен храбрый брат в семействе кораблей, то приведут его назад сквозь тысячу смертей, и Ленинград его возьмет, подняв на стапеля. Так лечит сына, как пойдет лечение корабля. Вдова балтийца моряка, отец фронтовика, и те, что мальчики пока, но чья рука крепка, помогут все, хоть нелегко, хоть в битвах город наш, со всеми вместе у станков отважный экипаж. Тут каждый стоит четверых, тут риск любой, пустяк. Так всюду говорят о них, и значит, это так. У корабля, как у бойца, характер и черты, и выражение лица, вглядись, увидишь ты. Клокочут волны за кормой, тревожный сумрак лжив. Отряд не повернет домой, пока противник жив. Ведь каждый друг за четверых, тут риск любой, пустяк. Так всюду говорят о них, и значит, это так. Корреспондентское дело такое. Опасности общие, а оружия у большинства не было. Но за то, которым мы владели слово, не раз лучших из нас гитлеровцы заочно приговаривали к смертной казни. Я уж не говорю о тех, кто со славой погиб в бою, кого замучили в застенках, как Джалиля, как Ганибесова. Встречи на фронте происходили необычные. Представления смещались. Сейчас с трудом поверится, что броневик может вызвать чувство нежности, трогательности. А ведь бывало. Вот стихотворение называется «Встреча». Чужедальняя сторонка, лес, озера, все молчок. Увязался за трехтонкой маленький броневичок. Молодой, щеголеватый, будто к праздничному дню, он, как рыцарские латы, нес защитную броню. Узкие дороги словно протоптал их нелюдим, рвы расселены, и бревна ночь кидала перед ним. И ободранную, злую, обходившую завал нашу старую родную, он трехтонку уважал.
В новенькой скрипучей коже загорелый экипаж. Не был он на нас похожим, на походный колер наш. Освещались мы на старте огоньками папирос и решали мы по карте затруднительный вопрос, как пройти по этим тропам, друга чуя за плечом. У трехтонки нашей опыт признавал броневичок. Проблуждали ночь, с рассветом сосны выстроились в ряд. Стало ясно по приметам, как теперь пройдет отряд. На последнем перевале, на прощанье, как привет, что везли мы, то и дали кипу фронтовых газет. На прощанье пожалели, но жалость, правда, не к лицу. Пожелали в ратном деле счастья этому птенцу. Он отважный и колючий, мчался глухо рокоча, чтоб забыть про этот случай или вспомнить невзначай. Даже иные города будут в памяти картины такие, какие скорее должны были бы быть связаны с человеком. Вот мой город. Было время, города и села враг сжигал и рушил, не щадя. Сортовало. Городок веселый, голуби на светлых площадях. Он тогда был нам обязан многим, жизнью самой, красотой своей. Как переступали мы пороги опустелых зданий и церквей. Нам хотелось после всех землянок попросту как надо отдохнуть. В комнаты опрятных северянок, в окна голубые заглянуть. Нет, сначала приводили в чувство город, как саперы и врачи. Это тоже славное искусство города страданья облегчить. Весь он с драгоценными огнями, с дымом фабрик, жить уже готов. Комендант гордится голубями, новенькими стеклами домов, а к псалмам приученные строго физгармонии поют лады. Мы и весну приветствуют сады. Говорят, что можно в Сортовалу попросту поехать, хоть когда. Я поеду. Что мне, места мало? Как-нибудь в другие города. Не поеду я по расписанию, помня, как он гибнул на глазах, как ему возвращено дыхание. Я ведь вслух одно его название без волнения не могу сказать. Ну вот сказала, что не поеду, а поехала, и появилось новое стихотворение. Согласно расписанию приходят поезда. Горит над белым зданием полночная звезда, то льдистая, то хрупкая, не помнит обо мне. Как прежде в полушубке я с планшетом на ремне, и стелится по улицам прямым январская метелица, неугомонный дым. Мне и грустить не надо бы, а мне ко мне и гряда напоминает надолбы, что мы прошли тогда. Друзья, не каждый ранен был любовью к городам. Горит воспоминание полночная звезда. Жизнь в Ленинграде не прекращалась, а ведь мы каждый день хоронили друзей. Дети были в осажденном городе. Разум протестовал против этого, а сердце заставляло заботиться о них. Все это называется блокада. И детский плач в разломанном гнезде. Детей не надо в городе, не надо. Ведь Родина согреет их везде. Они вернутся к нам. Их страх не нужен. Мы защитим. Мы сбережем их дом. Мать будет матерью. И муж вернется мужем. И дети будут здесь. Но не теперь. Потом. И еще одно стихотворение тоже о детях. Оно называется «Весна». Коконы детишек на балконы, лишь тревога кончилась, несут. Вынесли, расставили наклонно. Вдруг весной повеяло и тут. Все, чтоб грелось, молодое племя. В Ленинграде даже в это время. О случае в музее рассказал мне писатель и редактор Андрей Александрович Хоршановский. Полно раскрывались характеры самых разных людей в дни горя, бед, опасностей. Вот он, случай в музее.
Нет, он не друг, и он не враг. Он тень, прохожий, гость из стран чужих. Сказал он так: ну что тут думать, брось, ведь Латвия невелика, и мало в ней друзей, да вся она еще пока похожа на музей. Такая слава встарь велась, она ушедший дым, о музеях мы как раз сейчас поговорим. Над югло озером пестра прозрачна тень ветвей, и ты там ни разжечь костра, ни закурить не смей. От искры малой старины строения сгорят. Музей – история страны, хозяйство, быт, уклад. Наш медсанбат хлебнул беды на озере на том. Для раненых согреть воды, помыть их нам бы дом. А поглядишь кругом – стоят десятки рик и бань. Но что ни дом, то экспонат, запрет, куда ни глянь. И вдруг приходит сторожил, музейный строгий страж. Я в Красной гвардии служил, я помню город ваш. А на моей спине рубцы к дождю огнем горят. Мы помним, старые бойцы, 13 января. В музей баня, что ж музей, протопим, простоит. Музей, он тоже для людей, и нас народ простит. И мы промазали пазы меж бревен и камней, и в бане шайки, не тазы, собрали тут же в ней. Котел бурлил, и дым пугал над рощей вранье. И кто нам только наболтал, не слушайте, вранье, что молчаливо латыши, разговорился дед, и петь умеют от души, ханжей в помине нет, любители поговорить. А после, что ж сказать, держались мы, чтоб не курить, огня не зажигать. Вот так. А Латвия горда не кротостью в беде. Она в недолгие года смогла помолодеть. Мы всюду чувствуем в другом знак дружеских примет. И гость пусть поглядит кругом. Не та эпоха, нет. Страстная жажда созидания заставляла ленинградцев восстанавливать дома под бомбежкой, засеивать на той же Исаакиевской площади и вдоль тротуаров клочки земли не только овощами, но и цветами, мечтать о мирном строительстве. Вот встреча на этот раз с архитектором. Проходил, минуя кварталы, сквозь развалины напрямик. Было душно, движеньем усталым он расстегивал воротник. А мечта поразила сразу, как всегда бывает с мечтой, может, блеском осколка, фразой, уцелевшей здание стеной, стебельком на дощатых скатах, тяжким плеском Невской воды. Вдруг настигла, легка, крылата, сразу сделала молодым, и возникли пред ним воочию здания, кружево колоннад. Он опять стал творцом и зодчим, посиделый в боях солдат. Не сейчас, проходя с рассветом вдоль расчищенных берегов, мы потом уже встретим в газетах имя автора этих садов. Он был верен жизни закону и стремлением к счастью ведом. Он в развалинах неуклонно мог угадывать.

тревогой, свинцом, но, как прежде, кольцом обручали. Нас с тобой разлучили кольцом. Как нам надо любить, чтоб в огне и крови, разорвав его, выйти к началу любви. Это наша любовь. Ледяная луна, звезды подняты пламенем. Где ты? Ты есть! Отзовись! Пусть хоть молния грянет одна, принося долгожданную весть от тебя, от большой и далекой земли, до которой еще мы дойти не смогли. Это наша любовь. Оторваться не мог, возвращался, прощался, все медлил, любя. Посмотри, у меня на ладонях ожог. Я дотронулась до тебя. Будет знак от того, что любовь обожгла. В небе рокот мотора и отсвет крыла. А иногда хотелось пошутить, обыграть наше желание, чтобы ночи были потемнее. Тогда невозможно было бомбить. А что делать, если ночи белые? И вот стихотворение «Сокол». Это ты такой высокий, небо прямо над тобой. Свет мой, сокол ясноокий, обернувшийся судьбой. Ты на сокола похожий, мне легко тебя любить. При тебе и ночь не может в Ленинграде наступить. Закрывают окна, двери, все напрасно. Бьют лучи. Кто поверит, кто проверит, это ты идешь в ночи. По Исаакиевской ходим, по каналам вдоль Невы. При серебряной погоде дремлют каменные львы. Корабли сторожевые, рыболовы над Невой. Звезды меркнут неживые над твоею головой. Их затмило глаз сиянье, цвет серебряный волос. Не придумаю названья я тому, что враз сбылось. Не в догадку ленинградцам, разлучили бы давно. Стоит нам с тобой расстаться, станет сразу же темно. Советская армия, флот, действующий тыл, добились победы над немецким фашизмом. Люди вздохнули, но еще трудно было отрешиться от фронтовых представлений. В освобожденной Латвии произошла такая встреча на дороге. Не будем судить их строго, ведь слово идет от души. Здесь лучшие в мире дороги, так говорят латыши. Пойдем и поедем прямо. Нам все дороги равны, и пусть они в рытвинах, в ямах, в ранах последней войны, пусть встречные молчаливы, не каждый встреченный друг, мы знаем, не стать счастливым любому и каждому вдруг. По стертым ремням солдата шофер угадал легко. Все целы четыре ската, а он тормозит рывком. Со всею щедростью сердца, наверное, тормознул. Кабины фанерную дверцу, не глядя на нас, распахнул. Наверное, чуют друг друга солдат, поэт и шофер. Меняясь, летит округа, отрывист наш разговор. Положено не сигналить, и вот не сигналя газ. Дикую скачку едва ли не вспомню я сотни раз. Море гремит направо, холмы отступают назад. За что награды? Либава, Испания, Ленинград. По кочкам, рытвинам, ямам, по узким мостам без перил, не ошибаясь прямо, сам черт его проносил. Ручей бесновался, рвался. Держись, друг, покуда цел. Не знаю, как назывался, но видела, как кипел. За соснами мчались ели, кружились, ведя игру. Главное в нашем деле не потерять искру. И мы помолчали о славе, вспомнив ее сполна. Осколками острый гравий взлетал, как взрывная волна. По-всякому в жизни бывало, и дорог каждый урок. Память хранит немало друзей боевых и дорог. Но разве мне вспомнить нечем первые мирные дни? Хотя бы такую встречи мне дороги стали они, и молчаливой отваги не позабуду я. Над городом вились флаги, и нас встречали друзья. Жизнь и смерть, война и мир проверяют человека.

0: Счастье, победа и горечь потерь ко многому нас обязывает. Вот слово, обращенное к родине. Ты трижды меня награждала за город мой Ленинград. Да разве нас было мало твоих рядовых солдат? И снова награду вручила за друга, что пал в бою. Славы посмертной сила всю жизнь проверяет мою доблесть солдатского братства, прошедшего через бои. Не отступать, не сдаваться, быть верной тебе за двоих.
1: Господи! Но если бы теперь волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь это пришлось, то сказали бы, дай Галяткин палец с правой руки и квиты с тобой. Не будет другого Галяткина, и ты будешь счастлив. Только пальца не будет. Так отдал бы палец. Непременно бы отдал. Не поморщился бы отдал. Черти бы взяли все это. Но надобно было всему этому быть. Вот непременно, вот именно этому. Как будто нельзя было другому чему. Впрочем, словами ведь ничего не возьмешь. Нужно действовать. Извозчик! Стой! Получи, я пешком пойду. Эк, ведь черти заварили кашу какую. Вот однако ж у него и характер такой. Нрава он такого игривого, подлец он такой. Вертлявый такой, лизун, лизоблюд. Галяткин он этакой. Пожалуй, еще дурно себя поведет, да фамилию мою замарает. Мерзавец. Ну, впрочем, что ж, ну и нужды нет. Ну, он подлец, ну пусть он подлец. А другой зато честный. И скажут, что вот этот Галяткин подлец, на него не смотрите, его с другим не мешайте. А этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чинам достойный. Вот оно как. Ну, хорошо. А как того... А как они там того, да и перемешают? От него ведь все останется. Ах ты, Господи, Боже мой! И подменит человека. Подменит, подлец такой, как ветошку человека подменит. И не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, Господи, Боже мой! Эко несчастье какое! Ну, что это? Что это? Где я? А, на Невском. Вот и по желудку щипки и щелчки пошли. Разве забежать в ресторанчик этот, перекусить чего на скорую руку? Ага, вот пирожок, растягайчик, 10 копеек серебром. Вот мы его сейчас и... Да-с, не дурной был растягайчик. Пожалуйте, сударь, 10 копеечек-с.
2: С вас рубль, 10 копеек.
1: Вы мне говорите? Я, кажется, взял один пирожок.
2: 11 взяли.
1: Вы, сколько мне кажется, вы, кажется, ошибаетесь. Я право взял, кажется, один пирожок.
2: А я считал. Вы взяли 11 штук. Когда взяли, так нужно платить. У нас даром ничего не дают.
1: Что ж это? Колдовство, что ли, какое надо мной совершается? Понял.
3: И тут, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, господин Галяткин увидел одного человечка. Там стоял он. Стоял сам господин Галяткин, не старый господин Галяткин, не герой нашей повести, а другой господин Галяткин, новый господин Галяткин. В руках его был последний кусок 10-го растягая, который он в глазах же господина Голяткина отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия.

подменил подлец и не постыдился публичности. Видит ли его? Кажется, не замечает никто. Пожалуйста, получите ваш рубль серебром. И прочь поскорее.

0: Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека. Спасибо разбойнику и ему, и судьбе, что еще хорошо все уладилось. Лишь конторщик нагрубил. Да что ж, ведь он был в своем праве. Рубль 10 следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают. Так хоть бы был поучтивей, бездельник.
1: Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, взял герой наш перо, достал лист почтовой бумаги, придвинул чернильницу и принялся строчить дрожащую от волнения рукою.
0: Милостивый государь мой, Яков Петрович, неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих ими умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одной лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами бумаги моей и собственного моего честного имени для приобретения ласки начальства. Ласки, незаслуженные вами. Не упоминаю здесь и о последнем, странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далек от того, чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром, но не могу не высказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем в ущерб моей чести и вдобавок в присутствии нескольких персон, хотя и незнакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона. Немного ли будет? Вот этот намек на хороший тон, например. Ну да ничего. Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, для смягчения можно этак польстить и подмаслить в конце. В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно через посредство моего человека. В ожидании честь имею прибыть, милостивый государь, покорнейшим вашим слугою Яковом Голяткиным. Ну вот и все хорошо. Дело сделано, дошло и до письменного. Но кто же виноват? Он сам виноват, сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве. Петрушка! Эй, Петрушка! Иди сюда! Слушай меня, ты, братец, возьмешь это письмо, понимаешь? Возьмешь его и отнесешь в департамент. Там отыщешь дежурного губернского секретаря Вахрамеева. Понимаешь ты это?
2: Понимаю.
0: Понимаю. Не можешь сказать «понимаю-с». Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, так и так, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книги, где, дескать, живет титулярный советник Голяткин. Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо. Понимаешь?
2: Понимаю.
0: Если там, вот куда ты письмо отнесешь, тот господин, кому письмо это дашь, Голяткин-то. Чего смеешься, болван?
2: Да чего мне смеяться-то? Я ничего. Нечего нашему брату смеяться.
0: Ну так вот. Если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как он там, ну там, будет выспрашивать, так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой, ничего. А просит, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?
2: Понимаюсь.
0: Понимаюсь. Ну, ступай. Ведь вот еще с этим болваном работа. Смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды. Дожил я вот таким-то образом до беды. Впрочем, может быть, оно и обратится еще все к лучшему. Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь. Пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка ведь беда какая. Эка ведь денек выдался на долю мою гримочную.
1: Истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег наш герой на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах. Господин Галяткин глядел, глядел, думал, думал, да и заснул, наконец, как убитый.

Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе, ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник. 1830 год. Болдина. Опровержение на критики. Будучи русским писателем, я всегда почитал долгом следовать за текущей литературой и всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал я повод. Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали меня как явные и, вероятно, искренние знаки благосклонности и дружелюбия. Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика, желая с ними согласиться со всевозможным авторским себя отвержением. К несчастью, замечал я, что по большей части мы друг друга не понимали. Это напоминает старинную эпиграмму: «Глухой глухого звал к суду судьи глухого, глухой кричал: моя им сведена корова, помилуй, возопил глухой ему в ответ, сей пустошью владел еще покойный дед, судья решил, по что ж идти вам брат на брата, не тот и не другой, а девка виновата». Что касается докритических статей, написанных с одной целью — оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере, первые минуты, и что, следственно, сочинители он их могут быть довольны. Так в одной газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко меня тронула. Если в течение 16-летней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику, не говорю уж о ругательствах, то сие происходило, конечно, не из презрения. Не отвечал я моим критикам не потому также, чтобы не доставало во мне охоты, веселости или педанства, но, признаюсь, мне было совестно для опровержения оных повторять школьные или пошлые истины, оправдываться там, где не было обвинений. Например, один из моих критиков, разбирая, кажется, Полтаву, выставил несколько отрывков и вместо всякой критики уверял, что таковые стихи сами себя дурно рекомендуют. Что бы мог я отвечать ему на это? Что я, напротив, утверждаю, что стихи мои очень хороши? А так поступали почти все его товарищи. Критики наши говорят обыкновенно: это хорошо,
потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. От сели их никак не выманишь. Еще одна причина и главная — леность. Никогда не мог я до того рассердиться на бестолковость или недобросовестность, чтоб взять перо и приняться за возражение. Нынче в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени писать опровержение на все критики, которые мог только припомнить, и собственные замечания на собственные же сочинения. Смею уверить моего читателя, если Господь пошлет мне читателя, что глупее сего занятия отроду ничего не мог я выдумать. Руслана и Людмилу вообще приняли благосклонно. Кроме одной статьи в «Вестнике Европы», в которую ее побронили весьма неосновательно, не было об ней сказано худого слова. Никто не заметил даже, что она холодна. Обвиняли ее в безнравственности за некоторые слегка сладострастные описания, за стихи, мною выпущенные во втором издании «О, страшный вид! Волшебник хилый ласкает сморщенной рукой молодые прелести Людмилы, к ее пленительным устам, прильнув увядшими устами, он, вопреки своим годам, уж мыслит хладными трудами сорвать сей нежный тайный цвет, хранимый лелем для другого, уже, но бремя поздних лет тихчит бесстыдника седого, стоная дряхлый чародей в бессильной дерзости своей, пред сонной девой упадает, в нем сердце ноет, плачет он и так далее. Это выпущенное мною место было не что иное, как очень-очень смягченное подражание Ариосту, о котором поминутно твердили мне. Неистовый Ролан, песня пятая или восьмая. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. Кавказский пленник. Первый неудачный опыт характера, с которым я на силу сладил. Он был принят лучше всего, что я не написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Отступник света, друг природы. Покинул он родной предел и в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире, страстями чувства истребя, охолодев к мечтам и лире, с волнением песни он внимал, одушевленные тобою и с верой, пламенной мольбою, твой гордый идол обнимал. Свершилось, целью упования не зрит он в мире ничего, и вы последние мечтания, и вы сокрылись от него, он раб. «Кавказский пленник» вышел в 1822 году, а в 1824 был воображаемый разговор с Александром Первым. Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи. Пушкин поклонился бы мне,
с некоторым скромным замешательством. А я бы продолжал. Я читал вашу оду «Свобода». Она вся написана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица, где ты, гроза царей, свободы гордая певица, приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру, хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог». Поступив очень неблагоразумно, вы, однако ж, не старались очернить меня в глазах народа. Вы можете иметь мнение неосновательное, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе. Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть третью или шестую песнь Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или первую часть «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан». Онегин печатается. Буду иметь честь отправить два экземпляра в библиотеку Вашего Величества к Ивану Андреевичу Крылову. И если Ваше Величество найдете время, помилуйте, Александр Сергеевич, наше царское правило – дело не делай, от дела не бегай. Скажите, как это вы не ужились в Одессе с графом Воронцовым? Ваше Величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противозаконное приписывают мне. Вот и про Воронцова – полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Или вот это. Певец Давид был ростом мал, но повалил же Голиафа, который был и генерал, и, положусь, не проще графа. Я всегда почитал и почитаю вас, как лучшего из европейских нынешних властителей. Но ваш последний поступок со мною, ссылка из Одессы в Михайловское, противоречит вашим правилам и просвещенному образу мыслей. Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие. Это не было бы оскорбительно вашему величеству, но вы видите, что я бы ошибся в своих расчетах. Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум» русским размером с рифмами. Свершилось, целью упования не зрит он в мире ничего, и вы последние мечтания, и вы сокрылись от него. Он раб. В 1829 году по дороге в Арзрум в Ларсе остановились мы ночевать. Здесь нашел я измаранный список кавказского пленника и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно. Казаки разбудили меня на заре. Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арабчай», — сказал мне казак. «Арабчай — наша граница». Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное.
с детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную речку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван. Я все еще находился в России. Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Во Владикавказе нашел я Дорохова и Михаила Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтобы я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики. Это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве. Перечитывая самые брончливые критики, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать. Кажется, если б хотел я над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать безо всякого замечания. О цыганах одна дама сказала, что во всей поэме один только честный человек, и то медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Олег уводит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. Он просил меня сделать из Олега хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника восьмого класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы, но, как говорят итальянцы, «ma tanto meglio», но тем лучше. Однако ж я видел, что самое глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем, как может это быть глупо или несправедливо, ведь это напечатано. Габент суафата либелли. Книги имеют свою судьбу. Самая зрелая изо всех моих стихотворных повестей, та, в которой все почти оригинально, Полтава, которую Жуковский, Гнедич, Дельвик, Вяземский предпочитают всему, что я до сих пор не написал, Полтава не имела успеха. Журналы взялись объяснить мне причину тому. Они, во-первых, объявили мне, что отроду не видано, чтобы женщина влюбилась в старика, и что, следственно, любовь Марии Матрёны Кочубеевой к старому гетману, впрочем, исторически доказанная, не могла существовать. Этим я не мог удовольствоваться. Любовь есть самая своенравная страсть.
Не говорю уже о безобразии и глупости ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Я вспомнил предания мифологические, превращение Овидии в Иледу, Пигмалиона. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах, что стыд Марии, что молва, что для нее мерзкие пени, когда склоняется в колени к ней старца гордая глава, когда с ней гетман забывает судьбы своей и труд, и шум, иль тайны смелых, грозных дум, ей, деве робкой, открывает, и дней невинных ей не жаль. Далее говорили мне, что мой Мазепа злой и глупый старичишка. Старичишка вместо старик ради затейливости. Что я изобразил Мазепу злым, в том каюсь. Добрым я его не нахожу, особенно в минуту, как он хлопочет о казни отца девушки им обольщенной. Глупость человека оказывается или из его действий, или из его слов. Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь, как и в истории. Речи объясняют его исторический характер – без милой вольности и славы склоняли долгом и главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы, но независимой державой Украине быть уже пора, и знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все, в переговорах со мною оба короля, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Недовольно, если критик решит, что такое-то лицо в поэме глупо. Не худо, если он чем-нибудь это и докажет. Критика, наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы. Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов. Не говорю уж о беспристрастии. Кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже рабски управляем низкими корыстными побуждениями. Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком в художествах? Старайтесь полюбить художника. Ищите красот в его созданиях. Граф Нулин наделал мне больших хлопот. Нашли его, с позволения сказать, похабным. Разумеется, в журналах. В свете приняли его благосклонно. И никто из критиков не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от нее пощечину. Какой ужас! Как сметь писать такие отвратительные гадости? Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, желанием пламенным томим, едва дыханье переводит, трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает и вдруг упал к ее ногам. Она теперь, с их позволения, прошу я петербургских дам,
представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны сделали петербургские дамы. Какая дерзость! Все петербургские дамы читали Нулина и знали целые отрывки наизусть. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные и дерзновенной рукой коснуться хочет одеяла, совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, а, впрочем, может быть, и страха. Она Тарквинию с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, но шпиц косматый вдруг залая прервал параши крепкий сон, услышав граф ее походку и проклиная свой ночлег и своенравную красотку, в постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводит остальную ночь, воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Господа критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая, и все, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным. Как будто литература и существует только для 16-летних девушек. Вестники Европы с негодованием говорили о сравнении Нулина с котом, цапцарапствующим кошку. Забавный глагол «цапцарапствую», «цапцарапствуешь», «цапцарапствует». Правда, во всем графе Нулине этого глагола «цапцарапствую» не находится. Но хоть бы и было. Что за беда? Откровенные, оригинальные выражения простолюдинов повторяются в высшем обществе, не оскорбляя слуха. Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные. Что б сказали новейшие блюстители нравственности фон Визину, который императрице Екатерине читал своего недоросля, где на каждой странице эта невежливая Простакова бранит Еремеевну собачьей дочерью, Палашку канальей, а себя сравнивает с сукою? Не столь же ли это безнравственно, как и граф Нулин? Кстати, о моей бедной сказке. В конце 1825 года находился я в деревне, перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира. Я подумал, что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию. Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир, и история мира были бы не те. И так республикою, консулами, диктаторами мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря.
бывают странные сближения. Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные веслы. В тишине, на руль склонясь, наш кормщик умный в молчанье правил грузный челн, а я беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лоно волн измял с налету вихрь шумный. Погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. Я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. В 1826 году новый император Николай I срочно вызывает Пушкина из Михайловского. Вот рассказ об этом свидании, записанный со слов Пушкина одной из его современниц. «Всего покрытого грязью меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: „Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?“ Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: „Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?“ „Довольно ты подурачился, — возразил император. — Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь. Отныне я сам буду твоим цензором.“ Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой, сегодня рассуждать задумал я с тобой. Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы осмеивать закон, правительство или нравы, тот не подвергнется взысканию твоему. Тот не знаком тебе, мы знаем почему, и рукопись его, не погибая в лете, без подписи твоей разгуливает в свете. Барков шутливых от тебе не посылал, Радищев рабство враг цензуры избежал, и Пушкина стихи в печати не бывали, что нужды, их и так иные прочитали. Среди стихов, которые в печати не бывали, и послание в Сибирь всем декабристам, и отдельно Пушкину. Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю, святое провиденье, да голос мой душе твоей дарует тоже утешенье, да озарит он заточенье лучом лицейских ясных дней. После казни декабристов в рукописи Евгения Онегина появляется рисунок «Виселица с пятью повешенными». На одном листе он встречается дважды. В 1828 году в рукописи Полтавы снова появляется рисунок «Виселица с пятью повешенными». О записках Самсона.
Французские журналы извещают нас о скором появлении записок Самсона, парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился, и к стыду нашему скажем, что успех его записок кажется несомнительным. Не завидуем людям, которые посвятили перо свое повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона, но признаемся же и мы, живущие в век признаний, с нетерпеливостью, хотя и с отвращением, ожидаем мы записок парижского палача. Посмотрим, что есть общего между им и людьми живыми. На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сей человек в течение 40 лет жизни своей, присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв? Виселица с 5 повешенными. Мы их увидим опять в последнюю страшную минуту. Головы одна за другою западают перед нами, произнося каждое свое последнее слово. И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках в ожидании ученых справок будущего историка. Дело идет о свободе книгопечатания. Приступая к рассмотрению сей статьи, долгом почитаю сказать, что я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Один французский публицист остроумным сравнением захотел доказать незаконность и безрассудность цензуры. «Если бы, — говорил он, — способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительство установили бы цензуру и на язык. Изданы были бы известные правила, и 2 человека, чтоб поговорить между собою, должны были бы на то получить предварительное дозволение. Но разве грамота такая же общая принадлежность человеческого рода, как язык или зрение? И между людьми грамотными разве все обладают возможностью писать книги или даже журнальные статьи? Разве писатели во всех землях не суть класс самый малочисленный из-за всего народа населения? Противники всякой аристокрации, разве не видите вы, что аристократия самая гордая, самая мощная, самое опасное есть аристократия пишущих талантов. Никакое богатство не может перекупить влияние того, чем овладевает книга. Никакая власть, никакое правление не может устоять против типографического снаряда. Уважайте класс писателей, согласен, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Сказав откровенно и по чистой совести мнение мое о свободе книгопечатания, столь же откровенно буду говорить и о цензуре. Цензор есть важное лицо в государстве. Сан его имеет нечто священное. Место сие
должен занимать гражданин честный и нравственный, известный уже своим умом и познаниями, а не первый коллежский асессор, который по свидетельству формуляра учился в университете. Рассмотрев книгу и дав оной права гражданства, он уже за нее отвечает, ибо слишком было бы жестоко подвергать двойной и тройной ответственности писателя под предлогом злоумышления, бог ведает какого. Но и цензора не должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, неумышленно пропущенные им, и делать из него уже не стража государственного благоденствия, но грубого будошника, поставленного на перекрестке, с тем, чтобы не пропускать народа за веревку. Если запретительную системою будете вы мешать словесности, то она предастся в глухую рукописную оппозицию, всегда заманчивую. Тут необходим в цензоре здравый ум и чувство приличия, ибо решение его зависит от сих двух качеств. Не должен он забывать, что большая часть мыслей не подлежит ответственности, как те дела человеческие, которые закон оставляет каждому на произвол его совести. Было время, слава Богу, оно уже прошло и, вероятно, уже не вернется, что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной. Некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например, какой-то стихотворец говорил о небесных глазах своей любезной. Цензор велел ему поставить вместо небесных голубые, ибо слово «небо» приемлется иногда в смысле высшего промысла. В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня. Цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить балладу. Ода «Похвала Вакха» была запрещена, потому что пьянство запрещено божескими и человеческими законами. Спрашивается, каков был цензор и каково было писателем? О, муза пламенной сатиры, приди на мой призывный клич, не нужно мне гремящей лиры, вручи мне ювеналов бич, ни подражателям холодным, ни переводчикам голодным, ни безответным рефлексам.

начать. Наши критики долго оставляли меня в покое. Это делает им честь. Я был далеко и в обстоятельствах неблагоприятных. Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатанию четвертой и пятой песни Евгения Онегина. Разбор сих глав удивил меня хорошим тоном, хорошим слогом и странностью привязок. В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую крестьянку, в избушке распевая «Дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней». Между тем, как благородные барышни немного ниже названы девчонками. Какая радость будет бал, девчонки прыгают заранее. Шестой песни не разбирали, даже не заметили. При появлении седьмой песни Онегина журналы вообще отозвались об ней весьма неблагосклонно. Вот, например, следующий отзыв. Можно ли требовать внимания публики к таким произведениям, какова, например, глава седьмая Евгения Онегина? Ни одной мысли в этой водянистой седьмой главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение. Шют комплет. Читатели наши спросят, каково же содержание этой седьмой главы? Стихи Онегина увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос. Ну как рассеять горе Тани? Вот как посадят деву в сани и повезут из милых мест в Москву на ярмарку невест. Мать плачется, скучает дочка, конец седьмой главе и точка. Точно так, любезные читатели, все содержание этой главы в том, что Таню везут в Москву из деревни и так далее. Критику седьмой песни в «Северной пчеле» пробежал я в гостях, и в такую минуту, как было мне не до Онегина, я заметил только очень хорошо написанные стихи и довольно смешную шутку об жуке. У меня сказано: был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал. Критик радовался появлению нового лица и ожидал от него характера, лучше выдержанного прочих. Кажется, впрочем, ни одного дельного замечания или мысли критической не было. Зато между прочими литературными обвинениями укоряли меня слишком дорогою ценою Евгения Онегина и видели в ней ужасное корыстолюбие. Это хорошо говорит тому, кто отроду сочинений своих не продавал или чьи сочинения не продавались. Так мог думать молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Цена устанавливается не писателем, а книгопродавцами. Мы знаем, что дешевизна книги не доказывает бескорыстие автора. Спрашиваю, что выгоднее, напечатать 20 тысяч экземпляров одной книги и продать по 50 копеек, или напечатать 200 экземпляров и продавать по 50 рублей? Но стихотворение лирическое читает токмо любитель поэзии. А много ли их? Эти торговые обороты нам, мечтают.

0: мещанам, писателям, очень известны. Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой, меня зовут аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой. Не офицер я, не асессор, я по кресту не дворянин, не академик, не профессор, я просто русский мещанин. Понятно мне времен превратность, не прикословлю право ей. У нас нова рождением знатность, и чем новее, тем знатней. Родов дряхлеющих обломок, и, по несчастью, не один. Бояр старинных я потомок, я, братцы, мелкий мещанин. Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов. И не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин. Так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто, не Мусин. Я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин. Из записной книжки. Шпионы подобны букве «Ять». Они требуются в некоторых только случаях, но и тут без них можно обойтиться. А они привыкли всюду соваться. В одной газете, почти официальной, господина Булгарина, сказано было, что прадед мой, Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его, генерал-аншеф и прочее, был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой, если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе. Решил фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двигнулась земля, кто придал мощь на бег державный рулю родного корабля. Сей шкипер деду был доступен, исходно купленный араб, возрос, усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем средь чесменских пучин громада кораблей вспылала и пал впервые на Варин. Решил фиглярин вдохновенный, я во дворянстве мещанин. Что ж он в семье своей почтенной? Он в мещанской дворянин. Мещанская улица, район Притонов в Петербурге. Иной говорит, какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты и тому подобное. Будущий мой биограф, коли Бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться, а критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение кажется поверхностное. Нападение на писателя и оправдание, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц, к одному из главнейших условий высокообразованных обществ. мало-помалу образуется и уважение к личной чести гражданина, и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов. Таким образом, дружина ученых и писателей, какого рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца.
1: Зимний вечер играет черновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я один, я прощу, я молчу. Ты не знаешь, кому ты молишься. Он играет и шутит с тобой. А черновник холодный, уколешься, возвращаясь ночью домой. Но давно прислушавшись к счастью, у окна я тебя подожду. Ты ему отдаешься со страстью, все равно я тайну блюду. Все, что в сердце твоем туманится, станет ясно в моей тишине. И когда он с тобой расстанется, ты признаешься только мне.

0: Заключенный, встать. Врачебный осмотр.
1: Разденьтесь.
2: Пожалуйста.
1: Так, хорошо. Дышите.
3: Еще.
2: А кто это так беспокоится о моем здоровье?
1: Да, легкие в порядке.
3: Да.
1: Ну, а сердце?
3: Простите, пусть их сейчас
2: обновят. Сердце идеальное.
1: Давление?
2: В отменном состоянии.
1: Проверим нервы.
3: Да-да.
1: Я слышал, они у вас пошаливают.
2: Прекратим эту комедию, господа.
1: Да, у нас трудные положения, сеньор Кастр. Нас вызвали и сказали, что вы своими выступлениями на суде наносите огромный ущерб престижу правительства. Нам приказано приготовить заключение о вашей болезни. Из-за нее вы, конечно, не сможете явиться в суд. Но у нас нет оснований давать такое заключение. Вы совершенно здоровы.
2: Да, здоров.
1: С другой стороны, если такого документа не будет...
2: Вы должны сами сделать свой выбор, господа. Я его сделал.
1: Да.
4: Прошу огласить медицинское заключение о состоянии здоровья подсудимого Фиделя Кастро Рус.
5: В пятницу, 25 сентября 1953 года, нами, ниже подписавшимися, по долгу службы был произведен медицинский осмотр. Сердце. Легкие. Печень. Таким образом, в связи с болезненным состоянием, обвиняемый Фидель Кастро Рус не может присутствовать на дальнейших судебных заседаниях.
6: Это ложь! Повторяю, это ложь! У меня есть заявление самого Фиделя Кастро. Вот оно.
7: Как оно к вам попало?
6: А это никого не касается. Здесь рукой Фиделя написано, что он совершенно здоров и может присутствовать и выступать на суде. Обвинители просто боятся Фиделя! Они решили одурачить и суд, и народ! Они страшатся правды!
8: Свободу Фиделю!
9: Дайте ему говорить!
10: Но никто больше не увидел Фиделя на заседаниях суда. Через несколько дней он был отправлен в одиночную камеру военного госпиталя в Сантьяго. Военный госпиталь – это та же тюрьма, еще хуже тюрьмы. Окно палаты забрано чугунной решеткой. Около двери постоянно трое часовых с винтовками. Ни одного друга за стеной, с которым можно было бы хотя бы перестукиваться. Это хуже тюрьмы. Ты не испытал этого, Жерардо, но ты можешь понять, как это тяжело. Знать, что ни одна весточка с воли не попадет сюда. Ни одно твое слово не выйдет за пределы камеры. Приговор по делу участников нападения на крепость Манкада был оглашен до того, как Фиделю дали сказать последнее слово. А самый фарс под названием «Последнее слово подсудимого» был разыгран именно здесь, в комнатушке военного госпиталя. Спектакль игрался без шума и без публики. Главное, без публики, чтобы никто в мире не узнал, что же сказал молодой гаванский адвокат Фидель Кастро перед тем, как был приговорен к 15 годам каторжной тюрьмы. Но режиссеры, нанятые Батистой, просчитались. Там, за тюремной решеткой, Фидель слово за словом восстановил свою речь. Тайно по отдельным листочкам текст и был переправлен на волю. Собран воедино. Настал день, когда и ты, друг Жерардо, услышал эти слова правды и гнева.
11: Сеньоры судьи, если я вынужден был взять на себя свою собственную защиту, это объясняется двумя причинами. Первая. Меня практически лишили возможности прибегнуть к другой защите. Вторая. Главная. Только тот, кому нанесли такую глубокую рану, только тот, кто видел свою родину такой бесправной, а справедливость настолько попранной, может найти нужные слова, исходящие из самого сердца.
10: Листочки с этой речью разошлись по рукам. Они попали к батракам сахарных плантаций, работницам мастерских, рыбакам с побережья, ученым, студентам. Эта пламенная речь дошла до сердца народа. Ее читали мужчины и женщины, старики и молодежь. Казалось, голосу Фиделя вторят их бесчисленные голоса.
12: Почему диктатор побоялся открыто разбирать мое дело в суде? Почему прибегли к медицинскому осмотру? Почему нарушались все требования закона? Я со своей стороны сделал все, чтобы присутствовать на процессе. Я хотел встретиться...
13: Режим Батиста явился для Кубы шагом назад на 20 лет. Все дорого заплатили за этот шаг назад. Но особенно дорого простые люди, которые голодают и живут в нищете. В то время как диктатура Батисты, разорившая страну беспорядками, неспособностью и страхом расплаты за содеянное, занялась отвратительным политиканством.
14: Куба страдает от жестокого и позорного деспотизма. И вы не можете не знать, что сопротивление деспотизму законно. Знаменитая французская декларация прав человека и гражданина оставила грядущим поколениям следующий принцип.
10: Голос Фиделя звучал как голос всего народа.
11: Я заканчиваю свою речь. Но я не поступлю так, как поступают все адвокаты, прося свободы для подзащитного. Ведь понятно, что честные должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме, если в республике кресло президента занимает преступник и бандит. Вы можете меня осудить. Это не имеет значения. История меня оправдает.

Отзвуки этой речи донеслись и до тебя, друг Жерардо, простого кубинского парня, каких немало на твоей родине. Может быть, именно в те тревожные дни ты впервые понял, в чем заключается твой долг. Это было начало, великое начало, положенное горсткой молодых, отважных, самоотверженных людей. Наемники Батисты пытались потушить вспыхнувшее пламя, но оно не погасло. Освободившись из тюрьмы, Фидель и Рауль Кастро собрали в Мексике группу патриотов-единомышленников и вернулись на родину, чтобы продолжать борьбу. В декабре 1956 года отряд повстанцев из 82 человек под командованием Фиделя Кастро высадился со шхуны Гранма на побережье провинции Ориенте. А к весне 1958 года отряд превратился в маленькую армию. В ее рядах был уже тогда и ты, друг мой Жерардо. Как солдат свободы ты прошел трудный боевой путь.

0: вот сейчас иным стало небо над твоей родной землей. По-иному светит солнце, иначе смеются люди. Ты помнишь, Жерардо, эту ночь 26 июля? Ты помнишь, что было потом? Долгие месяцы подполья, жестокие бои, неустанные марши, все вперед, вперед. Ты помнишь, как это было на твоей прекрасной Кубе, Жерардо?
1: Сейчас, честно говоря, я редко вспоминаю те дни, потому что дел много, очень много дел, тоже нелегких. Иногда даже кажется, что воевать было куда проще и спокойнее, чем проводить потом аграрную реформу, чем заниматься хозяйством. Но когда вот так вот встанет перед тобой вдруг все то, что мы могли сделать тогда, поражаешься сам и сам себе не веришь. Неужели все это было?

0: продолжит нашу передачу рассказ Андре Моруа «Рождение знаменитости».
1: Андре Моруа. «Рождение знаменитости». Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт. Цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде. В это время в мастерскую вошел писатель Поль Эмиль Глесс. Несколько минут Глесс смотрел, как работает его друг, затем решительно произнес «нет». Оторвавшись от баклажанов, художник удивленно поднял голову. «Нет», — повторил Глесс, — «нет». «Так ты никогда не добьешься успеха. Мастерство у тебя есть, и талант, и искренность, но искусство твое слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В салоне, где выставлено 5000 холстов, твои картины не привлекут равнодушного посетителя. Нет, Пьер Душ, успеха тебе не добиться». «А жаль!» «Ну почему?» — вздохнул честный малый. «Я пишу то, что вижу, стараюсь выразить то, что чувствую. Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить семью, тебе надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по 3000 калорий в день. А картин куда больше, чем покупателей, а глупцов гораздо больше, чем знатоков. Скажи мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников?» «Трудом», — отвечал Пьер Душ, — «правдивостью моего искусства». «Все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из спячки тупиц. Решиться на какую-нибудь дикую выходку. Объяви всем, что ты отправляешься писать картины на Северный полюс. Нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше, создай какую-нибудь новую школу. Смешай в кучу всякие ученые слова. Ну, скажем, экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность. И составь манифест. Отрицай движение или наоборот. Отрицай покой или отрицай белое или черное, круг или квадрат. Это безразлично. Придумай какую-нибудь неогомерическую живопись, признающую только красные и желтые тона. Цилиндрическую или октаэдрическую, четырехмерную, какую угодно. В эту самую минуту нежный аромат духов возвестил о появлении пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненных трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного Душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, она мельком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно, цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде, и с досадой тряхнула золотистыми кудрями. «Вчера я была на выставке негритянского искусства Золотого века», сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «Р». «Сколько экспрессии в нем! Какой полет! Какая сила!» Пьер Душ показал ей свою новую работу, портрет, который он считал удачным. «Очень мило», — сказала она нехотя и ушла. Благоухающая, звонкая, певучая и разочарованная. Швырнув палитру в угол, Пьер Душ рухнул на тахту. «Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно», — заявил он. «Быть художником — последнее дело. Одни лишь пройдохи умеют завоевать признание зевак. А критики, вместо того, чтобы поддержать настоящих мастеров, потворствуют невеждам. С меня хватит, я сдаюсь». Выслушав эту тираду, Поль Эмиль Глесс закурил и о чем-то задумался. «Сумеешь ли ты со всей необходимой торжественностью объявить Косневской и еще кое-кому, что последние 10 лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру?»
2: «Я разрабатывал?»
1: «Выслушай меня. Я сочиню 2-3 хитроумные статьи, в которых сообщу нашей элите, будто ты намерен основать идеоаналитическую школу живописи. До тебя портретисты по своему невежеству упорно изучали человеческое лицо. Чепуха вся эта. Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Пожалуйста, вот тебе портрет полковника. Голубой с золотым фон, на нем 5 огромных галунов, в одном углу картины конь, в другом кресты. Все. Портрет промышленника, фабричная труба и сжатый кулак на столе. Все. Ты понимаешь теперь, Пьер Душ? Ты понимаешь, что ты подарил миру? Ты возьмешься написать за месяц 20 идеоаналитических портретов. Художник грустно улыбнулся.
2: За один час, ответил он. Печально ли что, Глесс, что будь на моем месте кто-нибудь другой, затея, возможно, удалась бы. А так...
1: Ну что, попробуем?
2: Не мастер я болтать.
1: Вот что, старина, всякий раз, когда тебя попросят что-либо объяснить, ты, не торопясь, молча, зажги свою трубку, выпусти облако дыма прямо в лицо любопытному и произнеси вот эти простые слова.
2: А видели вы когда-нибудь, как течет река? А что это должно означать?
1: Ровным счетом ничего, сказал Глесс. Именно поэтому твой ответ покажется всем необычайно значительным. Ты слушай,
2: а видели вы когда-нибудь, как течет река?
1: Ну, а после того, как сами они все изучат, истолкуют и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением. Прошло 2 месяца. Выставка картин «Душа» вылилась в настоящий триумф. Обворожительная, благоухающая, певуче-раскатывающая звонкая «Р» пани Косневская не отходила от своего нового кумира. «Ах!» — повторяла она. «Сколько экспрессии в ваших работах! Какой полет! Какая сила! Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?»
2: Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, выдохнул густое облако дыма и произнес: «А видели вы когда-нибудь, мадам, как течет река?»
1: Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее, раскатистое счастье. В эту минуту известный торговец картинами, завершив осмотр мастерской, ухватил художника за рукав и оттащил в угол. «Душ, приятель, а ведь вы ловкач», — сказал он. «На этом можно сделать карьеру. Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не скажу. Я обещаю покупать у вас 50 картин в год. По рукам?»
2: Не отвечая, Душ с загадочным видом продолжал курить.
1: Группа посетителей, обступив молодого блистательного Струнского в пальто с кроличьим воротником, говорила: «Потрясающе! Потрясающе!» — возбужденно говорил и Струнский. «Но скажите мне, Душ, откуда на вас снизошло откровение?»
2: Пьер Душ на этот раз особенно долго молчал, затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес: «А видели вы, дорогой мой, как течет река?»
1: «Великолепно сказано, великолепно!» Постепенно мастерская пустела. Наконец, Поля Миль Глесс закрыл дверь за последним посетителем. С лестницы доносился, понемногу отдаляясь, восхищенный гул. Оставшись наедине с художником, писатель с веселым видом засунул руки в карманы. «Ну как, старина?» — проговорил он. «Ловко мы их провели. Слыхал, что говорил этот молокосос с кроличьим воротником? А прекрасная полька? А 3 смазливые барышни, которые только и повторяли: как это ново, как свежо, как это ново, как свежо? Ах, Пьер Душ, я знал, что глупости человеческой нет предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания. Его охватил приступ неукротимого смеха».
2: Художник нахмурил брови и, видя, что его друг корчится от хохота, неожиданно выпалил: «Болван!»
1: «Я болван?» — воскликнул писатель. «Да сегодня мне удалась самая замечательная проделка за всю мою жизнь!»
2: Художник самодовольно оглядел все 20 идеоаналитических портретов. «Да, Глесс, ты правда болван», — с искренней убежденностью произнес он. «В этой манере что-то есть». Писатель оторопело уставился на своего друга. «Вот так номер», — сказал он.
1: «Душ, вспомни, кто подсказал тебе эту новую манеру?»
2: Пьер Душ помолчал немного, затем, выпустив из своей трубки густое облако дыма, сказал: А видел ли ты когда-нибудь, как течет река?
0: Рассказ Андре Мурруа «Рождение знаменитости» читал народный артист РСФСР Сергей Юрский.
3: Евгений Кириллович Сорокин из города Всеволожска Ленинградской области. В песне, которую хотелось бы услышать, есть такие слова: «Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу?» У себя дома в редкие минуты отдыха наш отец любил послушать эту песню. Эти слова созвучны с его постоянными думами, с самой его жизнью. Семейная педагогика отца была проста, как правило, сложения: труд плюс честность плюс отзывчивость. За жизнь свою отец ни одной книжки по воспитанию не прочитал. Зато не был скуп на разговоры с детьми, на общение с нами. До сих пор жалеем, почему не берегли отцовские письма, что посылал нам, почему не сохранили. Собрать бы их, какой бы учебник вышел, учебник жизни. Умел он раскрыть радость труда. Это очень важно, радость. Ведь не мы ли, придя с работы, чаще всего начинаем подробно описывать неурядицы. Мы устали, нам надо выплеснуться. И забываем, что в комнате дети, что нашу действительно любимую работу они могут увидеть только в негативе. Радостные эмоции мы разве часто выплескиваем? Часто ли рассказываем ребенку, какое это наслаждение, хорошо сделанная работа? Что счастье – это когда отдаешь людям больше, чем берешь. А вот отец умел это делать.
4: Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей

небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая.

В исполнении автора звучала грузинская песня Булата Акуджавы. Елена Федоровна Леонова, редактор издательства «Политическая литература», Москва. Слушать вашу передачу начала еще в молодости, но не писала, потому что нет у меня песни, с которой были бы связаны воспоминания. Я с интересом слушаю письма, рассказы о любимых песнях, любимых исполнителях. У меня тоже есть любимая певица – Виктория Иванова. Все, что звучит в ее исполнении, все меня завораживает. И неудивительно, ведь это голос красоты небывалой, ни ночей не похожих, и владеет им мастер. Мне посчастливилось быть на творческом вечере Виктории Ивановой в Музее музыкальной культуры. Сколько радости доставил этот вечер людям. К сожалению, редко можно услышать певицу. Нет в магазинах ее пластинок. Пусть встреча с песней объединит всех людей, почитающих светлый талант Виктории Ивановой. По скриптум, после письма. Письмо я сразу не опустила. У меня была очень трудная неделя. Передайте, пожалуйста, какую-нибудь жизнерадостную песню. Хорошо, Елена Федоровна, может быть, популярная когда-то у нас румынская шуточная песня в исполнении Виктории Ивановой улучшит ваше настроение.

В исполнении Виктории Ивановой мы передавали шуточную песню румынского композитора Малиняну, русский текст Регистана «Маринике». Запись 1954 года. Это письмо так подписано: Валерий, город Клин, Московской области. Так выходило, что почти все, что я хотел услышать, исполнялось по просьбам других ваших слушателей, а стало быть, получалось как бы и для меня. Но есть одно обстоятельство, которое заставило меня, наконец, обратиться к вам. Дело в том, что не только в вашей передаче, но и вообще нигде не могу я услышать один романс. Да еще, к сожалению, остались в памяти всего лишь несколько строк. Вот они. Белые акации, гроздья душистые, вновь ароматом полны, вновь разливается песня соловьиная в тихом сиянье, сиянье луны. Многим, видимо, покажутся знакомыми эти слова, так как они схожи со словами популярной песни Баснера из кинофильма «Дни Турбиных». Но, я в этом уверен, то, что когда-то я слышал, был очень старый романс. Слышал я его только в исполнении своего отца. По небольшим семейным торжествам, или, как говорится, просто под настроение, брал отец гитару, и плыли в тишине нашей маленькой комнатки эти сентиментальные строки и звуки. У отца был сложный и, как многим, да, впрочем, и мне, казалось, даже трудный, вспыльчивый характер. Но и жизнь, однако, выпала ему нелегкая. Сполна прошел он тяжелые версты войны. Если сказать честно, мало я знал о своем отце. Вот и казалось мне тогда странным, откуда, с чего бы в этом строгом, казалось, неприступном человеке вдруг добралась этакая сентиментальность? Почему иногда так взволнованно дрожал его голос, когда пел он этот романс? Сейчас мне не кажется это странным. Ведь даже сказочный оловянный солдатик у Андерсена и тот мог чувствовать и даже таять. А мы все живые, реальные люди. И, может быть, именно потому, что так часто недостает нам в нашей жизни тех самых белых акаций, а попросту говоря, тех ярких дней молодости нашей, может быть, именно поэтому и сильнее, и больнее отзывается сердце наше на нежные, пусть даже и наивные, строчки старого романса.

Русский романс «Белые акации, гроздья душистые» звучал в исполнении Аллы Николаевны Баяновой. Нинель Аврамовна Авраменко из города Коломны Московской области. В 433-м выпуске «Встречи» было мое письмо. Спасибо за подарок, песню, исполненную Леонидом Кострицей. Но еще большим подарком для меня была песня, прозвучавшая в этой же передаче по другой просьбе. «Бабушка, отложи ты вязанье». С ней у меня связано яркое впечатление из первой поездки в Чехословакию в июне 61 года. Проехав через всю страну, в предпоследний день мы остановились в Брно. Нам сказали, что артисты варьете согласны в свой выходной день дать для нашей туристической группы концерт. Никто из нас тогда понятия не имел, что такое варьете, поэтому ожидали вечера с особым нетерпением. Концерт был очень интересным, и одним из коронных номеров был «Чарльстон». Танец 20-х годов, входивший в моду в начале 60-х, был очень популярен в то время, и в ярком сатирическом стиле танцевальная группа «Варьете» на заднем плане танцевала его, а на авансцене немолодой певец пел «Бабушку» и мастерски танцевал, приглашая меня танцевать с ним. Мы все тогда впервые услышали ставшую потом очень популярной и у нас в Союзе песенку. Помню, как мне было неловко, что я не умею танцевать вообще, а «Чарльстон» тем более. На всю жизнь осталась в памяти теплота того вечера, благодарность артистам варьете, пожертвовавшим своим выходным ради встречи с советскими туристами.

Тамара Миансарова исполняла песенку чешского композитора «Падаште», «Бабушка, научи меня танцевать». Запись 1962 года. Федор Ефимович Поздняков из станицы Советской Ростовской области. До Великой Отечественной я служил в Даурии в 1-й батарее 15-й кубанской кавалерийской дивизии. Командиром батареи был товарищ Пивнев, или, как мы с любовью и уважением называли его, наш Чапай. Еще в мирное время его жена исполняла цыганский романс, где были такие слова: «Бирюзовые золотые колечки раскатились по лужку». Очень прошу, чтобы встреча с песней его нашла. Это дань памяти моему командиру. Еще мне хотелось бы, чтобы этот романс услышали те, с кем я прошел всю войну: Иван Александрович Кузнецов из Свердловска и Аркадий Михайлович Сандальнев из города Череповца.

Цыганскую песню «Бирюзовые колечки» мы слышали в исполнении Изабеллы Юрьевой. Людмила Ивановна Пчелякова из города Сочи. Из писем слушателей встречи с песней мы узнаем о радостных, иногда тяжелых моментах жизни наших людей. У человека эти моменты часто связаны с самым прекрасным – музыкой, песней, поэзией. Они имеют огромное эмоциональное воздействие на человека, делают его нравственно чище, духовно богаче и добрее. Вот такой же эмоциональный заряд нравственной чистоты несут людям стихи и поэму Эдуарда Аркадьевича Осадова. Его у нас в стране знают как поэта-солдата, поэта-гражданина. Я хочу, чтобы именно ваша передача, которую

0: вдвоем.
1: Надо было точно знать, какой перед нами класс, что он из себя представлял в нашем городе, каков его был состав, какие были подотряды, там, ткачи, металлисты, деревообработчики, кожевенники и так далее, какое они участие приняли в этом году во всех событиях. Нас интересовали и другие слои населения, и интеллигенция, учащиеся, врачи, фармацевты, прочие люди. Нас интересовала Ленинская гвардия. О ней, хотя и очень много в послереволюционный период было написано воспоминаний, тем не менее мы и этот вопрос хотели поднять, поскольку даже и сейчас еще некоторые вещи остаются неизвестными. И здесь у нас Владимир Владимирович Воронов поделился своими изысканиями в направлении неопубликованные письма Елены Дмитриевны Стасовой.
2: Алексей Максимович Горький об Елене Дмитриевне Стасовой говорил слова очень известные, но о них стоит сегодня повторить. Какой непоколебимый в силе своей революционер, какой крепкий, прекрасный человек, это Елена Стасова. Эти слова были написаны Алексеем Максимовичем в день 60-летия Елены Дмитриевны. В течение долгого, славного жизненного пути Елена Дмитриевна Стасова была награждена 5 орденами Ленина. Она была героем социалистического труда. Елена Дмитриевна Стасова – наш замечательный земляк. Она родилась буквально в 2 шагах отсюда, на Сергиевской улице, ныне улица Чайковского. Вся эта замечательная семья Стасовых, о ней сказано в литературных источниках очень много, заслуживает нашего высочайшего уважения, глубочайшего почтения, начиная от Василия Петровича Стасова, известнейшего архитектора. Он сумел вместе со своей супругой таких детей подарить русскому народу, среди которых был известнейший Владимир Васильевич Стасов. Но почему-то в тени остается имя Дмитрия Васильевича Стасова. А ведь Дмитрий Васильевич Стасов был не только прогрессивнейшим адвокатом своего времени, защищавшим Каракозова, у которого на квартире у Стасова, Елена Дмитриевна вспоминает, находились на поруках нередко те, кто должен был быть осужден, в частности, по процессу 193-х, почему-то в тени остается незаслуженно имя Надежды Васильевны Стасовой, той самой поборницы женского равноправия, одной из создательниц и первой директрисы, такое слово, оно не очень благозвучное, по-моему, директриса, но первого директора Бестужевских женских курсов. В тени остается имя Поликсены Степановны Стасовой, матери Елены Дмитриевны Стасовой. Она была тоже отважной поборницей женского равноправия. Сама Елена Дмитриевна вступила на путь революционной борьбы очень рано, в 1895 году. И к моменту, когда произошли такие важнейшие события в истории, которым посвящено наше сегодняшнее собрание, она была уже опытным конспиратором, опытным партийным работником. Именно вот в эти октябрьские дни, но 1905 года, 80 лет назад, она впервые встретилась с Владимиром Ильичем в Женеве.
3: На этом месте мы остановили пленку с записью выступления Владимира Владимировича Воронова на заседании Клуба знатоков Ленинграда, потому что имеем возможность включить в нашу передачу голос самой Елены Дмитриевны Стасовой с воспоминаниями об этой ее встрече с Владимиром Ильичем Лениным.
4: Впервые встретилась я с Владимиром Ильичем в 1905 году в Женеве. Когда я приехала, то первое, что Владимир Ильич мне сказал, он стал расспрашивать о том, что делается. Я ему рассказала, потом он вдруг вскочил, говорит: подождите, я подумала, что я что-то неладное сделала. А он накрыл все для чая и тогда уже стал со мною дальше разговаривать. Надо вам сказать, что в семье у них хозяйничал тот, кто мог. И мне было что ему рассказать, потому что тогда, летом, после 9 января, происходили большие у нас здесь съезды. Был съезд врачей, адвокатов, инженеров, учителей. И на всех этих съездах наша петербургская организация ПК обязательно присутствовал, вел большую борьбу и затем принимал участие в тех союзах, которые были созданы. Вот обо всем этом я и рассказала Владимиру Ильичу. Ну, кроме того, он, конечно, меня расспрашивал о том, что происходит и в Центральном комитете, и в ПК, и так далее, и так далее. А когда

0: Вот я ему рассказывала об этих съездах, обо всем. Он мне сказал: знаете что, вам надо на эту тему сделать доклад. Я стала отнекиваться, потому что никаких докладов до тех пор я не делала. Самая большая аудитория у меня была, эти мои ученицы из воскресной школы, может быть, 25 человек. А тут Владимир Ильич настаивал на том, чтобы я сделала доклад всей Женевской колонии, то есть всем тем иммигрантам русским, которые были там, и всем участимся. Но Владимир Ильич настоял на своем. И вот я вспоминаю, какой замечательный учитель был Владимир Ильич. Когда я ему представила первоначальный свой план доклада, он двумя-тремя словами показал мне, что надо исправить. Потом, когда я ему представила тезисы, показал мои ошибки. На моем докладе он председательствовал. Там же впервые я слышала Владимира Ильича как оратора.
1: А сейчас на магнитофонном станке ждет в своей очереди еще одна запись, сделанная, можно сказать, случайно в вестибюле Общества охраны памятников сразу же после того, как Владимир Владимирович Воронов закончил свое выступление и уже покинул большой зал, где в то время вокальный ансамбль Ленконцерта исполнял песни тех лет.
2: Вы знаете, я сейчас была невольной свидетельницей вашего разговора. Представьтесь, пожалуйста.
3: Воловая Нелли Владимировна.
2: Нелли Владимировна, вы как раз слышали сейчас рассказ о Елене Дмитриевне Стасовой, и вот я почувствовала, что вы очень взволновались и решили что-то сказать Владимиру Владимировичу.
3: Ну, я взволновалась потому, что я совсем недавно у своих знакомых читала письма Елены Дмитриевны Стасовой. Переписка, вернее, Дмитрия Дмитриевича Франц с Еленой Дмитриевной. Они очень близкие знакомые были когда-то. Отец, я знаю, Дмитрия Дмитриевича, учился в гимназии с братом Стасовой. Ну и даже ухаживал за Еленой Дмитриевной, делал ей предложение, но получил отказ в свое время. Вот. А позднее, вот уже в 50-е годы, у него возобновилась переписка с Еленой Дмитриевной. То есть письма хранятся у Дмитрия Дмитриевича.
2: Ну а вы расскажите немножко об этой семье и о вашем знакомстве с ними.
3: Ну, эту семью мы знаем давно, потому что мы с ними жили вместе в Пушкине, в одном доме. Это Марина Дмитриевна Франц, вернее, она сейчас фамилию носит мужа, и Дмитрий Дмитриевич Франц, брат и сестра. Они внучатные племянники Жозефины Антоновны Полонской, жены Якова Петровича Полонского. У них очень много в семье фотографий интересных. И как-то случайно совершенно в разговоре, я была у Марины Дмитриевны, мы с ней разговаривали, она мне вдруг говорит, что я могу сейчас дать тебе очень интересные почитать письма. Письма Стасовой Дмитрию Дмитриевичу. Он мне их отдал пока на хранение, они у нее находятся.
2: Скажите, вы случайно сегодня пришли на заседание клуба?
3: Нет,
2: или постоянно бываете?
3: Ну, я уже второй год прихожу в этот клуб. Я люблю очень историю Ленинграда. Занимаюсь и Пушкиным немножко.
2: Ну, раз вы второй год постоянно приходите, да, на заседание клуба, значит, вам это очень интересно.
3: Ну, конечно, конечно. Здесь интересно. У нас экскурсии здесь бывают очень интересные. В прошлом году было очень много. Вот мы ходили в ботанический сад. Потом у нас была экскурсия в некрополь. Специально была организована для знатоков клуба. Лекции очень интересные бывают.
2: А теперь, Владимир Владимирович, мой вопрос к вам. Вас заинтересовало это сообщение?
4: Да, это очень интересно. Дело в том, что мне довелось быть у Елены Дмитриевны Стасовой 2 августа 1964 года. Елене Дмитриевне шел 91 год. И вот эта встреча оставила самое ярчайшее впечатление в моей памяти. Первое, что она спросила меня, это: расскажите, как идет жизнь в моем родном городе. И это не было просто дежурной фразой, дежурным вопросом. Елена Дмитриевна пытливо старалась докопаться до названия улиц, до названия тех старых рабочих застав, которые стали к тому моменту уже гораздо ближе к центру. Она с большим интересом заслушала рассказ и о том, что молодежь любит бывать в Большом зале филармонии, и вспомнила, в свою очередь, о том, как отец ее водил туда на концерты, на знаменитые беляевские концерты. Однажды, сказала Елена Дмитриевна, отец привел меня туда, и выступал Антон Рубинштейн. Антон Рубинштейн исполнял гумарески Шумана. Елена Дмитриевна так именно произнесла. Вы слушали когда-нибудь гумарески? товарищ Воронов. Для нее в ходе беседы я так и остался товарищ Воронов, хотя был совсем еще юнец.
2: Кстати, кем вы были тогда?
4: Я был тогда студентом инженерно-строительного института, был уже молодым коммунистом, вернувшимся только что, можно сказать, из армии. Так вот, вы слушали когда-нибудь гумарески? Ну, я как-то немножко смутился. Но она говорит, так вот, я хочу вам сказать, что Антон Григорьевич так исполнял это произведение Шумана, что я тут же спросила у отца, не это ли произведение исполнял Антон Григорьевич у нас дома, когда мне было 3 года. И отец сказал, да, так и было. Вот какое впечатление производила игра Антона Григорьевича Рубинштейна на юную душу Елены Дмитриевны Стасовой. В ней счастливо сочеталась широта кругозора, большая культура с партийной принципиальностью, с бескомпромиссностью по отношению к тому, кто мешает движению нашему вперед.
2: Я смотрю, что ваш интерес к ней очень многолетний.
4: Совершенно верно. Вот он с того и начался, когда мне удалось заметочку небольшую в студенческую газету Инженерно-строительного института поместить сразу же после «По свежим впечатлениям». Так она называлась «В гостях у Стасовой». Эту статейку вместе с фотографией, нам удалось сфотографироваться с Еленой Дмитриевной, я послал сразу ей. Молниеносно пришел ответ от Елены Дмитриевны Стасовой, где она благодарила за присланную статью, за фотографию. И дальше были слова, обращенные ко всей нашей молодежи. Конечно же, нам нужны крепкие физически, морально устойчивые, политически зрелые труженики, но не хлюпики и гнилые интеллигенты. Рада, что со всем коллективом института вы вместе идете в ногу с событиями сегодняшней жизни. И Елена Дмитриевна Стасова, дав напутствие нашему поколению, дала и мне напутствие стать историком, стать пропагандистом. Отсюда пролег мой путь в Музей истории Ленинграда. Вот уже 13-й год я занимаюсь проведением экскурсий по крупнейшему филиалу музея нашего, по Петропавловской крепости.
2: Владимир Владимирович, а вот ваш интерес к Стасовой, изучение ее писем?
4: Скажем прямо, это работа, которая не прекращалась ни на один день. Мне удалось поднять архивные документы и в фондах Музея революции, и в личных архивах. А уж тем более рассказывать об Елене Дмитриевне, как мне это удается перед пионерами, той школы на площади искусств, носящей имя Елены Дмитриевны Стасовой.
2: Сегодня вы тоже, что называется, счастливо использовали возможность рассказать о Елене Дмитриевне Стасовой.
4: Сегодня очень благодарная аудитория, сегодня энтузиасты, знатоки нашего города. Они проводят огромную работу, рабочие, студенты, воспитанники Дворца пионеров, представители самых разных поколений, но с каким пристальным интересом относятся они к самым разнообразным сторонам истории нашего города. Так вот, в общении с такими людьми истинное наслаждение, истинная радость.
1: Что же происходило в зале заседаний, пока мы разговаривали с Владимиром Владимировичем Вороновым?
5: Слово мы предоставили нашему молодому товарищу, студент-выпускник Ленинградского университета девушек Фетях Алиевич. Он мальчик очень интересной такой судьбы, что историей занимается с самого раннего детства. Он член клуба «Ленинградец» при Ленинградском дворце пионеров, откуда он вынес свою любовь к истории. И вот он говорил только о событиях 9 января. Здесь шла топография революционных событий в Петербурге. Это все Московская застава, Нарвская застава, Невская застава, все места скопления и сбора рабочих перед тем, как была написана петиция, которую несли к царю, места расстрела рабочих, какие из воинских частей принимали участие в подавлении вот этого шествия в кровавом этом, в этих злодеяниях. Баррикады первые построены сразу же в период еще этих событий. Интересно был быт города. Ведь петербургские рабочие, они в основном выходцы из крестьянства. И несли крестьянскую песню в город, несли традиции крестьянские, вообще умели веселиться, устраивались отличные, замечательные гуляния на свободных местах, площадях на реке Екатеринговке там, или в районе Крестовского острова. На Петровском острове там были катания на лодках и так далее. И вот ведь всегда русского человека сопровождает песня. Поэтому мы попросили представителей нашей организации «Ленконцерт», чтобы они пришли к нам и исполнили некоторые революционные песни. Название предварительной этой странички было «Песня, поднимающая на бой». Об этом нам сообщила Воронцовская Лариса Игнатьевна. Она музыковед. После выступления Ларисы Игнатьевны мы предоставили слово опять-таки нашему молодому члену клуба, это Ольге Анатольевне Дудкиной, которая рассказала об учреждениях Министерства народного просвещения в нашем городе, об участии учащихся студентов, учащихся технических училищ, революционной деятельности этого периода.
1: Как же самые молодые члены клуба знатоков Ленинграда Фетях Алиевич Девушев и Ольга Анатольевна Дудкина готовились к участию в этом заседании?
6: Это тема моей курсовой работы, тема моего сообщения на семинаре по истории СССР. К этому выступлению, можно сказать, я готовился где-то с середины декабря 1982 года, не предполагая, что буду выступать здесь. Просто подбирал литературу по этой теме. Ну, Ленин пишет о том, что рабочее движение, поднятое полицией, поднятое царскими властями, вышло за свои рамки, перехлестнулось. Об этом Ленин указал еще в своей работе в книге «Что делать?».
7: Тема моего сегодняшнего сообщения – это среднее учебное заведение Санкт-Петербурга в 1905 году. Я просто слишком мало знала об этом до того, как я села готовиться вот, непосредственно за подготовку этого сообщения. И я узнала просто о том, что действительно происходило в гимназиях и реальных училищах Петербурга. Для меня это было интересно вот, – почувствовать дух жизни учащихся того времени.
8: Как удалось это сделать? Вот что интересное вы почитали на эту тему?
7: Я занималась в библиотеке, нашла книжки, довольно интересные издания 1906 года, как раз по горячим следам, забастовки в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга, и также книга «Средняя школа за последние годы», в которых также освещаются вот те волнения, которые были в 1905-1906 году. И на основе материалов, на основе также газетных материалов за 1905 год, я посмотрела несколько подшивок, я смогла вообще составить какое-то для себя представление о том, что происходило в Петербурге.
8: Ну и вот ваше впечатление о работе этого клуба.
7: Я здесь нашла, во-первых, очень много новых знакомых, именно людей, знающих, интересующихся историей города. Вот, это просто коллег по интересу, как говорится. Вот это общение, оно мне очень много дало. Это, естественно, новые знания, которые получаешь в процессе подготовки того или иного сообщения. Это, естественно, дает мне очень много, мне как историку будущему, специалисту и просто как градке.
8: Вы уже, по-моему, в этом году заканчиваете университет, мне так сказали.
7: Да. Я историк, я должна знать, я должна быть специалистом во многих областях.
1: Настоящая увлеченность – это можно сказать буквально о каждом человеке, который посещает клуб знатоков города. И прежде всего о его вновь избранном председателе Владимире Михайловиче Сырове.
9: В этом году нашему клубу исполняется юбилейная дата 5 лет его существования. Когда вот создавали этот клуб, идею преследовали какую? Чтобы как-то объединить людей. Тех, кто любит свой город, знает его, хочет его познать еще. Иметь возможность высказаться, поделиться своими знаниями, не просто копить их, собирать где-то, как вот многие делают коллекционеры. А тут как раз хотелось собрать именно людей, которые и знают, и ищут, и хотят узнать, и хотят об этом рассказать. Ну, в результате вот пятилетней деятельности, в общем, сложился такой, ну, как бы, костяк, что ли, основа нашего клуба. Это примерно где-то человек 20-25, вот так, которые постоянно принимают участие в работе клуба, готовят материалы для наших встреч и жителями нашего города, и гостями нашего города.
8: Владимир Михайлович, ну а вот кто эти люди, кто этот костяк? Ну, давайте начнем прямо с вас. Расскажите немножко, как вы пришли в этот клуб. Почему вы пришли в этот клуб?
9: Ну, дело в том, что я, в общем, родился я в Ленинграде и учился здесь, в Ленинграде, за исключением блокады. 5 мая 1945 года мы вернулись снова в город. Ну и как-то вот интерес к городу, к его истории. Я даже не знаю, почему он возник. Просто очень хотелось узнать, что, где было. Еще у меня сохранились вырезки еще с 45-го года, когда я из газет вырезал интересные факты какие-то, моменты, фотографии. Ну и так вот постепенно как-то все это желание крепло, хотелось узнать побольше, выяснить это все, общаться с теми людьми, которые знают.
8: Владимир Петрович, ну а вот ваша дорога в клуб.
10: Я тоже по рождению ленинградец, причем не в первом поколении, а здесь жили и отцы мои, и деды здесь жили. Свой город, безусловно, всегда хотелось знать. Мои старшие, будем говорить, друзья, это мои родственники все, почему-то считали, что вот для меня будет интересно читать стихи Лермонтова, узнавать о лермонтовских местах в нашем городе. Все мне это дарили, все это я читал внимательно, интересовался. Интерес даже к моему дому. На Каляева, дом 23, архитектора Сангайла, такой, с такими очень интересными фигурами при входе. И даже это вызывало какой-то вот интерес, что это за дом, почему он такой. Ну вот так вот ниточка вилась к тому, что человек увлекся настолько, что когда узнал о том, что существует такой клуб знатоков, а я уже в это время был в возрасте 45 лет, тем не менее я туда пришел.
11: Владимир Михайлович Сыров, инженер. Владимир Петрович Левисеп, тоже инженер.
1: Это в разговор вступила Майя Герасимовна Дембо. Она является сотрудником Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова и постоянно участвует в работе Совета клуба знатоков города. При этом парке, кстати, и был создан клуб. В дальнейшем его работе стало постоянно помогать также и Ленинградское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
11: У нас в Совете есть еще люди самых разных профессий. И преподаватель, такая как Елена Борисовна Васильева. Есть у нас архитектор Василий Никонорович Головачев. У нас есть рабочий Валентин Николаевич Грунов. У нас есть Андрей Смирнов. Он учится на вечернем факультете торгового института. Увлекается собиранием интересных книг по искусству. Вернусь к тому, о чем говорил Владимир Михайлович. Вот он сказал о том, что наш клуб был создан в ноябре 1980 года. Очень много для создания этого клуба в то время сделал Густав Александрович Богуславский.
9: Наш клуб – это объединение ведь людей непрофессионалов. Людей, которые любят свой город. А Густав Александрович – историк профессиональный. И вот благодаря его опыту, его эрудиции, мы сумели научиться работать с архивными материалами, с материалами по истории города. И не только это, мы сумели как-то посмотреть на эти материалы с несколько другой необычной стороны. И этот материал тогда становится более интересным и совсем по-другому воспринимается теми, кто нас слушает.
8: Вот у меня в руках план вашей работы на этот год. Я читаю, что в сентябре у вас было совещание «Театр уж полон» из истории театрального Петербурга. А вот октябрьское ваше заседание было посвящено такой большой теме – 80-летие революции 5-7 годов в России. Я вот обратила внимание, что в вашем плане революционная тема занимает довольно большое место. Ноябрьское ваше заседание будет посвящено такой теме – «Выборгская заводская». И написано, что это из истории фабрик и заводов. То есть я делаю вывод, что вы к этой теме обращаетесь, наверное, не первый раз.
10: Да, у нас эта рубрика из истории фабрик и заводов. В общем, вы знаете, это как бы горьковское наследие. Создавать историю заводов и фабрик. Об истории, положим, завода Эриксона на Выборгской стороне будем говорить от момента его создания до сегодняшнего дня. И будем говорить о многих интересных вещах, о которых ленинградцам не всегда известно. Вот Владимир Михайлович, он участвовал в подготовке предшествующего года, по-моему, «Наш Кировский» назывался, и он давал некоторые рекомендации и советы, как это дело сделать.
9: Но мы не случайно одно из своих заседаний года посвящаем истории фабрик и заводов. Дело в том, что наш город ведь не только город музеев, не только город науки, но это один из крупнейших промышленных центров страны. Ну, наверное, во всем Советском Союзе вряд ли найдется какая-нибудь крупная стройка, которая не получала бы продукцию из Ленинграда с наших предприятий. Поэтому и история наших заводов очень интересна, очень многообразна, очень своеобразна. И поэтому мы и решили посвятить цикл наших заседаний именно теме заводской, фабричной. То есть осветить развитие нашей промышленности, причем не просто развитие, но историю создания, откуда они пошли, откуда они возникли. Ведь многие даже не знают, что в нашем городе впервые были сделаны турбины, в нашем городе был сделан один из первых советских мотоциклов, в нашем городе впервые был разработан синтетический каучук. Ведь это же очень интересно.
8: Простите, что я вас перебила. Я вот смотрю, что одно из ваших заседаний, февральское, будет посвящено теме «В Ленинграде впервые». То есть вы вообще, наверное, ищете, какие начинания родились в нашем городе.
9: Да, у нас есть такой тоже цикл «В Ленинграде впервые». Причем, если обратите внимание, не в Петербурге, не в Петрограде, а именно в Ленинграде. То, что возникло у нас в городе после 24 года, в нашем социалистическом городе. И надо сказать, что во многих случаях наш город был первым. У нас есть член нашего совета, Либанин Юрий Константинович, который ведет такую даже картотеку. То есть он собирает все материалы, которые относятся к тем событиям, к тем вещам, которые создавались впервые у нас в городе.
5: Вот, вы знаете, если вам интересно по этому вопросу, первое наше заседание и первая страничка этого заседания было «Социалистическое соревнование в Ленинграде». 1929 год, завод «Красный Выборжец». И именно с этого начались наши заседания в Ленинграде впервые.
8: Вы знаете, вот я смотрю, что у вас есть и такая рубрика «Вспоминают старожилы».
11: «Вспоминают старожилы» – это заседание, которым постоянно занимается Ольга Юрьевна Александрова. И Владимир Владимирович Подозёров, да. Спасибо, что вы напомнили. Владимир Владимирович Подозёров и Ольга Юрьевна Александрова приглашают действительно старожилов нашего города, которые по много лет живут, может быть, в одном и том же доме, в одной и той же квартире, на одной и той же лестнице, знают историю своего дома, историю своих соседей и людей знаменитых и не очень знаменитых, которые здесь раньше жили, а может быть, еще и сейчас живут. Первое заседание цикла «И вспоминают старожилы» у нас шел разговор о доме по Таврической, 35, где находилось очень известное в свое время училище живописи и ваяния, Серовское так называемое училище живописи и ваяния. В минувшем сезоне, в этом цикле, мы заседание проводили непосредственно в Доме ветеранов сцены и встречались со старейшинами этого знаменитого и удивительного дома на Петровском острове.
8: Вот заглянув в ваш план, я вижу, что последнее ваше заседание этого года, майское, будет посвящено такой теме – день рождения нашего города. И, в общем, мне думается, что это тоже ваша традиция.
9: Да, мы не могли обойти своим вниманием день рождения нашего города. Эти уже заседания стали у нас традиционными. Одно из первых заседаний, посвященное дню рождения города, мы проводили в ЦПКО. Было это театрализованное, с костюмами, с прибытием Петра Первого, со свитой. Мы ведь в своей работе постоянно ищем какие-то новые варианты, новые ходы, новый аспект подхода к этому вопросу. И поэтому вот последнее заседание мы проводили в Летнем саду. Почему мы остановились на Летнем саде? Это первый сад, это Петровский сад, это то, что осталось еще с самого начала рождения нашего города. И вот, когда думали о том, как бы построить это заседание, нам пришла такая идея. Ведь Летний сад окружает очень много интересных зданий, памятников архитектуры, памятников истории. Надо о них рассказать, не все знают.
8: Слушай, я вас подумала, что вам, наверное, интересны были бы подсказки наших слушателей. Может быть, кто-нибудь вам предложит какую-то оригинальную, интересную форму проведения вот этой темы в этом году?
9: Безусловно, мы с удовольствием вообще воспринимаем любые предложения, любые пожелания. На каждом нашем заседании мы обращаемся к тем, кто к нам пришел. Товарищи, выдвигайте свои предложения, подавайте идеи, приходите к нам.
5: И мы хотели бы пригласить как можно большее количество заинтересованных в этой работе людей нашего города. Мы рады каждому, кто знает хотя бы немножко о чем-то. Он вырастет в знатока, он будет работать над тем, что его заинтересует. И еще одна интересная форма, это будут нам подаваться от всех желающих вопросы. В результате за наиболее интересные вопросы мы будем каким-то образом награждать. Чем мы награждаем? Мы книгами награждаем. Кто любит город, тот любит книгу о Ленинграде. Я думаю, это самый ценный подарок в этом случае.
8: А каких вопросов вы ждете?
5: Мы ждем вопросов о нашем городе, об истории, культуре, архитектуре, всеобъемлюще. Какой только пожелают задать.
12: У нас здесь будет конкурс
11: и вопросов, и ответов.
5: Ну, мы хотели бы, чтобы и в работе клуба принимало максимальное количество наших друзей, знатоков и незнатоков, но людей, любящих город. И просим к нам приходить каждое последнее воскресенье месяца в 13:00 на улицу Войнова, дом 35А, в Ленинградское городское отделение охраны памятников, где мы проводим свое воскресное заседание.
8: И, наверное, готовы ответить на вопросы, если они придут, например, в письмах.
9: Безусловно. Пишите нам, и мы всегда с удовольствием вам ответим.
1: Заканчивая эту передачу, хотим сказать нашим слушателям, что мы договорились с советом клуба, что в конкурсе на лучший вопрос и лучший ответ по истории нашего города можно участвовать как очно, так и заочно.
13: Приглашаем вас послушать рассказ Бориса Якимова «Озеро Дербень». Читает народный артист СССР Олег Табаков.
14: Светало поздно, и потому просыпался он в темноте. Просыпался и слушал, как шумит озеро. Вечером он засыпал под его мерный баюкающий гул, а теперь поутру что-то бодрящее слышалось в шуме волн. На этой неделе озеро должно было замерзнуть. Хрусткие закраины уже какой день тянулись от берегов, и каждое утро, просыпаясь, Алексей ждал тишины. Но было ветрено, и озеро не сдавалось. Он поднялся, поставил на плитку чайник и вышел во двор. Смутно белел снег. От озера ветер нес теплую пресноту воды и острый дух молодого льда. Пока Алексей делал зарядку и умывался, чайник уже кипел. Алексей завтракал в тихом доме и глядел в черное окно. Оно выходило к озеру, но лишь под самым окошком лежало на снегу желтое пятно света, а дальше темь. И озеро гудело под ветром. Ветер был северный и обещал скорую стужу, но уже какой день хорошо брал крупный, необычно красивый окунь с черной спиной и алыми плавниками. Ловить его было заманчиво. Но все это потом, днем. Теперь же пора было в школу. Хутор уже проснулся, светил окнами домов в ненастном ноябрьском утре. Из катуха подала о себе весть негромким ржанием кобыла Тамарка, словно спрашивая молодого хозяина, не забыл ли он о ней. Но Алексей уже приготовил болтушку и, пока лошадь пила, надергал и принес сено. Старый хозяин в последние годы, ноги свои пожаливая, ездил по делам на тачанке. Молодой ходил пешком. Путь был недалек. Школа глядела желтыми окнами с Поповского бугра. А за двором, через улицу, светил цигаркою дед Прокофий, старый хуторской коваль. Он недавно оставил кузню, долго спать не мог, и в урочный час выходил к воротам. «Здорово ночевал, дед Прокофий!» — приветствовал его Алексей.
15: «Так слава богу, Алеша!»
14: Они здоровались за руку, недолго беседовали.
15: «Не просыпаешь?» — спрашивал дед.
14: «Привык?»
15: «Неплохо. Поздняя птичка, говорят, только глаза продирает, а у ранней уже нос в табаке». Смеялся он и спрашивал каждый день, как там мой.
14: У Алексея в 8 классе учился один из внуков деда Прокофия. «Молодец, молодец, вчера хорошо отвечал», — хвалил Алексей. Дед Прокофий довольно покряхтывал.
15: «Ты его крепче держи, чуть чего за ухи. Скажи, дед Прокофий велел, а то сам придет». А он нас и вдвоем оттягает, смеялся Алексей. Детина вырос. Атаманец, соглашался дед. Хлопнула дверь хаты, выпуская на волю еще одного ученика, первоклассника Витьку. Обычно он со ступенек сбегал и мчал споро, а нынче шел спокойно и важно. При новом пальте, похвастался дед. А как же? В утренних сумерках, но Алексей разглядел долгополую одежку с воротником. В такой не разбежишься. И мальчик шагал неторопливо. А в школе уже было шумно. Прозвенел звонок, и покатились уроки один за другим. Но сегодня Алексей кончил рано и заспешил домой. Хотелось порыбачить. Во дворе разведрилось, и сосед Василий Андреевич мог не выдержать и уехать один. По дому и двору, затапливая печь, согревая еду, лошадь обихаживая кабана и птицу, Алексей носился стрелою, носился и соседу кричал: «Василий Андреевич, ты живой? Поехали порыбалим, подергаем окушков, собирайся!» Сосед Василий Андреевич, старик-пенсионер, тоже из учителей, откликнулся сразу, откликнулся и к Алексею в хату зашел. «Поехали!» — сказал Алексей. «Давай, собирайся!» Василий Андреевич переминался с ноги на ногу, вздыхал. «Евгения Павловна, дрова, говорит, пилить». На этой неделе соседям привезли два дубка, и они лежали у двора. Алексей мигом прикинул и сказал: 2 часа рыбалим, потом пилим. Понял? Успеем. Да, Евгения Павловна, покачал головой сосед, ты бы ей сам... Приду, сейчас пообеду и договорюсь. Собирайся, окуневые блесны светлые, нынче все же сумеречно. Вернулись засветло. В затишке акимовского затона у камышей, как и полагали, окунь брал хорошо. Не часто, но крупный, мерный, с алыми плавниками, словно горящими от ледяной зимней воды. Вернулись с рыбой, домой заходить не стали. «Хозяйка!» — крикнул Алексей у крыльца. «Принимай улов!» А из дома неожиданно вышла не Евгения Павловна, а внучка ее, Катя, вышла и сразу запунцовела от ветра и радости. Зубы ее белели и сияли глаза. «Че шумишь?» — спросила она. «Ты откуда?» — удивленно проговорил Алексей. «От верблюда». И тут же объяснила: «Я лишь на сегодня, а утром уеду с фельдшерицей». Как отрадно было глядеть на нее, хорошеликую, в ладном платье. Так и хотелось по светлой головке погладить. Но гладить Алексей, конечно, не стал, лишь тронул руку, рыбу передавая, и сказал: «Держи», и добавил тише: «Спасибо, что приехала». Этого она ждала. Ради этого слова и летела. И если бы Алексей не сказал этих слов, она бы их все равно прочитала в лице, в глазах. Но он даже сказал. И Катя так была счастлива, что слезы подступили. Она их скрыла и побежала в дом. И пока Василий Андреевич с Алешей пилили дрова, в 2 бензопилы с гулом, синим дымом и свежими желтыми опилками на белом снегу, Катя старалась не упускать их из виду. Рыбу чистила во дворе и косилась на Алексея. Потом в дом ушла, а все в окошко посматривала. «Не наглядись?» — спросила Евгения Павловна, словно осуждая. «И чего ты ехала из-за каких-то полдня? А утром чуть свет вставать?» Катерина училась в техникуме в районе, а до него было 35 километров. «Ой, мне так захотелось, баб Жень.
14: Прям не смогла. Я не собиралась. А машина идет, вижу, наша. Во мне все загорелось, и я поехала. Понятно. Покачала головой бабка. Ох, боюсь я. Они вместе встали у окна, старая и молодая, и глядели на Алексея. В сером ватнике, туго подпоясанный, он был силен и высок. Крепкие руки его легко держали фыркающую пилу, и работал он весело, чего-то кричал Василию Андреевичу и смеялся. Чего ты боишься, бабжень? Да как-то непонятно, странно. А вдруг ему надоест? Кто? Я? Не ты. Я о другом. Отец у него профессор, мать ученая. Какая квартира в городе, работа, а он здесь. Непонятно. Но ведь он же наш. Конечно, наш, ответила бабка. И я его люблю, всегда любил. Он хороший парень. И я рада за тебя, Катюша. Но как-то... Что? Что как-то? Сама не знаю, честно ответила Евгения Павловна. Ведь кандидат наук с диссертацией. И вдруг у нас в школе. Почему? Ну и что? Разве это плохо? Ой, не знаю, вздохнула бабка. А потом был долгий ужин с пахучей окуневой ухой, рыбными пирожками, ужин и разговоры. Старики вспоминали о прошлом. Алексей любил слушать их. Слушал и поглядывал на Катю, и временами странные мысли посещали его. Ему представлялось, как через много лет будут они с Катей вот такими же старыми. Он худой, морщинистый, станет носить очки и поверх очков козелком поглядывать. А Катя располнеет, поседеет, и вот так же будет корить его рыбалкой, охотой, прочими забавами, не желая его отлучек. И эти видения не были горькими, ведь обещали они долгую согласную жизнь и покойную старость. После ужина Алексей сказал: Катя, поехали Тамарку промнем. Поехали, обрадовалась Катя. Алеша, ночью, принялась отговаривать Евгения Павловна, темно. Кате завтра рано вставать. Мы недолго, прокатимся и назад. Бабушка, мне так хочется. Ну и пусть поедут, вступился Василий Андреевич. Ну чего ты? Евгения Павловна махнула рукой, поезжайте. Но потом, когда молодые ушли, она досады не скрыла, и муж спросил ее: ты чего? Чем тебе Алексей нехорош стал? Евгения Павловна поглядела на мужа внимательно, вздохнула. Хорош, что он хорош. Да там-то у него чего-то случилось.
12: А чего у него случилось?
14: Вот я и спрашиваю. Закончил аспирантуру с отличием, защитился, собирался на стажировку за границу, ведь так было. А потом трах-бах и на хуторе. Ты это можешь мне объяснить?
12: Могу, ответил Василий Андреевич. Надоело ему там. Там в Ленинграде-то болото, туманы, дожди. Солнца за год не увидишь. Вот он все бросил и приехал сюда.
14: Нет, решительно отвергла его резоны жена. Твои объяснения меня не устраивают. И пока я до правды не докопаюсь... А тем временем Алексей вывел из стойла лошадь. Она охотно пошла и, довольно фыркая, принимала упряжь, занудившись долгим отдыхом. Санки были устланы соломой. Алексей вынес деда в тулуп, бросил его в кошовку и поехали. Тронулись потихоньку в гору. Тамарка во тьме чутьем и копытом угадывала дорогу.
12: К Грейдеру они не поехали и, повернув на Клейменовку, скоро оказались на Лебедевской горе на самой ее вершине. Отсюда сверху Алексей погнал лошадь, и она легко понеслась под гору, ускоряя ход. Сани ускоряли и ускоряли бег, и казалось, еще только

они скачут и потом улетают. Алексей по привычке ложился поздно. В просторном дедовом доме одна из комнат служила библиотекой и кабинетом. Стены были уставлены полками, на которых за рядом ряд стояли книги. Дед прожил 8 десятков лет, всегда любил чтение, и книги стекались к нему. Теперь Алексею было что поглядеть. На стене под стеклом в деревянной раме теснились фотографии родных людей. Дед Тимофей в сапогах и косоворотке, а потом в пиджачной паре с галстуком. Молодой, непохожий, лишь высокий лоб да глаза угадывались. Рядом бабушка. Служивый прадед в казачьей справе, с такими же чубатыми односумами. Прадед Алексей. И прапрадед Фатей при Георгии с братьями. К старинным фотографиям приткнулись новые. Отец с матерью, брат Олег и сам Алексей, молоденький студентик, дядя, тетки, их дети. Последние годы дед Тимофей жил один. 10 лет назад умерла жена, сыновья звали к себе, но он не поехал. Он жил в своем дербеневском доме и работал в школе. Здесь прошла его жизнь. Летом к нему приезжали дети и внуки. Алексей, сколько помнил себя, все каникулы проводил только здесь, в Дербене. Жевал здесь летом, осенью и зимой, ни в каких лагерях сроду не бывал, и лишь распускали на каникулы, мчался на хутор, и начиналось долгое лето на озере, в поле, в лесу. В годы студенческие свободного времени выпадало меньше, короткий отдых, строительные отряды, но все равно Алексей бывал у деда зимой и летом. На косьбу обязательно приезжал, копать картошку, мед качать, ну и, конечно, рыбачить. Последние годы учений были нелегкими. Ленинградская аспирантура, тамошний университет, диссертации, защита. Все дальше уплывали хутор, Дербень и озеро, сохраняясь лишь в памяти. Да дедовы письма не давали забыть, потому что писал дед о делах дорогих, рыбалке, садах, пчелах, лошадях, которых очень любил. Нынешней осенью учение вроде бы кончилось. Позади защита диссертации. Но не все еще было определено, можно месяц-другой отдохнуть. Из Ленинграда прилетев, Алексей тотчас собрался к деду и прибыл вовремя. Дед Тимофей болел. Еще на станции у автобуса Алексею сказали: «Дед лежит». Он и вправду лежал в своей комнате-кабинете, самый большой в доме и самый тесный. Здесь стояла дедова кровать, рабочий стол, большой старинный диван, полки с книгами вдоль стен от пола до потолка, старые газеты, журналы, папки с вырезками и тыквы, дедова слабость, по всей комнате, оранжевые русские, розовые ломтевки, тяжелые дурнавки, сухие кубышки и яркая пестрядь травянок, словно морские галыши, валялись повсюду, на столе, подоконниках, полках, светя и радуя глаз в пасмурные дни. Алексей вошел в комнату. Дед Тимофей дремал, но сразу очнулся. Увидел внука, сел на кровать и засмеялся. Ничего не говорил, так был рад. «Ты чего, дедуня?» — спросил Алексей, здороваясь и целуясь. «Что с тобой?» «Да вроде помирать собрался», — ответил дед Тимофей. «Чего-чего?» «И это ты брось», — не поверил Алексей.

0: будешь, так не буду, охотно согласился дед. Дай поглядеть на тебя, мусью французик тонконогой. Он смеялся так хорошо, что у Алексея от сердца отлегло. И он забегал по дому, собирая еду прямо здесь, в дедовой комнате, самой лучшей в доме. Здесь всегда зимой и летом лежали свежие яблоки. В полотняных мешочках и пучках сухие травы, чебрец, ромашка, зверобой. А для чая в жестяных коробках мята, липовый и боярки цвет. Мед во фляге, моченый терн в ведре, всякие всякости. И потому пахло в комнате не жильем, а волей. «Я подниматься не буду», — сказал дед, — «а то фельдшерица заругает. Тут приезжали врачи, Василий Шкароборов да Фаина Желнина. Ее настропалили. Она гоняет за мной. Так чего у тебя болит? Какой диагноз?»
1: «Старость», — коротко ответил дед Тимофей.
0: «Ну да, не поверил Алексей. Сейчас 80, разве годы?
1: А мне добрые сотня.
0: Почему?»
1: 4 года войны, год за три. Да и другие не сладкие.
0: Ну, да, конечно, можно считать, остановил его Алексей.
1: «А куда денешься?» Развел руками дед. «Что было, то было. Ты вот живи без войны и всякой пакости. Тогда все твои».
0: «Постараюсь», — пообещал Алексей. Дед подложил подушку повыше, сказал:
1: «Я тебя ждал, чуял. Какие у тебя дела? Хвались».
0: А потом пришел сосед Василий Андреевич и принес горячие пирожки с морковью в каймаке, а следом явилась фельдшерица с лечением. Оставив деда с ней, Алексей вышел на веранду, вышел, оперся на резной столбушок и замер. Глядела ему в глаза синий дербень озера, ясное дербеневское небо, старинные груши дулины с могучей зеленью, дербеневские дома над озером, а дальше Лебедевская гора и дорога вверх. Фельдшерица вышла от деда и сказала: «Вечером зайду». А дед уж звал: «Алеша, ты где? Все, получил свое!» Посмеиваясь, хлопнул он себя позаду. «Садись».
2: «Арбуз?» — всполошился дед. «Арбуз чего не режешь? Грех говорить. Хлеба ты нынче не богатый, жара прихватила, но зато виноград и арбузы сладость. Дынки репанки ешь, не наешься. Тащи!»
0: И дед Тимофей с радостью глядел, как управлялся внук с арбузом и дыней. В азарте даже сам, отстраняя немочь, арбузиком посластился, почмокал губами.
2: «Чуешь? Сахарный!»
0: Арбуз был и вправду хорош, в белой коре с алой мякотью.
2: «Ты на сколько приехал?» «На 2 месяца».
0: «Молодец! У нас дела пойдут. Завтра я на веранду перейду. Соберешь мне там койку, там веселее. В школе меня заменишь. У меня часов немного».
2: «Идея!» — воскликнул дед. «Ты сними западную литературу, пройдешь в 8 и 9. Она в конце, а мы ее вперед поставим. Все ж ты специалист. Расскажешь о Мольере, Гёте, Шиллере, Гайне. Согласен, а? Ну и молодец.
1: Ты такой белый. Прямо городское дитя питерское».
0: «А я такой и есть», — сказал Алексей. «Целое лето солнца не видало и воды».
2: «Так там же Нева, Финский залив». «Нет, не могу, неприятно. Холодно и грязно».
0: Дед усмехнулся.
2: Царь Петр на эти болота кнутом людей сгонял, а тебя-то кто гонит? Ну, здесь покупаешься, подобрел он. Есть время. Я так рад, что ты приехал. Я знал, что ты приедешь. Долго не видались. Отец твой и брат, они здесь не любят жить. Комары им досаждают, жара им неловко. Они, конечно, любят Дербень, родину, но это любовь созерцательная, со стороны. А ты свой. Я грешным делом думал, что ты будешь жить здесь. Особенно, когда ты практику проходил, а получилось по-иному. Я здесь как-то раздумывал, а не катишься ли ты по наезженной дорожке, а? Университет хорошо, а из университета вытекает аспирантура как лучшее достижение. Потом защита кандидатской, после нее что? Естественно, материал для докторской, докторская, потом кафедра, вот и все. Путь до блеска накатанный. Жёлоб без ложных рукавов запустили и катись. И без вопроса, зачем это? Вот, например, стажировка во Франции. Это дело решённое? Почти, ответил Алексей. А зачем она? Спросил дед. Нет, ты правильно меня пойми. Ты сейчас откинь все мелочи и подумай мудро. Я еду, оставляю на 3 года родину, близких, знакомых. Иду в чужое житье, в неволю, для того, чтобы... Для чего?
0: Любопытно, ответил Алексей.
2: Другая страна, другой мир. Поглядеть.
1: Вот именно. Лишь любопытно оплатить любопытству такой долей своей жизни. Не щедро ли?
2: Но там тоже жизнь, ответил Алексей, чужая, к тебе неприложимая. На месяц я, может, и поехал бы. Нет, на 10 дней поглазеть.
1: А дать 3 года жизни не согласен. Особенно сейчас с вершины жизни вижу ясно. Не за что платить так щедро. Я, Алеша, очень счастливый человек. Дай-ка яблочко.
0: Алексей подал деду крупный в розовую полоску плод. Дед Тимофей взял его, начал разглядывать.
2: «Могучий сорт», — сказал он. «Я его вначале не понял. Прет лист в ладонь, ветви толстенные. Обрежешь, затягивает, словно тесто. А начал родить — красота, красота».
1: Соседи для гостей все убирают. Я его еще на 2 дерева прилепил длинным привоем на 4 почки. Пошел хорошо. Он оглядел яблоко, хрумкнул, пососал сок. Так я жизни, в чем мое счастье? Счастье мое в судьбе. Судьба меня... Слепого щенка мотала, крутила, но несла единственно правильным путем. Не унесла из Дербеня. Это было великим счастьем. Она меня оставила здесь, на моей земле, которую я любил. Теперь с вершины лет я гляжу и радуюсь. Каждый день я жил счастливо. А могло быть по-иному. Куда-нибудь уехал... А в Дербень в отпуск.
2: пускал бы слезу, охал. Приезжают наши старики на лето погостить, охи, ахи, а мне жаловаться, слава богу, не на что. Ты вот прискакал, и как телок по весне, тебе все счастье купаться, рыбалить, в саду повозиться с пчелами или просто посидеть на лавочке, тебе это в радость.
3: Конечно, ответил Алексей,
2: а у меня всю жизнь это радость, каждый день, засмеялся дед Тимофей, за часом час.
0: Алексей хотел стелиться здесь же, на диване. Дед не разрешил.
2: Тоже мне сиделка. Кыш на свое место. Не забудь, окно в горнице открой. Озеро шумит, пошумливает. Вот и славно. Утешает мне всякую боль. Оно шумит, и я засыпаю.
0: Алексей постелил в боковой комнате, где всю жизнь спал. Дед Тимофей остался в кабинете со светом. Он листал книгу, потом сказал:
2: «Алеша, сейчас в этот твой приезд я много говорить буду. Это не старческая болтливость, это сознательно. Много передумано, Алеша, и кое-что понято. Но время уходить не сегодня, так завтра. Вот и отдаю тебе». Что-то, но пригодится.
4: По выходным часто обедали у соседей. Евгения Павловна по двору ходила трудно, в перевалочку жаловалась. Целый день топ-топ, топ-топ, а ничего не успеваю. Когда-то в школе она вела математику, но всю жизнь по душевной склонности отличала декабристов. Много знала о них, собрала хорошую библиотеку. Появлялась новая и теперь, и, оставляя стол, Евгения Павловна утицей топала в дом и приносила книгу. «Ученица прислала», — говорила она, — «прекрасные записки Басаргина. Какая добрая душа! Удивительный человек! Его могила...» Супруг ее привязанности не разделял, подсмеивался. «В Ленинграде, помню, 2 дня... какую-то могилу искали. Он был завзятый рыбак, садовод, пчелами занимался, бахчами. 15 лет назад. Ты помнишь, Алеша, арбузы у меня были, большие арбузы, а форма дынеобразная, очень хороши. Но перевелись, переопылились. Мне бы дураку искусственно опылить и в мешочек изолировать. Хотя бы 2-3 плода для семян. Тебе бы все завязывать да привязывать, искусственно да силком, сердилась Евгения Павловна. Варварство у тебя в крови. Живую грушу он сверлит, и не болит душа. Это была давняя история. Много лет назад треснула и готова была развалиться надвое виловатая груша. Василий Андреевич, недолго думая, просверлил ее насквозь и закрепил длинным болтом. Евгения Павловна чуть в обморок не упала от такого изуверства, но время прошло, груша жила, затянув болт, а Евгения Павловна помнила и корила мужа: «Железо! Холодное железо на сердце у дерева! Нет, я этих груш есть не буду». Смеялся муж, смеялся дед Тимофей, удобно устроившись в полотняном кресле. Хорошо было сидеть со стариками под яблоней в саду, слушать и глядеть на них, словно в добрую осень. По выходным приезжала Катя, хозяйничая в доме и за столом. Ставили самовар, пили чай с Катиными пирожками. Приходил дед Прокофий, усаживался к столу и начинал, помахивая тяжелой рукой: «Ой, за доном, за рекой казаки гуляют, накаленную стрелу за реку пущают».
5: помогали ему охотно, здесь любили попеть. «Эй, эй, эй, гуляй, казаки гуляют, эй, эй, эй, гуляй, за реку пущают». А той порою за двором неслышно подкатила машина, и председатель колхоза Чигаров, не старый мужик, на лицо коршуноватый, прислушался к песне, сказал шоферу: «Гуляют старики». Отворив ворота, они пошли через двор к яблоне и столу, и крепкие их мужские голоса подняли песню выше: «А мы бросимся на них, да полетим орлами. Эй, эй, эй, гуляй, едут с соболями». Здоровались лишь потом, когда допели. Здоровались, раздували самовар, привечая гостей. Председатель был из Дербеня, старинной фамилии, и сейчас один из концов хутора назывался Чигаров Кут. Учился председатель в здешней школе у деда Тимофея и других старых учителей, и хоть жил давно на центральной усадьбе, но родной хутор любил и часто бывал в нем. Потом вечером в доме дед Тимофей вспоминал: «Чигаров у меня после войны семилетку кончал. Хорошие ребята, а сколь досталось им. Я в 43-м пришел в декабре. Немцев только от хутора отогнали числа 20-го. Школа голая, одни стены, без окон стоит, без дверей. А мы через 10 дней уже елку делали и 1 января начали учиться. Учителя и ребята все сделали. Столы, скамейки собирали, где могли, сами ладили. Об окнах думали, чем их закрыть. Вот, по-моему, Чигаров-то и придумал. Аэродром был рядом, немцами брошенный. Так там нашли фотопленку в рулонах с самолетов-разведчиков, РАМ. Привезли ее, отмывали в корытах и вместо стекол. Под ветром они трещат, но привыкли. Вот так и учились. 1 января начали и программу закончили вовремя. Дед Тимофей никак не мог улечься. Альбом листал. Нашел старую фотографию и дал Алексею: «Вот наш коллектив военный. Это Евгения Павловна, а вот Чигаров». Алексей поглядел фотографию, потом на деда взглянул и сказал: «Ты, дедунь, ложись, а то ты больно шустрый». Только поднялся. Дед Тимофей согласно покивал головой: «Да, да». Но и в постели он не мог успокоиться. «Я хочу, Алеша, чтоб ты понял, дело в человеке, в его желании. Остальное приложится. Все будет. Захочешь — все будет». Вот в ту пору войну начали мы ребят учить. Все нище, голо. В ту весну на Дербене вода высокая стояла. Солонцы над старицей, знаешь? «Знаю», — ответил Алексей. «Там же никогда ничего не сажали, не растет. А нам земли надо много и свободной. Вода стояла долго. Мы решили поднять солонцы школой. Были у меня нитки фельдеперсовые. Я из них сетей навязал. Как вода начала спадать, я до уроков рыбу наловлю, техничкам принесу, они варят уху. Время голодное, только из-под немцев вышли. После школы ребят ведем копать. Уху похлебают каждому по рыбке. Правда, вот без соли. У кого дома есть, приносят, присаливают. Поели и копать. Копали и копали. Христа ради семена собирали. Говорю, просите у матерей сколько можно. Все пойдет, лишь бы земля не гуляла. Приносят по горсточке. Я кукурузу привез. И все засеяли свеклой, тыквой, арбузами, дынями и много кукурузы. И собрали такой урожай небывалый. Ребятам выдали, учителей поддержали, да еще продали на 20 тысяч почти. Купили на эти деньги лошадь и стали королями. Потряс кулаком дед Тимофей. Вот так. Алексей сидел рядом с кроватью, слушал и, понимая, что деду вредно волноваться, все же не останавливал его. Алеша, пойми, я это не в укор вам, молодым, живите лучше нас. Но не хнычьте по мелочам, крупней надо, по-человечески, особенно в нашем деле учительском, должна быть жертвенность. Понял? Без нее учителя нет, потому что это дети. Радость. Счастье нашей работы в них. Мы счастливые люди. Это я точно знаю сейчас. Счастливые. Дед Тимофей поднялся на подушках выше, попросил, открой окно. Открыто. И дверь. Алексей отворил окна и двери, впуская в дом мягкое рокотание озерной воды и свежесть ее. Деду стало легче. Он прикрыл глаза и, задремывая, проговорил, шумит, шумит. Алексей потушил свет, посидел недолго во тьме и вышел во двор в сад. Шумело озеро. Молодые голоса звенели вдали возле клуба. Набирала силу осенняя ночь. Зрели звезды, тяжеляя, пригибая небесные ветви. И, казалось, уже на земных ветвях пылали плоды холодного мироздания, голубая Вега, Денеп, Альтаир и лучистая золотая капелла, словно спелая груша. А груш земных уже миновала пора. Лишь под старой зиминкой можно было сыскать сладкий плод и смаковать его, вспоминая август, но лишь давний. В нынешний и прошлый август Алексею не пришлось побывать здесь. Хотя любил Алексей эту пору на исходе лета, но вот не пришлось. В детстве дербеневское лето разворачивалось словно волшебный плат, даря в свой черед жданные радости щавель, китушки, сладкий горох, сенокос, землянику, первый мед, вишню, яблоки, потом арбузята день за днем. Теперь пришла иная пора. Алексей прилетал, окунался в дербеневские живые воды и мчал прочь. И в ночи в пустом осеннем саду пришла мысль, которая какой уже день пугливым ночным зверьком просилась в душу остаться на хуторе. остаться на хуторе и жить. Работать в школе рядом с дедом Тимофеем. Дом, сад, огород, дербень озера, тихие поля, небо. Что еще надо? Возможность иного житья теперь ясно виделась Алексею. Дербень, школа, учительство, как у деда Тимофея. Он прав. Дед счастлив в жизни, многие годы отняты войной, злыми годами, но он в жизни счастлив. Он сколько мог жил на родной земле, под своим небом, и ни одна из радостей не минула его. Алексей вернулся в дом. Там было темно и тихо, дед спал. Алексей же заснуть не мог. Он ушел к озеру, сел на мостках. Вода дышала в лицо свежестью, что-то прошумело в камышах, а потом хлопанье крыл, возня. Охотилась крыса или выхухоль, затем стихла, и снова легла тишина. Высокий небесный огонь и светлый дым его опускались вниз на дербеневские воды и землю. Теперь мироздание лежало вокруг с ветром его, долгим временем, мудрым молчанием. А потом дома, в постели, Алексей думал о зиме, о снегах, охоте, рыбалке, лыжах. Думал о школе, о деде Тимофее, который так не кстати уснул, и нельзя ему было рассказать уже теперь о понятом и решенном. Рассказать было нельзя, но можно думать о будущей счастливой жизни и радоваться ей пока одному, без деда. А дед Тимофей этой ночью умер. Тихо. Умер во сне. Потом были похороны, поминки и все остальное. Алексея хотели увезти, но он остался, отговорившись отпуском, усталостью, чем мог, главное утаив. Он остался и жил один в дербеневском доме. А когда пришел срок, Алексей отправил письмо отказ в министерство и университет, телеграфировал и позвонил своим.
6: Рассказ Бориса Якимова «Озеро Дербень» читал народный артист Союза СССР Олег Табаков.

русскому писателю. Напрасно быть толпе угодней, ты хочешь, поблажая ей, твое призванье благородней, писатель родины моей. Ее ты знаешь, неугодник полезен ей. Пришла пора, ей нужен труженик, работник на почве мысли и добра. Служи не славе, не искусству, для блага ближнего живи, свой гений подчиняя чувству всеобнимающей любви. И если ты богат дарами, их выставлять не хлопочи, в твоем труде заблещут сами их животворные лучи. Взгляни, в осколки твердый камень убогий труженик дробит, а из-под молота летит и брызжет сам собою пламень.

0: В верстах в 15 от моего имения живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлович Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много. Дом построен по плану французского архитектора. Люди одеты по-английски. Обеды задает он отличные. Принимает гостей ласково. А все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный. Воспитание получил, как водится, отличное. Служил. В высшем обществе потерся. А теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлович, говоря собственными его словами, строг, но справедлив. О благе подданных своих печется и наказывает их для их же блага. С ними надобно обращаться, как с детьми, говорит он в таком случае. Невежество, мон шер. Сам же в случае так называемой печальной необходимости резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой, или что с тобою, друг мой, опомнись», причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Рост он небольшого, сложен щеголевато, собой весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. С его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые карие глаза, одевается он отлично и со вкусом, выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлович считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии. Дамы от него без ума, и в особенности хвалят его манеры. Дурным обществом решительно брезгает, скомпрометироваться боится. Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павловичу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлович налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. «Отчего вино не нагрето?» – спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел. «Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой!» – спокойно продолжал Аркадий Павлович, не спуская с него глаз. «Пардон, моншер», – промолвил Аркадий Павлович с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. «Ну, ступай», — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. «Насчет Федора распорядиться», проговорил Аркадий Павлович вполголоса и с совершенным самообладанием. «Слушаюсь», — отвечал толстый и вышел. «Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни», — весело заметил Аркадий Павлович. «Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного». «Нет», — отвечал я, — «мне пора». «Все на охоту. Ох уж эти мне охотники. Да вы куда теперь едете?» «За 40 верст отсюда, в Рябово».
1: «В Рябово? Ах, боже мой! Да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в 5 верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал, все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось. Вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне». Вы в Шипиловке не бывали?
0: Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра. Да вы, я знаю, неприхотливы. И в Рябове в сенном бы сарае ночевали. Едем, едем. И Аркадий Павлович запел какой-то французский романс. Ведь вы, может быть, не знаете, продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, у меня там мужики на оброке. Конституция, что будешь делать? Однако оброк мне платит исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, до земли мало. Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Бурмистр у меня там молодец, государственный человек. Вот увидите, как право это хорошо пришлось. Делать было нечего. Вместо 9 часов утра мы выехали в 2. Охотники поймут мое нетерпение. Аркадий Павлович любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров. При каждом спуске с горы Аркадий Павлович держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец – порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно. Только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлович при виде падения доморощенного карема испугался не на шутку и тотчас велел спросить, целы ли у него руки. Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку. Как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог, и потому, скрипя сердце, покорился своей участи. Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста, сын бурмистра, дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Сафрон?» – спросил его Аркадий Павлович. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлович». Потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Сафрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлович. Мы поехали по деревне. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых паневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак. Хромой старик с бородой, начинавшийся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уж поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотни. Изба бурмистра стояла в стороне от других посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Господин Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлович дал ей нацеловаться волю и взошел на крыльцо. В сенях в темном углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула.
1: В так называемой холодной избе из сеней направо уже возились две другие бабы. Они выносили оттуда всякую дрянь. Пустые жбаны, одервенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком подметали банными вениками сор.
0: Аркадий Павлович выслал их вон и поместился на лавке под образами.
1: Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов.
0: Между тем Аркадий Павлович расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста стоял у дверей и то и дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом. Вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павловича, государственный человек, был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял, и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.
1: «Ах, вы отцы наши! Милостивцы вы наши!» — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут. «На силу-то изволили пожаловать! Ручку, батюшка, ручку!» — прибавил он уже, загодя протягивая губы.
0: Аркадий Павлович удовлетворил его желание. «Ну что, брат Сафрон, каково у тебя дела идут?» — спросил он ласковым голосом.
1: «Ах, вы отцы наши!» — воскликнул Сафрон. «Да как же им худо идти делам-то! Да ведь и вы, наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе, Господи, Аркадий Павлович, слава тебе, Господи! Благополучно обстоит все милости вашей!»
0: Тут Сафрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства, при том же и хмель брал свое, в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего.
1: «Ах, вы отцы наши милостивцы! И уж то, ей-богу, совсем дураком от радости стал, ей-богу! Смотрю, да и не верю! Ах, вы отцы наши!»
0: Аркадий Павлович глянул на меня, усмехнулся и спросил: «Не правда ли это трогательно?»
1: «Да, батюшка, Аркадий Павлович, — продолжал неугомонный бурмистр, — да как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка. Известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где ж вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, ссор».
0: «Ничего, Сафрон, ничего, — с улыбкой отвечал Аркадий Павлович, — здесь хорошо.
1: Да ведь отцы вы наши, для кого хорошо? Для нашего брата-мужика хорошо. А ведь вы, ах, вы отцы мои милостивцы, ах, вы отцы мои, простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе».
0: Между тем подали ужин. Аркадий Павлович начал кушать. Сына своего старик прогнал, дескать, духоты напущаешь.
1: «Ну что, размежевался, старина?» — спросил господин Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал. «Размежевались, батюшка, все твоей милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновский сначала поломались, поломались, отец, точно. Требовали, требовали, бог знает, чего требовали. Да ведь дурачье, батюшка, народ глуп. А мы, батюшка, милости твоей благодарность заявили. И Миколая Миколаевича посредственника удовлетворили. Все по твоему приказу действовали, батюшка. Как ты изволил приказать, так мы и действовали. И с ведома Егора Дмитрича все действовали».
0: «Егор мне докладывал», — Важно, заметил Аркадий Павлович.
1: Как же, батюшка, Егор Дмитриевич, ну как же?
0: Ну и, стало быть, вы теперь довольны. Сафрон только того и ждал.
1: Ах, вы отцы наши, милостивцы наши, запела он опять. Да помилуйте вы меня, да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно Господу Богу молимся. Земли, конечно, маловато.
0: Пеночкин перебил его. Ну, хорошо, хорошо, Сафрон, знаю, ты мне усердный слуга. А что, как умолот? Сафрон вздохнул.
1: Ну, отцы вы наши, ну, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка, Аркадий Павлович, позвольте вам доложить, дельце какое вышло.
0: Тут он приблизился, разводя руками господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.
1: Мертвое тело на нашей земле оказалось.
0: Как так?
1: И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши. Видно, враг попутал. Да благо подле чужой межи оказалось, а только что греха таить на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал молчать, говорю.
2: А становому на всякий случай объяснил, вот какие порядки, говорю, да чайком его, да благодарность. Ведь что, батюшка, думаете, ведь осталось у чужаков на шее.
1: А ведь мертвое тело, что 200 рублев, как калач.
0: Господин Пеночкин много смеялся уловки своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой, «Каков молодец, а?» Между тем на дворе совсем стемнело. Аркадий Павлович велел со стола прибирать и сено принести. Камердинер послал нам простыни, разложил подушки, мы легли. На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлович желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека Сафрона. Явился бурмистр. Сафронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами. Да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и пристранным выражением лица. Точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился, да с тех пор уж и не пришел в себя». Мы осмотрели гумно, Ригу, авины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники. Все было действительно в отличном порядке. Одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Сафрон заботился еще о приятном. Все канавы обсадил ракитником. Между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал. На ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком. К кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона. Аркадий Павлович разнежился совершенно. Пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состояния, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, да мало ли чего нет. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и прочее. Сафрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павловича ни отцом, ни милостивцем, и все напирал на то, что земли где у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлович, — на мое имя я не прочь». На эти слова Сафрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал.
1: «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил господин Пеночкин. «Тотчас привели нам верховых лошадей. Мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в заказ. В этом заказе нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлович похвалил Сафрона и потрепал его по плечу».
0: По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Сафрон знал, какая неприятность ожидала и его, и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома. Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояли на коленках два мужика. Один старик лет 60, другой малый лет 20, оба в замашных заплатных рубахах, на босу ногу и под поясные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае. Но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлович нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. «Что вам надобно?» «О чем вы просите?» — спросил он строгим голосом и несколько в нос. Мужики взглянули друг на друга и словечко не промолвили, только прищурили, словно от солнца, да поскорей дышать стали. «Ну что же?» — продолжал Аркадий Павлович и тотчас же обратился к Сафрону. «Из какой семьи?»
3: «Из Табалеевой семьи», — медленно отвечал бурмистр.
0: «Ну что же вы?» — заговорил опять господин Пеночкин. «Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно?» — прибавил он, качнув головой на старика. «Да не бойся, дурак!»
3: Старик вытянул свою темнобурую сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы. «Заступись, государь!» И снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлович с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову

0: река сквозь усы. Батюшка разорил в конец. Двух сыновей батюшка без очереди в некруты отдал, а теперь и третьего отнимает. Вчера батюшка последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил, вон его милость. Он указал на старосту. «Ху!» — произнес Аркадий Павлович. «Не дай в конец разориться, кормилец!» Господин Пеночкин нахмурился. «Что же это, однако, значит?» — спросил он бурмистра в полголоса и с недовольным видом. «Пьяный человек-с, неработящий, из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.
1: Сафрон Яковлевич за меня недоимку взнес, батюшка», — продолжал старик. «Вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес, в кабалу меня и забрал, батюшка. Да вот и... эх!»
0: «А чего недоимка за тобой завелась?» — грозно спросил господин Пеночкин. Старик понурил голову. «Чай пьянствовать любишь? По кабакам шататься?»
1: Старик разинул было рот.
0: «Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлович, — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай».
2: «И грубиян тоже, — вернул бурмистр в господскую речь. —
0: Ну уж это само собой разумеется, это всегда так бывает, это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется».
1: «Батюшка Аркадий Павлович, — с отчаянием заговорил старик, — помилуй, заступись, какой я грубиян. Как перед Господом Богом говорю, не в моготу приходится. Не взлюбил меня Сафрон Яковлевич. За что не взлюбил? Господь ему судья. Разоряет в конец батюшка последнего вот сыночка и того, эх!»
0: На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.
1: «Помилуй, государь, заступись!»
2: «Да и не нас одних, — начал был молодой мужик.
0: Аркадий Павлович вдруг вспыхнул. — А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи. Это что такое? Молчать, говорят тебе, молчать!
1: Ах, боже мой, да это просто бунт!
0: Нет, брат, у меня бунтовать не советую. У меня...»
2: Аркадий Павлович шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии. Отвернулся и положил руки в карманы.
0: «Прошу извинить меня, дорогой мой», — сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. «Это оборотная сторона медали».
2: «Ну, хорошо, хорошо», — продолжал он, не глядя на мужиков, — «я прикажу». «Хорошо, ступайте».
0: Мужики не поднимались. «Ну да ведь я сказал вам, хорошо, ступайте же, я прикажу, говорят вам». Аркадий Павлович обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствие», — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Сафрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, во свояси. Часа два спустя я уже был в Рябове
2: и вместе с анпадистом, знакомым мне мужиком,

0: Рыком собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Сафрона. Заговорил я с анпадистом о шипиловских крестьянах, о господине Пеночкине. Спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. Сафрон-то Якулича? А вон он. А что он за человек? Собака, а не человек. Такой собаки до самого Курска не найдешь. А что? Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь ее, за Пенкиным-то. Ведь не он ей владеет, Сафрон владеет. Неужто? Как своим добром владеет? Крестьяне ему кругом должны. Работают на него словно батраки. Кого с обозом посылает, кого куды, затормошил совсем. Земли у них, кажется, немного. Немного? Он у одних хлыновских 80 десятин нанимает, да у наших 120. Да он ни одной землей промышляет, и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем. Умен, больно умен, и богат же бестия. Да вот чем плох, дерется. Зверь, не человек, сказано, собака, пес, как есть пес. Да что же они на него не жалуются? Экста! Барину-то что за нужда? Недоимок не бывает, так ему что? Да поди ты, прибавил он после небольшого молчания, пожалуйся. Нет, он тебя, да поди-ка, нет уж, он тебя вот как того. Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. Ну, промолвил анпадист, заезд он его теперь, заезд человек совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга. И за что терпит? На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то. Не втерпешь, знать пришлось. Велико дело. Вот он его, Антип-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес-собака, прости, Господи, мое прегрешение, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает лысый черт, а тут вот и расходился. Ведь он антиповых-то сыновей без очереди в некрут и отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, Господи, мое прегрешение. Мы отправились на охоту.
1: Годы, они долгие, когда еще впереди, когда предстоят. Но если большая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь, неужели так мало осталось? Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом все дела. На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками, как в прошлый раз, как и всегда, будто не уезжал. «Куда вам?» Туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист. «В город», — ответил я. И поехал к маме, у которой, так уж случилось, мне был около 10 лет. В октябре 41-го мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи. Мама запретила мне притрагиваться к старомодному тяжеленному сундуку. Это не для тебя, надорвешься. Как будто и во время войны 11-летний мог считаться ребенком. В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно только одно место. Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем, согласно домашней легенде, когда-то хранилось прабабушкино приданное. Приданного, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за вторую – Николай Евдокимыч. Своих вещей у него не было. За день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили. «Хорошо, что у меня нет семьи», — сказал он. «Вещи терять не так страшно». Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать. Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги. Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался. «Простите», — сказал Николай Евдокимович, — «нога разболелась, если не возражаете», и присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал. Он любил маму. Это знали все. «Ее красота слишком заметна», — постоянно говорил мне отец, и обязательно при этом вздыхал. Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал, а прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович. «Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких таких чувств», — объясняла мама. «Ну, хочешь, поклянусь, своим будущим и даже твоим». Мое будущее она оставляла в покое. «Я к нему ничего не испытываю», — настойчиво убеждала она отца. «Но он испытывает к тебе. А это пойми». «И что ж, бросить его на произвол судьбы?» — спросила она однажды и резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. «Ты умеешь укрощать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу, я сдаюсь!» — воскликнул отец и поднял руки вверх. Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу: «Николая в институте звали подкидышем». «А где тебе подкинули его?» «Там и подкинули, в нашем строительном». «Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уже известно?» Мама резко поднялась. «К сожалению, меня ваш строительный никто не подкинул», — печально сказал отец. Он ревновал маму к прошлому, как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже. «Когда-нибудь ты покинешь меня». «О нем ты забыл?» — мама кивнула в мою сторону. «Ну, если только ради него, это слабое утешение». «Ой, в какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за подкидыша, из-за этого безобидного князя Мышкина!» — возмутилась мама. «Князь Мышкин, подкидыш!» Это должно было убедить отца, что он в полной безопасности. С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез. Он был выше подкидыша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по 10 раз в день, если не возражаете. И все же щуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения это было необъяснимо, еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной. Ей было уже 37 лет. На мой взгляд, подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Ну какая любовь в этом возрасте?» – рассуждал я. «Вот у нас в 4-м классе это другое дело». Отец думал иначе. Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил: «Она, к сожалению, очень устала». «Я полна сил и энергии», – заявляла мама и шла танцевать. Она всегда говорила правду. Рубила, как оценивал это отец. «Я не щадила тебя», – тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт, или, вернее сказать, на войну. «Я не щадила тебя. Прости уж, Алёшенька, но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя, это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное. Ты простишь меня?» Да, конечно, ответил отец. А подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой? То, что мы уедем, уже было известно, но когда, никто точно не знал. Хочешь, мы поедем в другом эшелоне? Сказала мама. Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы. «А если другого эшелона не будет?» – ответил отец. «Неужели ты думаешь, что я могу рисковать вами?» Он так сказал, но мне показалось, что он все еще боится нашей поездки в одном эшелоне с подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся. «Обещай мне, что ты будешь спокоен за нас, за меня», — умоляла мама. «И пиши, каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя. А ты?» Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знала это, и мне не было обидно, ничуть. Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму: «И вагон у вас с ним один?» «Мы поедем в теплушках, на нарах», — ответила мама. «Если хочешь, будем в разных теплушках. Только ты не думай ни одной секунды до конца войны, до конца нашей жизни». Она зарыдала, я тоже заплакал. «Ну что вы, я скоро вернусь, как и все вокруг», — обещал нам отец. Это было 7 августа. «И пусть подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди». «Ты можешь быть абсолютно спокоен», — почти крикнула мама. «Клянусь всем на свете, даже его будущим», — и прижала меня к себе. Наше новое место жительства было на берегу Уральской реки, название которой я раньше не знал. Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но не ослабевший. Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного закопченного кирпича, вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки, клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в 3 смены. На школе висел плакат: «В тылу, как на фронте». «Но всюду пишут», — попробовала возразить я. «Мы, в отличие от отца», — тоном начальника стройконторы перебила мама, «прибыли в зону безопасности, чтобы ты мог учиться, в том числе и для этого, ты понял? Мне некогда будет напоминать». Маме стало некогда уже с 12 часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили инженером-руководителем по комплектации и восстановлению оборудования. Название маминой должности было таким длинным, что я испуганно спросил: «А что это значит?» «Ничего страшного», — ответила мама. «Приходят эшелоны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах или под навесом, пока не построим новые».
2: «Каторжная работа!» — раздался мужской голос из-за старого облысевшего ковра с озером и 2 лебедями, отделявшего нас от соседей.
1: «А вы были на каторге?» — спросила мама.
2: «Пока что не приходилось».
1: «Откуда же вам известно?» Мама не любила паниковать.
2: «Да уж знаю!» — монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. «Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства».
1: «Вот видишь, — сказала мама, — во всем есть свои светлые стороны. Она их, по крайней мере, умела отыскивать. Я буду редко бывать дома, — сказала она через несколько дней. Эшелоны приходят один за другим, так что приглашай в гости товарищей или товарища, чтоб не соскучиться». У нее самой был один только друг, тот, которого ей подкинули в строительном институте. «Его и здесь подбросили в мою группу», — сообщила мне мама. «На каторжную работу разве он выдержит?» «Мы с вами в зоне полнейшей безопасности. Спим в постели, нас не бомбят. В тылу, как в тылу», — ответила она.
2: Я хотел сказать, что подкидыш очень худой. А в окопах только богатыри. Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку. Бумагу достать было трудно. Вот видишь, дополнительное питание за вредность производства. Грех жаловаться. Как и хотела мама, у меня появился приятель. Олег, по прозвищу Многодетный брат. У него было две младших сестры. Последняя родилась 22 июня, за год до начала войны. «Фу, умудрилась», — сказал Олег. «Попробуй теперь порадуйся в день ее появления на свет». Многодетный брат бегал за детским питанием, которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть. «Но организм ко всему приспосабливается», — объяснил мой новый приятель. Олегу трудно было делать уроки дома. Сестры плачут дуэтом. «Как же ты спишь?» «Организм ко всему привыкает». Он приходил заниматься ко мне, но прежде чем сесть за учебники, говорил: «Я тут немного и подметал нашу комнату, укреплял на веревках озеро с лебедями, что-нибудь мне пришивал». Две сестры приучили его к труду. Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным, поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал: «О, я вполне бы мог стать для него экспонатом». Он любил подшучивать над своей худобой. Отец его через 20 дней после начала войны потерял левую руку и теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которой мама заворачивала котлеты. Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление. «Выдали под расписку», — сказал Олег. «Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой, и они умолкают». Хе, колыбельная песня. «Иногда я помогаю отцу». «Ты печатать умеешь? А что ж тут такого?» В первое же утро после приезда по дороге в школу мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования, так мы условились. На почте ничего не было. «Теперь мы с тобой так и будем жить от письма до письма», — грустно сказала она. «Надо привыкать. Что тут поделаешь?» Она попросила, чтобы мне выдавали корреспонденцию, которая будет приходить на ее имя. Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до 6 часов. Когда мы вышли на улицу, мама сказала: «Каждый день заходи на почту, каждый день. Я должна знать, есть письмо или нет». «Я буду заходить обязательно». Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое беспрерывное ожидание беды. Теперь нельзя давать себе отдыха ни на минуту. «Мама, ни на минуту? Чтобы некогда было сходить с ума». Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым. «Он всегда был беззащитнее меня». Так казалось в будничной жизни. Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся, это известно. Я обязана быть рядом с ним, пусть даже здесь. А перед Алёшей я все-таки виновата. В чем? Сильнее, чем я люблю его, особенно вот сейчас, любить мне кажется невозможно. Он не узнал этого. «А меня?» Бестактно полюбопытствовал я. «Это другое. Материнство выше любви». Я успокоился. Мне всегда хотелось доказать ему, дать почувствовать, тихо и виновато продолжала она. «Но я не спешила из воспитательных целей. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда. Нет уж, Дима, с добром надо спешить. А то оно может остаться без адресата. Ты согласен? Согласен. Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то, не то. Я просто не вынесу. Через 20 дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг оживилась и сказала: «Сегодня вам есть». Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими из-за припухших суставов, и протянула конверт без марки. Я сразу, не отходя от окошка, разорвал конверт, вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны черными чернилами от руки. Я прочитал раза 3 или 4 спокойно. И только с 5-го раза понял, что мой отец пропал без вести. На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал. Нос его сморщился, словно от внезапного света. Глаза стали еще больше, круглее. У него было 2 младших сестры, и он умел утешать. Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни. Пропал, в смысле погиб, тут не подходит. Здесь другое значение. Он исчез. О нем ничего не знают, и все. Как старший брат, он умел втолковывать, объяснять. А если погиб, так и пишут «погиб»? Спросил я. Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут извещение. Неприятное, конечно. Не буду тебя обманывать. Взяв у Олега листок, я опять впился глазами в строчки и твердо до конца осознал, что отца моего уже нет. Совсем нет. Навсегда. Я не заплакал. Но понял, что это значит не находить себе места. Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло это письмо. «Сегодня», — ответила она, — «ты же вчера заходил». Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку. «Ты куда?» — услышал я сзади его голос. «К маме». «Зачем?» «Показать». «Да ты что?» Мы оба остановились. «Я просто не вынесу». Тогда возле почты сказала мне мама. «Как можно было это забыть?» «Что ж делать?» – спросил я Олега. «Ты не прощайся с отцом», – угадав мои мысли, сказал сзади Олег. «Пойдем». Мы вышли на улицу. «Дай мне конверт», – попросил он. Я протянул. Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением и также неторопливо обстоятельно отвел ему место в своем портфеле. «Пусть будет у меня, а то мать найдет». Мама приходила с работы поздно вечером, а то и ночью, а то и под утро, приподнимала простыню, отделявшую наше жилье от коридора. Другой нашей стеной был старый облысевший ковер. Мама входила беззвучно, но я просыпался, задавала мне несколько главных вопросов. Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбухшую сумку, набитую бумагами и чертежами, вытаскивала со дна еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которая тоже полагалась маме за вредность. Сидя на матрасе, я ел хлеб с котлетой и запивал молоком. «Так поздно ужинать вредно», — говорила мне мама. Но война все поставила вверх ногами. «А ты-то поела?» «Конечно!» — отвечала она. И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное уютное местечко для каких-нибудь многотонных деталей, прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону озера с лебедями обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал. Все надо принять, выгрузить, рассортировать, уберечь от дождя и снега, шептала мне мама, готовясь хоть немного поспать. Усталой она не выглядела, даже волосы накручивала на свернутой бумажке и смазывала лицо вазелином. Обветрилась, За собой надо следить, а то вернется отец, не узнает. Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности. Торопиться, но соблюдать. Если бы это правило существовало там, где отец. Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор. Каждый раз прямо с порога мама спрашивала: «На почте был?»
3: «Был».
2: «Ничего нет?»
3: «Пока нет».
2: Когда она возвращалась домой пораньше, к нам из другого конца барака заходил Николай Евдокимович. Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек. Даже подкидышу я об извещении не рассказал. Это было нашей с Олегом тайной. На стройке Николай Евдокимович очень старался облегчить мамину участь. «Воздухосборники мы с ним комплектуем и насосы», – шептала мне ночью мама.
3: «Какие насосы?»
2: «Которые в этом бараке едва ли поместятся. Молоко свое предлагает. А зачем мне? Чтобы стариться, чтобы толстеть. Отец вернется и не узнает. Мы, женщины, куда выносливее, чем мужчины. Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача». Мама сверкнула улыбкой, про которую соседи в Москве говорили, что она как у Любови Орловой. «Мужчинам нужно гораздо больше калорий». Наверное, она имела в виду и меня. Николая Евдокимовича маме подкинули, когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на стройках инженером без диплома. У него было незаконченное высшее образование. «Я не хотел закончить жизнь с незаконченным образованием», – говорил подкидыш. «И в 35 лет поступил на 4-й курс».
3: «Почему же он не закончил институт молодости?» – спросил я однажды. «Плохо учился?»
2: «Ты можешь представить себе, что он плохо учился?» – оскорбилась за подкидыша мама. «У него были тяжело больные родители, он содержал семью. Тебе это трудно понять». Своих стариков подкидыш любил беззаветно. Случилось, что они были прикованы к постели в течение долгих лет. Из-за этого Николай Евдокимович не женился, а потом он встретил маму и остался холостяком навсегда. Больше всего на свете подкидыш любил Москву, а потом мою маму. Он знал все арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом. Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где бывали Веневитинов или Вяземский. Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете. На фронт подкидыша не взяли главным образом из-за зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я никогда не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза. Видно было только, что они очень добрые. Своего белого билета подкидыш стыдился. «У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней», – признался он мне. Председатель сказал: «Практически у вас здоровы одни только уши». «Не возражаешь против такого диагноза?» «Но, Катюше, не говори», – маму он называл Катюшей. «Не возражаете, чтобы я и завтра заглянул к вам?» – спрашивал он у мамы. «Если мы вернемся с объекта раньше 12 ночи, пожалуйста». «Значит, не возражаете? А то, может быть, я наскучил. Столько сердца горестных замет», — сказал он. «У меня ума холодные наблюдения, поскольку мы должны принять завтра очередной эшелон. У вас сердце горестные заметы, получается искомое равновесие». На завтра они с мамой, как правило, возвращались позже 12, и на второй, и на третий день тоже, а через недельку им вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любила эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце. Однажды утром, минут в 15 седьмого, когда мама уже собиралась на работу,
3: Подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения. Не возражайте, и сразу вбежал. Их разгромили под Москвой. Вы это предвидели, Катюша, и говорили об этом. Свершилось. А как вы узнали? По радио? Вдруг теперь письмо придет. Разумеется, можно не сомневаться. И ты вставай. Тормошил меня интеллигентный подкидыш. А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник. В тот вечер в бараке мама предложила всем объединить продуктовые запасы, откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как деревянный туннель. Резали затвердевшие от холода буханки, казавшиеся ненастоящими, бутафорскими, покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просвечивали цвет хлеба и все его поры. Кто-то принес полбутылки спирта и разбавило его водой до такой степени, что остался лишь запах. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» — воскликнул подкидыш. Это прозвучало слишком возвышенно, и я пригнул голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое. Но в ответ все захлопали. И тогда мама сказала: «За Москву! И чтобы наши мужья вернулись!» Посмотрела на женщин и поспешно добавила: «Братья и сыновья тоже!» Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрючился, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимыча. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков. На следующий день, когда я возвращался из школы, подкидыш ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. И снова толстые стекла очков, даже заиндевевшие, показались мне увеличительными. Николай Евдокимович хотел проникнуть вглубь моей тайны. Он убит?
4: Нет. Я думаю, нет.
3: Что было в письме? Откуда вы? Катюша ничего не узнает. Впервые в жизни перебил он меня. Но сейчас не скрывай, что с отцом? Пропал без вести. И от судеб защиты нет, прошептал Николай Евдокимович. Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение. Начал я успокаивать его и себя. Ты прав, согласился подкидыш. Наверное, ты прав. Пропал ближе к слову «потерялся», чем к слову «погиб». А тот, кто потерялся, может найтись. Он взглянул на меня с надеждой. Как мы находим силы? Подкидыш снял и протер очки. Где мы находим? Организм приспосабливается. «Весь, кроме сердца», — ответил он, съежился и побежал на работу. «Но ведь мама может послать запрос», — подумал я вдруг, — «и ей сообщат. Она бы давно уж послала, но, как я догадывался, просто боялась, предпочитая неведение. Могла, однако, не выдержать». В каком словаре искал бы я тогда утешительное определение слова «пропал»? Надо было предпринимать что-то срочное. Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки. Обычно он торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша. Отец печатает на машинке, и сестры спят. Обе. Они все делают коллективно. А отец, значит, печатает? В голову мне пришла неожиданная идея. «Сотрудников всех призвали», – стал объяснять Олег. «Остался только отец с машинисткой. Она печатать почти не умеет, но у нее муж и сын на войне. Карточки получать надо, а печатает плохо, я и то лучше. Приходится помогать отцу, ему одной рукой трудно». «А мне ты поможешь?» Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом. Огромные глаза его еще больше расширились. «Объясни, пожалуйста». «Объясню. Только тихо. От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировой, что муж ее, легко раненый, попал к партизанам в такие места, откуда писать невозможно. и что, как только освободят Украину, сразу придет письмо. Пора детства не отягощена опытом, и потому в мыслях и действиях своих бывает до наивности непосредственно. Она уверена, что добро должно порождать только добро, и причем сразу, незамедлительно. Олег выстукал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб. Вот сейчас покажу его маме, думал я по дороге домой, и она успокоится. В попыхах я забыл, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением лишь по сравнению с истиной, о которой мама не знала. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала. Легко раненый попал к партизанам в такие места, откуда писать невозможно, напечатал Олег. Это было радостью на фоне слов «пропал без вести», но ведь мама этих слов не читала. Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день, и почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу, и еще повторяла: «Треугольные письма люблю, а конвертов боюсь, особенно если тонкие, со штампом. Почему именно я должна их вручать?» Увидев меня, девушка вскочила, и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за непроницаемым матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне. «Треугольное письмо!» – возбужденно кричала она на ходу, желая, чтобы я поскорее об этом услышал. «Треугольное! Значит, от него самого!» «Уважаемая Екатерина Андреевна!» – прочитал я. «Пишет вам фронтовой друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, сообщить. Вот я и выполняю. Муж ваш, Алексей Тихомиров, геройски сражался с врагами и остался на поле боя».
5: «Что с тобой?» – услышал я голос девушки. «Что с тобой?»
3: Я вернулся к Олегу. Олег прочитал. Нос его сморщился, как от яркого света. «Думай о матери», — сказал он. И больше не произнес ни одного слова. Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика под газеты. Но я возразил: «Пусть будет со мной всегда. Если бы отпороть подкладку и зашить его прямо внутрь, в куртку, а? Я только в ней хожу, даже сплю, когда в бараке не топит. За шею, а? Ты умеешь». Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча, проворно выполнил мою просьбу. Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня. «Матери все равно покажи то письмо, которое мы напечатали, и держись». Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. «Я пойду вместе с тобой». Мужским началом в нашей семье отец считал маму. И вдруг ее сила исчезла тут же, на наших глазах. Она растерянно опустилась на сундук, заменявший нам стол, и стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты. «Ничего еще не...» – попытался сказать подкидыш, но замолчал. Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом. «Я ждала этого», – все еще с трудом овладевая словами, сказала мама. «Пока мы тут живем припеваючи, он раненый не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу». Она помолчала, набралась сил. «Раньше, когда он заболевал простудой с температурой 37,3, я укладывала его в постель и при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала и сама же посмеивалась.
5: Зачем? Если бы можно было перед ним извиниться. Все вернется, пообещал Николай Евдокимович. Легче восстановить завод, чем здоровье одного человека, ответила мама и обхватила руками голову. В лесу, без врачей, без лекарств. В партизанских отрядах есть врачи, там делают операции, напомнил подкидыш. Иногда даже пилой или кухонным ножом. Я читала в газете. Когда это касается других, восхищаешься, а когда близких людей, ужасаешься и страдаешь. Но вы не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют... Снова начал подкидыш. Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать, перебила она. Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать. Будем ждать, что нам еще остается, сказала мама. И, заметив на краю стола сундука белую бутылку, спросила, а почему ты утром не пил молоко? Сейчас выпью, может быть, и ты? Я сыта. Не возражайте, если я принесу свое, предложил Николай Евдокимович. Зачем? Удивилась мама. Партизанский отряд, я не смогу его переправить. Так что пейте, мужчинам нужно больше калорий. Мама потерла виски, села на топчан, заменявший постель, а уши закрыла руками. Она не плакала, просто ей не хотелось никого видеть и слышать. Мы потихоньку вышли. Правая рука папы Кузи бегала по клавишам пишущей машинки, не нажимая на них. «Нервничает, а молчит», – пожаловался Олег. «Не пробьешься. Ну чего он молчит? Надо разрядиться, и сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами. Они тоже чувствуют. Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно. Плачет. Гораздо хуже». «Я понял. Мама умеет его разряжать», – продолжал Олег. «Но у нее новая партия раненых. Пятые сутки домой не приходит». «Что у тебя случилось?» – обратился он к папе Кузе. Тот с удивлением взглянул на него, но ответил. «Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю. Сколько разных объектов, расстояния километровые. Мало заказать горящий материал, надо его и забрать. А где же нынче курьеры?» «Так поручи своей машинистке. Да болеет она». Папа Кузя заметался по комнате. «А если мы будем тебе помогать?» Так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег. «Что? Что?» Папа Кузя нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука. «Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Что тут такого?» «Ну что ж, выхода нет». «Договорились», удовлетворенно сказал Олег. «Что ты ликуешь?» – набросился на него отец. «Вам нужно в парке культуры на каруселях кружиться, а вы воюете, голодаете. Теперь вы будете ходить по морозу. Ты думаешь, я за это? Уродство военного времени!» Он сел за машинку, взял бланк с красным названием газеты вверху и выстукал удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров. После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились в засекреченных. Люди были так заняты, измучены, что у них не хватало сил удивляться. Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его было трудно вдыхать. На сером от золы снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены отбойными молотками, что-то измеряли и даже записывали окаменевшими пальцами. «Все для фронта, все для победы», – читали мы на выцветшей, будто постиранной снегом и стужей материи или прямо на кирпичах. Но люди и так отдавали все. Вначале нам нравилось выполнять поручения папы Кузи, но вскоре мы уже не делали таинственных лиц. От игры ничего не осталось.
1: Мы еле дотаскивались до объектов, заходили в конторы, чтобы попрыгать возле печурок, а потом без всякой гордости и воодушевления предъявляли свой мандат. Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас, как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник, а мой воротник был узеньким, и спрятаться в него я не мог. «Варежками закройся», — посоветовал мне Олег. Но я его не послушал. «У тебя побелели щеки», — сказал он. «Надо потереть снегом». Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега и испуганно изо всех сил стал тереть щеки. «Не надо так сильно», — сказал Олег. Но уже было поздно. Из-под стертой кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки. Таким мама увидела меня поздно вечером. В прежние мирные времена она волновалась, если я задерживался на дворе или в кино, или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подчеркнутым напряженным спокойствием прищурилась, и я понял, что вид у меня ужасный. «Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шкварками», — сказала мама. «Прораб с женой ездили в район и достали гуся для дочери. У нее сильное истощение. Шкварки для внутреннего употребления, а жиром я смажу тебе лицо». В трудный момент у мамы почти всегда случайно обнаружился спасательный круг. Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала: «Я захватила из Москвы отцовские целебные травы, 2 или 3 пакета. Буду заваривать, чтобы ты понемножку пил. Это защищает от дистрофии». «Но ведь я и так съедаю все, что тебе дают на работе за вредность». «Ты растешь», – категорически заявила мама. «Закладывается фундамент здоровья. А мой фундамент был заложен в мирное время». «Давай пить настой вместе», – предложил я. «Травы мне противопоказаны. Ты разве не знаешь?» Ей всегда было противопоказано то, что в доме у нас не хватало. В тот же вечер к нам зашел Николай Евдокимович. Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул: «Кто тебя так?» «Мороз», — ответил я. «Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть 2 баночки». «Я лечу его более дефицитным средством», — ответила мама. «Гусиный жир. А вазелин подарите мне, все же косметика». Шкварки она разделила поровну на 2 части и положила на хлеб. «Я абсолютно...» – начал подкидыш. «Только не делайте вид, что это постоянное меню военного времени». «А вы сами?» «Мне жирное противопоказано с детства», – ответила мама. Смущенно покончив со шкварками, подкидыш сказал мне: «Тебе сейчас нельзя выходить на улицу». Он с испугом разглядывал мои щеки. «Или надо закутываться. Если не возражаете, я принесу шерстяной шарф, который мне много лет назад связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне. Раз такое несчастье». «Какое несчастье?» — подбадривая меня, удивилась мама. «А шарф принесите на всякий случай. Впрочем, а как же вы сами?» «У меня есть еще один. Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности». Потом подкидыш и мама стали обсуждать то, что они называли забавным вариантом. Мама боялась высоких слов, и если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила: «Это забавно». Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование более легким способом, с помощью тросов, лебедок, блоков и других такелажных средств. Слушая их, я все торопливо и подробно записывал. «Тише, Дима делает уроки», — предупредила подкидыша мама. Я не стал возражать, а после спросил: «Можно об этом написать в газете? Получится обмен опытом». «Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе», — ответила мама. «Если не возражаешь,
2: «Прежде чем писать, надо проверить», — сказал Николай Евдокимович. В тот день прибыли платформы с вращающимися печами.
5: «Как раз вовремя подоспели», — утром сказала мама. «Новый цех подвели под крышу, так что квартира готова». Она смазала мне лицо вазелином. Гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которая только по старой привычке называлась мясной, и запил ее настоем из отцовских целебных трав. «Тебе нельзя заболеть дистрофией», — настойчиво и спокойно повторила она. «Пойми, закладывается фундамент». Потом она закутала меня в шарф. Мама внимательно оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче. Я побежал готовиться к встрече платформ с печами, а через полчаса отправился в школу. С последних уроков нас сняли и послали на расчистку подъездных путей для платформ с теми самыми печами, которые умели вращаться. Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовать на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались. Во-первых, приобщались к взрослому делу, а во-вторых, срывались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми. Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом к Олегу домой. Его мама только что проснулась после многосуточного дежурства. Она была очень полной, последствия родов, объяснил мне Олег. Но делала все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции. Комната была завешена детскими рубашонками и трусиками, пахла стиркой и чистотой. «Ты отдохнула?» – спросил Олег. «Чуть-чуть вздремнула, и хватит», – она обратилась ко мне. «Чем сильнее устаю, тем больше полнею. Главный врач говорит, нарушен обмен. А что сейчас не нарушено?» Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными. «Я бы сам погладил», – сказал Олег. «А мне что прикажешь? Сидеть без дела?» Она взглянула на ручные часы. «До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает». Дверь распахнулась, и вошел папа Кузя. Он не поздоровался ни с женой, ни с нами, стянул ушанку с высоких и жестких волос. «Как раз сегодня мама, Николай Евдокимович, испытывает новые приспособления, очень забавное», – поспешил сообщить я, «потому что он просил меня вовремя об этом сказать». «Знаю», – ответил папа Кузя и резким движением левого плеча сбросил шинель. «Платформы пришли». «Мы пути расчищали», – сказал Олег. «Молодцы», – машинально похвалил отец. «А что случилось?» – спросила Вера Дмитриевна. «Что случилось?» Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли, и даже сестры не посмели заплакать. «Что, Кузя?» – повторила она. «Трос не выдержал, лопнул. И там, на платформе инженера Елизарова...»
6: «Ударила?»
2: – шепотом спросил я. «Но со страшной силой, со страшной!» «А что с ним сейчас, с Николаем Евдокимовичем?» «Был жив».
6: «А мама?»
2: «Она стояла внизу». Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою. «Стояла внизу. Ты веришь мне?»
6: «Да».
2: «А с Елизаровым плохо». Он отошел.
6: «А куда же его отправили?»
2: Четко произнеся слова, спросила Вера Дмитриевна. «Советовались, решили к вам в госпиталь, поскольку... недалеко. Я был за это.
6: Но я пойду»,
2: — сказала Вера Дмитриевна. После операции Николая Евдокимовича положили не в общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна. «Он смертельно ранен», — сказала она. «Но и смертельно раненые иногда выживают. Случаются чудеса».
5: Вера Дмитриевна забегала каждые 15 минут. В белом халате мать Олега казалась еще более полной, но двигалась бесшумно. Она действовала, проверяла пульс, поправляла подушку, делала укол.

0: прошептал. Мне очень вас жалко.
1: Ты наш дорогой,
0: ответила мама. Никогда прежде она не называла его на «ты». Услышав в этом отчаяние, подкидыш захотел улыбнуться. «Учитесь властвовать собой», — тихо посоветовал он, или, вернее сказать, попросил. К вечеру в палату вошел милиционер. Он подсел к постели, раскрыл тетрадку и сказал: «Мне разрешили на 5 минут. Дело требует, так что на несколько слов». Николай Евдокимович весь как-то напрягся. «Запишите», с твердостью, которой трудно было ожидать, сказал он. «Тросы проверял я, лично я». «Но ведь руководительница работ», осторожно вставил милиционер. «Нет», перебил Николай Евдокимович. «За это отвечал я и доложил ей, что все в полном порядке». Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы, но потом снова напрягся. «Если не возражаете, я хочу подписать». «Это еще не все», — с грубоватой неумелостью, поправляя подушку, сказал следователь. «Это все. Вы запишите, пожалуйста, побыстрее». Следователь поспешно задвигал чернильным карандашом, кончик которого то и дело нервно совал в рот. «Я подпишу это место», — настойчиво попросил подкидыш. «Когда мы кончим весь протокол?» «Нет, дайте сейчас это место. Помогите, пожалуйста». Следователь послюнил карандаш, наклонился к подкидышу, и тот подписал. Мне показалось, что ему полегчало. Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел. Милиционер махнул рукой и вышел в коридор. «Мы с мамой, хоть он и не звал, тоже вышли. Я вам нужна?» – спросила мама. «Да чего тут?» «Надо было перестраховаться», – сказала она, – «перепроверить. Он же докладывал вам, что все в порядке». «Не помню». «По-моему, не докладывал. Показания подписаны собственноручно, так что такое дело. Это я его. Это война», — сказал милиционер и захромал прочь от нас вдоль коридора. Тоже, наверное, был ранен. «Зачем ты так говоришь?» — набросился я на маму. «Прости», — сказала она. «Я не должна была ради тебя, а вообще следовало проверить техника безопасности. Сколько раз я говорила «техника безопасности», а мне и тут отвечали «война». Тросы с ней не считаются». Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимович умер. После смерти подкидыша мама без конца перечитывала письмо командира воинской части, которое выстукал на машинке Олег. Боялась новой потери, не зная, что она к нам уже пришла. А в гибели Николая Евдокимовича продолжала винить себя. Мама делала это часто и исступленно. «Что мне стоило перепроверить? Что стоило?» Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал. «Я устала, я очень устала». Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей об отце, о подкидыше, а стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел. Наш барак к тому времени окружили красные коробки будущих цехов. На стройке одного из них мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходилось встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать, но забот прибавилось. Домой она приходила часов на 6 или 7. Укладывалась, когда радио.

0: Кончала свои передачи, а вставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день. «Твоя мама уехала?» – спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставал ее дома. Она на стройке. И отец там, но не всегда же, а мама всегда. Город заполнялся похожими, как двойники, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу. Нам с мамой дали 8-метровую комнату в настоящем кирпичном доме. Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук, обвитый железными лентами. Я редко встречался с нашими соседями по бараку. Они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надвинутые на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки. Я угадывал, сам того не подозревая, их лица и помнил глаза. Оказалось, что мы с ними в этом бараке сроднились. Позже я понял. Война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих разнокалиберных качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная будничная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием. Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась. Большое видится на расстоянии. Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно, но ведь и геройство людей, живших с нами рядом, в бараке тоже было высоким. Тот сосед, что жил за озером с лебедями и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем пятитонки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши 8-метровые хоромы, казавшиеся мне необъятными. Прощаясь, все просили не забывать, и мы обещали. Хоть тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда. Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом. В природе порядок не нарушался, но отношение к времени года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя, и холода опять наступили. Каждый день начинался со сводки информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утроить усилия, а если хороший, то тем более надо утроить. Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом командира воинской части и не могла забыть металлический трос, который бы не убил подкидыша, если бы все вовремя перепроверили. В конце концов она заболела. Простудилась, потому что очередной цех начали возводить в январе 43-го на морозе. Я сразу ощутил, что наша 8-метровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо – болезнь с кашлем, лекарствами. Стало тесно и очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему, как у Любови Орловой. Обыкновенный простуда испугался, чудак, говорила она. Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег объяснил мне, что старшая сестра госпиталя опытнее любого профессора. Практика очень большая. Она заполнила нашу комнату собой и уверенностью, успокоением. Воспаление легких. Организм истощен, конечно, слабо сопротивляется, но это не смертельное ранение и даже не тяжелое, уж поверь мне. Мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчишники, и все как рукой снимет, не сомневайся. В самом начале 44-го года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказывается, в соседнем подъезде и разыскала меня. Ты уже давно не приходишь, а вам вот письмо. Она протянула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах. Я взял треугольник в руки, уронил его, поднял, опустился на стул. «Что с тобой?» Как тогда, около 2 лет назад, услышал я голос девушки. Это было письмо от отца. На столе стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение командира воинской части. И вот теперь это было невероятно. «Дорогая Катенька, дорогой Дима», – писал отец, – «родные мои, бесконечно любимые люди, представляю, что вы из-за меня пережили, что передумали за эти 2 с лишним года. Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом. К годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты. В октябре 41-го меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду, это страшно, но уже позади. Мне с 2 солдатами удалось наконец сбежать. Сейчас, когда прошло время, наш побег кажется детективной историей, но на самом деле он был предельным напряжением всех сил и возможностей. Попали мы к партизанам, а вчера, только вчера, воссоединились с нашей армией. Хожу с палкой. Меня определили пока на службу в прифронтовой госпиталь. Дорогие, я чувствую, что победа близка, а это значит, что мы соберемся, как раньше, у нас в Гагаринском переулке и расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша, и поэтому она не покажется нам непосильной. О подробностях в следующем письме тороплюсь, но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение. Вы в безопасности, за вас я могу быть спокоен. Хочу знать о каждом прожитом вами дне, буквально о каждом. Передайте привет Николаю Евдокимычу. Как он живет и работает? Оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней. Как замечательно, что вы, Катенька, там, в глубоком тылу. Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться. Я приехал к маме, у которой не был около 10 лет. Так уж случилось. Сперва приезжал часто, потом все дела. Екатерина Андреевна Тихомирова, прочитал я на гранитной плите. 1904-1943. У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре. Николай Евдокимыч Елизаров, было написано на другой плите, почти рядом. И на могилах, что были вокруг, тоже стояли цифры. 1941, 42, 43. Организм истощен, слабо сопротивляется. Прости меня, мама.
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
2: Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, куда и с кем пригласите вы нас в путешествие сегодня?
1: Петр Федорович Анжу. Это имя широкой публике почти неизвестно. Не так ли, Николай Иванович?
2: Да, точно так.
1: А между тем, Анжу прожил долгую жизнь, наполненную яркими и удивительными событиями. Причем в его биографии есть период, который сам он считал и вполне заслуженно наиболее значительным и плодотворным. То были годы его путешествий и научных исследований северных берегов Сибири и Камчатки. Годы упорных и настойчивых поисков загадочной, овеянной легендами, земли Санникова. Сколько раз отважные путешественники, преодолевая метель, стужу, нагромождение льдов, готовы были, казалось, уже ступить на эту таинственную землю. Но каждый раз такие вроде бы реальные очертания гор среди океана оказывались очередным полярным миражом. И вместо восторженного крика из груди измученных путников вырывался вздох разочарования и разбитых надежд.
2: Значит, герой нашей сегодняшней передачи Петр Федорович Анжу.
1: Да, Петр Федорович Анжу. Лишь роковое стечение обстоятельств причина тому, что о нем мало кто знает.
2: Роковое стечение обстоятельств? Вы хотите заинтриговать?
1: Вы знаете, нет, в этом нет необходимости. Предначертание судьбы, как говаривали в старину. Но обо всем по порядку.

0: Солнечным мартовским утром 1820 года молодой морской офицер Петр Анжу под свист ошалевших от яркого солнца скворцов покидал в легком воске столицу Российской империи, держа курс в дальней перспективе в Восточную Сибирь и Северный Ледовитый океан. Ближайшей же по маршруту остановкой был родной Вышний Волочок, где его ждали, готовые напутствовать в дальний и опасный путь, самые близкие ему на свете люди – мать, отец, сестры. Анжу выехал на несколько дней раньше остальных членов экспедиции, чтобы провести короткое время с домашними, среди знакомых с детства лесов и полей, чтобы вдохнуть полной грудью чистый воздух этого заповедного и родного уголка России. Собственно, экспедиционных отрядов было два. Вторым командовал лучший друг и сокурсник Петра по морскому кадетскому корпусу Фердинанд Врангель. И вся многочисленная семья Анжу с нетерпением ждала его приезда. Путь обоих пролегал через Вышний Волочок. И вот...
1: Фердинанд, наконец-то!
2: О, дороги наши российские, такая грязь по весне. Здравствуй, Петр, как я рад тебя видеть.
1: Да и то уж сказать, не виделись поди 3 года. С тех пор, как ты сбежал из Ревеля.
2: Куда нас послали после окончания корпуса киснуть на корабле Автроил.
1: Да, и чего ты не пожелал делать и удрал самовольно на шлюпке ночью в Кронштадт. К прославленному Головнину.
2: Ничего ты, несчастный службист, не пожелал сделать, хотя и предлагал тебе, а ты бы совершил, как я, увлекательное кругосветное путешествие на роскошном шлюпе Камчатка, а не киска грузить в рассоле в этой чертовой маркизовой луже.
1: Ну ладно, ладно, кто старое помянет? А вообще, кто мог предположить, что тебя, удравшего в отчаянную самоволку, примет этот старый и такой неприступный в своей суровости морской волк, сам Головнин.
2: Да он сам испугался за меня, когда ему доложили о моем дерзком побеге. Ну, хватит об этом. Что было, то было. Скажи лучше, тебе куда назначено в Сибири?
1: Поручено исследовать острова Большой и Малый Лиховские, Котельный, Фадеевский, Новую Сибирь и предпринять поиски земель, виденных Санниковым и Бельковым, к северо-западу от острова Котельного и северо-востоку от острова Фадеевского.
2: Хорошо.
1: Работы эти надо было провести весной, до наступления летней распутицы. Словом, как только установится наст, предстоит на собачьих упряжках отправиться по морскому льду к северу, описать открытые земли, положить на карту Новосибирские острова, а летом, по возвращении на материк, построить байдару и описать с нее устье Яны и побережье Северного Ледовитого океана вблизи реки Лены.
2: Ну хорошо, а если не удастся закончить работы в 1 год?
1: Ну, разрешается продолжить их в 1822 году. Задача, конечно, трудная. Это подчеркивали и в морском министерстве. Но я со своими спутниками надеюсь выдержать испытание и принести посильную пользу родине и отечественной науке.
2: А кто у тебя под началом, Петр?
1: Штурманский помощник Илья Автономович Бережных и Петр Иванович Ильин. Лекарь Алексей Евдокимович Фигурин. Ну и слесарь с матросом, как положено. Фердинанд, а у тебя что? Это же нечестно, ты все пытаешь меня, а себе не гугу.
2: А что обо мне? Задачи у нас сходные. Внести свой вклад в исследование берегов Северо-Восточной Азии и островов, лежащих северо от них. Вот что тут написано, вот в моей бумаге, вот здесь. Идти для описи берегов от реки Колымы к востоку до Шелакского мыса и от Онова на север к открытию обитаемой земли, находящейся, по указанию Чукчи, в недальнем расстоянии. Вот так.
1: И мне предписано искать землю Санникова. Слушай, может, это один большой остров?
2: Поживем, увидим. Послушай, зови меня наконец в избу. Я устал с дороги, голоден как черт.
1: Слушай, прости меня, дурака. Пойдем, пойдем, все тебя ждут с нетерпением. Пойдем, пойдем скорее. Пойдем.

0: Сергей Петрович, а вот отряд Врангеля. Он был аналогичным по составу отряда Анжу?
1: Один к одному. Вообще и цели, и условия у них были очень сходные. Да и в желании, надо сказать, достичь поставленной задачи, они не уступали друг другу.
0: Итак, они тронулись в путь.
1: И в июне были уже в Иркутске. Затем дальше на восток Якутск. И вот пути друзей разошлись. В начале августа Петр Федорович простился с Врангелем и покинул Якутск с его деревянными домами и деревянной же крепостью Острогом, выстроенным пришедшими сюда казаками в первой половине 17 века. Отряд Анжу снова отправился вниз по Лене. День ото дня все суровее становились ее берега. За тундрой лежал океан, скрытый завесой неизвестности, которая благодаря усилиям десятков, сотен путешественников, хотя и медленно, но приоткрывался. И вот Петр Анжу стоял на берегу моря Лаптевых и вспоминал о русских казаках, которые приплыли сюда около 200 лет назад и пересекли неведомые моря. Вспоминал и о моряках российского флота, побывавших здесь с описными работами в первой половине 18 века. Где-то поблизости находилась могила Василия Прончищева и его смелой спутницы Марии Прончищевой, погибших во время исследования побережья Северного Ледовитого океана.
0: Вообще крестов могильных там, надо думать, было немало.
1: И безвестных могил, и могил в пучине моря. Петру Анжу предстояло продолжить и уточнить работу своих предшественников. Сейчас он стоял на границе этого края, поражавшего своим унылым однообразием. Небо закрыто тучами. Редко-редко в разрыве между ними появится тусклое холодное солнце. Морозный воздух обжигает лицо. Ночью и днем тянутся стада гусей. Временами сыплет снег, делая тундру еще более однообразной. Ни одного живого существа, кроме одиноких пугливых оленей, которые, учуяв собак, стремительно убегают в снежную даль. Таков край, где Анжу и его спутникам предстоит работать во имя науки не дни и недели, а долгие годы. Никто не придет путешественникам на помощь. Ближайшее человеческое жилье порой будет находиться от них за тысячи верст. Жестока природа Арктики, но ни Петр Анжу, ни его товарищи не испытывают ни страха, ни разочарования в момент первого знакомства с нею. Однообразная снежная равнина и холодный океан с его не менее однообразными льдами манят и манят их в свои неизведанные, таинственные, загадочные дали. И вот, наконец, Усть-Янск. Маленький поселок, расположенный почти на побережье Северного Ледовитого океана, у начала дельты реки, от которой он получил свое название. После сотен верст безлюдных северных просторов три рубленые избы и две якутские юрты кажутся нашим путешественникам настоящим раем. Их встречают как желанных гостей и русские промышленники, добывающие мамонтовую кость, и дряхлый старик, все еще числящийся в лекарских учениках, и хлебосольные якуты. Все от души предлагают им кров.
0: Наверное, это было очень кстати, ведь приближалась зима.
1: Да, и она подкралась, как всегда, незаметно. Моряки познакомились и с полярной ночью, увидели полярные сияния, изведали пургу и стужу. В избе, например, в которой жил Анжу, денно и ночно топилась печка. Но все равно было холодно. Приходилось работать в шубе и валенках, а чернильницу держать в горячей воде, иначе чернила превращались в лед. Зябли пальцы, ныли суставы рук, а Петр Федорович сидел часами над заветным дневником, описывая каждый шаг экспедиции. Мог ли он подозревать, что эти драгоценные для географической науки записи в один из дней вспыхнут вместе с его домом и превратятся в пепел, навсегда унеся многие интереснейшие подробности жизни и труда горсточки моряков.
0: Как так, Сергей Петрович?
1: А вот так, Николай Иванович. Но об этом чуть позже. В марте 1821 года экспедиция Анжу двинулась в путь на север. На 34 нартах, из которых каждая была запряжена 12 собаками. Вот под ногами уже ледовитый океан. По нему идти путешественникам сотни, тысячи верст. Многие дни не встретится им ни одной живой души. Мороз днем и ночью. Ртуть замерзает в астрономических приборах. И ее режут ножом, словно масло. Но, несмотря на ветер и стужу, наблюдения производятся регулярно и с точностью, которую будут восхищаться многие поколения исследователей. Из устья Лены Анжу и его спутники идут на северо-восток, к острову Столбовому. До него несколько суток езды на собаках, и путешественники проводят 3 дня и 3 ночи под открытым небом на морозе под свист ледяного ветра.
0: И что же на острове Столбовом? Хоть там они, Сергей Петрович, находят какой-нибудь приют?
1: Нет, никакого пристанища. Укрытием им на острове служит по-прежнему коническая палатка из оленьих кож. Не очень надежно защищающая от 30-градусных морозов. Дальше остров Котельный. Достигнув его южного берега, путешественники разделились на 2 партии. Одну из них возглавил Бережных. Ему предстояло заниматься описными работами на Новосибирских островах. Второй партией руководил Анжу, взявший на себя часть работ по описи острова Котельного и поиске земли, виденной, но не открытой его предшественниками. Экспедиции Петра Федоровича Анжу было поручено отыскать в океане и положить на карту 3 таинственные земли, виденные Яковом Санниковым в 1810-1811 годах при исследовании Новосибирских островов.
0: Значит, этой 3-й земли Санникова не существовало?
1: А вот это-то как раз и следовало доказать. Продвигаясь на север, Петр Федорович со спутниками производил опись западного берега острова Котельного. По-прежнему держались крепкие морозы. Иногда при температуре около 30 градусов разыгрывался крепкий ветер. Палатка была плохой защитой. Холод становился невыносимым, как не укрывались моряки меховыми одеялами. Время от времени они выходили на улицу и бегали вокруг своего жалкого жилища, чтобы согреться. Порой, сняв сапоги, моряки обнаруживали, что шерстяные чулки покрыты ледяным слоем и примерзли к телу. Приходилось осторожно снимать их и натирать ноги водкой. К счастью, сильных обморожений не было. Убедившись, что сырость может привести к тяжелым последствиям, участники экспедиции старались держать обувь всегда сухой.
0: А как же, вот я думаю, Сергей Петрович, в этих условиях они умудрялись работать с приборами, производить измерения?
1: Вы знаете, Николай Иванович, этому приходится только удивляться. Ведь стоило прикоснуться обнаженной рукой или лицом к секстану, как кожа мгновенно примерзала к металлическим частям. Хронометры от холода останавливались. И чтобы не допустить порчи этих инструментов, путешественники носили их днем на себе под верхним платьем, а ночью заворачивали в оленьи шкуры и складывали в отдельный ящик. Да больше того, чтобы от сильных морозов и резкого ветра не пострадали собаки, от выносливости которых во многом зависел успех экспедиции, проводники якуты и русские казаки надевали животным на лапы что-то вроде сапог. От этого скорость продвижения, конечно, уменьшалась, но все понимали, рисковать собаками было бы безрассудно. 5 апреля 1821 года Анжу достиг 75 градуса 36 минут северной широты и, прекратив опись острова Котельного, решил отправиться на поиски земли, виденной Яковом Санниковым 11 лет назад. Так называемая «вторая земля Санникова».

0: что значит вторая земля Санникова, Сергей Петрович? Сколько же он видел земель?
1: Яков Санников видел контуры трех земель. Первый к северо-востоку от мыса Каменного на Новой Сибири, второй к северо-западу от острова Котельного, третий к северу от западной части Новой Сибири. Так вот, путь экспедиции лежал на северо-запад по льду океана и был более труден, чем дорога вдоль берегов острова. К морозам, ветрам и метелям присоединилось новое препятствие – торосы, трещины, полыньи. О том, какие трудности представляло путешествие на собаках по льдам арктических морей, свидетельствуют записки Фердинанда Петровича Врангеля. В те же самые дни, искавшего к востоку от Новосибирских островов загадочную землю, которую якобы видел когда-то Степан Андреев.
2: «Часто принуждены были мы карабкаться на крутые в 90 футов вышиной ледяные горы и с такой вышины спускаться по крутизне, находясь каждую минуту в опасности переломать сани, задавить собак или низвергнуться вместе с ними в ледяную пропасть. Иногда должны мы были пробираться по большим пространствам, проваливаясь по пояс в рыхлый наносный снег. Много встречали мы между торосами непокрытые снегом места, усеянные острыми кристаллами морской соли, отдиравшими лед от полозьев нарт, и до того затруднявшими езду, что мы должны были сами запрягаться и вместе с собаками величайшим усилием тянуть сани, чтобы не оставаться на дороге. Веками нагроможденные, никогда не растаивающие ледяные горы, необозримые, вечным льдом скованное море, все освещенное слабыми скользящими лучами едва понимавшегося над горизонтом полярного солнца, совершенное отсутствие всего живущего и ничем непрерываемая могильная тишина представляли нам картину как будто мертвой природы, которой описать невозможно. Казалось, мы достигли пределов живого творения».
0: Итак, Петр Анжу со своими спутниками продвигается на северо-запад в надежде увидеть таинственную землю Санникова.
1: Да, но проходит день, другой, а впереди ничего не видно, кроме льдов. Но вот с вершины высокого Тороса, у самой черты горизонта, путешественники различают контуры неизвестного острова. Еще несколько часов пути, и экспедиция вступит на вторую землю Санникова.
0: Открыли?
1: Не перебивайте.
0: Извините.
1: Чем дальше на северо-запад продвигалась экспедиция, тем яснее рисовались контуры суши. Ошибки не могло быть. Вот уже стали видны не только горы, но и отдельные скалы, причудливо окрашенные лучами полярного солнца. Никто больше не сомневался, что на долю экспедиции выпало открытие. Все дружно поздравляли друг друга с успехом. А вот прошел еще час, другой, солнце переместилось по горизонту, и вместе с изменением освещения лежащий впереди остров стал увеличиваться, распространяться в стороны. Прошло еще немного времени, и экспедиция оказалась как бы в ложбине, зажатой со всех сторон горами. Но не было ни гор, ни земли Санникова. Путешественники оказались жертвой...
0: Полярный мираж?
1: Да. Впереди ничего не было, кроме причудливых нагромождений ледяных гор. 7 апреля 1821 года Анжу увидел впереди облако тумана. Ехать дальше было опасно. Очевидно, там была открытая вода. Через некоторое время туман разнесло, и, как писал Анжу, горизонт совершенно очистился, но предполагаемой земли не было видно. В это время Петр Федорович находился в 70 верстах к северо-западу от острова Котельного, как раз в том самом районе, где видел вторую загадочную землю Яков Санников. Отряд повернул назад. Обратный путь был менее труден, и уже на следующий день Анжу и его спутники ступили на твердую землю. Описав северный и часть восточного берега острова Котельного, Они переправились на собачьих упряжках на Фадеевский остров.
0: Сергей Петрович, а вот Бережных. Вы говорили, что Анжу послал его другой дорогой.
1: 12 апреля Петр Федорович встретился с отрядом Ильи Автономыча Бережных и узнал, что у его помощника дела шли неплохо. Успешно была проведена опись части берегов островов Фадеевского и Котельного, и как только позволяла погода, Бережных наблюдал за горизонтом, стараясь различить признаки земли на северо-востоке от острова Фадеевского. Но тоже безрезультатно. Все вместе, теперь уже объединенными усилиями, приступили к описи берегов Новой Сибири, а затем опять на север в поисках земли Санникова. Вот давайте, Николай Иванович, попробуем представить себе типичную картину того окружения, тех условий, в которых, скажем так, работали наши путешественники.
0: Да-да, интересно.
1: Гряды торосов. На обнаженном ветрами льду морская соль. Нарты тащатся с трудом, словно по непокрытой снегом земле. Люди и собаки выбились из сил. Наплыл мокрый густой туман. Платье покрылось слоем льда. Издали доносится треск льдов, напоминающий пальбу из пушек. Дрова все израсходованы. Чтобы согреть чай, путешественники раскладывают костер из жердей для палатки. Ночью всем не до сна. И моряки, и их проводники-якуты охвачены беспокойством. Лед колеблется под ногами и каждую минуту может расколоться на отдельные поля.
0: Да, жутковатая картина.
1: Да. Так вот, пройдя к северо-востоку от острова Новая Сибирь около 25 верст, Анжу отдал приказ повернуть обратно. Он писал:
3: близость Талого моря, усталость собак, малое количество оставшегося у нас корма, позднее время для езды на собаках и препятствия от впереди стоящих густых торосов, все сие заставило пуститься с сего места через Новую Сибирь в Усть-Янск. Во время сего пути часть собак была в такой усталости, что принуждены были их возить на нартах.
1: Восьмого мая экспедиция в полном составе вернулась на материк, в Усть-Янск. Тяжелейший путь, сложнейший и опаснейший маршрут, ценные научные наблюдения, собранные в невероятно трудных условиях, все это было позади. Все вызывало чувство глубокого морального удовлетворения от сознания честно выполненного долга. После непродолжительного отдыха Петр Федорович начал готовиться к описи побережья Северного Ледовитого океана между реками Яной и Индигиркой. Для постройки суденышка был специально прислан из Охотска матрос. Однако, убедившись, что берега в этой части моря отмелы, Анжу решил выполнить описные работы по сухопутью. Почти два месяца Петр Федорович Анжу, Илья Автономыч Бережных и их спутники странствовали по тундре. Лес исчез невдалеке от Усть-Янска. Дальше на сотни верст простиралась равнина, покрытая мхом, с редкими оазисами травы. На пути встречались речки, болота, озера. Погода стояла солнечная, температура воздуха в отдельные дни поднималась, ну, насколько вы думаете, Николай Иванович?
0: Ну, уж не знаю. Ну, 7-8 градусов тепла. Погорячился, да? Но все-таки берег Ледовитого океана.
1: Ничуть, Николай Иванович. До 21 градуса тепла. Иногда было теплее, чем в Петербурге, хотя совсем рядом виднелись зеленоватые полосы льдов. Ясная теплая погода, позволявшая легко определять местоположение описываемых мест, способствовала успеху работ. Одна за другой наносились на карту губы, заливы, прибрежные острова, речки, возвышенности, глинистые яры со следами ископаемого льда, истлевших деревьев и мха. Часто на мысах или высоких местах виднелись кресты, поставленные мореходами последних трех столетий. Это были немые свидетели мужества и героизма землепроходцев. И вот 22 августа 1821 года Анжу довел описные работы до селения Русское Устье на Индигирке. Таким образом, и это задание Адмиралтейского департамента экспедиции было успешно выполнено.
4: Сергей Петрович, а вот скажите, ведутся такие серьезнейшие научные исследования, а петербургское это начальство хоть интересуется, как идут дела здесь, почти на краю земли?
1: Вот как раз, вернувшись в Усть-Янск, Петр Федорович нашел там предписание от Петербургского морского ведомства. В своем донесении о весенних работах Анжу сообщал Адмиралтейскому департаменту, что не обнаружил земель Санникова, но не отрицал их возможного существования. И вот теперь Адмиралтейский департамент принял решение ограничить последующие задачи экспедиции дальнейшей описью Новосибирского архипелага. Поиски земель Санникова было приказано не производить, поскольку, по мнению Петербурга, Санников видел туман, похожий на землю. Однако другого мнения был сибирский губернатор Спиранский, который, не отменяя приказа Адмиралтейского департамента о завершении описи Новосибирских островов, считал первейшей задачей работ 1822 года также и поиски таинственной суши в Ледовитом океане. Что же предпринимает Анжу? Как только наступило светлое время, он поручает штурманскому помощнику Ильину произвести опись побережья Северного Ледовитого океана между реками Яны и Оленек, а основную часть экспедиции ведет на Новосибирские острова и дальше к северу от них на поиски новых земель. В отряде на этот раз 156 собак, запряженных в 12 нарт. Запасы продовольствия и корма были взяты на 2 месяца. И снова в опасный путь. Снова странствование по льду с торосами и трещинами.

0: Однажды, находясь на острове Фадеевском, Петр Федорович заметил к северо-западу от него синеву, совершенно подобную виденной отдаленной земле. Туда же был виден и оленей след. И моряки, и сопровождавшие их якуты обрадовались. Быть может, через несколько дней им удастся достичь желанной земли. Был уже поздний вечер. Спускались сумерки. Ехать вперед по льду было рискованно и бессмысленно. Рано утром, выйдя из палатки, Анжу и его спутники убедились, что синева держалась на прежнем месте. Вскоре собачьи упряжки весело полетели на север, придерживаясь цепочки оленьих следов. Лед был гладкий, без торосов и застругов. Ни вынужденных остановок, ни задержек. Все шло прекрасно. Заманчивая синева приближалась. Обозначились ее контуры, напоминавшие собою очертания острова. Собаки дружно неслись вперед, словно предчувствуя, что впереди их спутников ждет важное открытие. Вот уже 15 верст осталось позади. Анжу поднялся на вершину Тороса и на месте таинственной синевы ясно различил в зрительную трубу гигантское нагромождение льдов. Одновременно исчезли олени следы. Олени, по-видимому, полакомились рассолом морской воды из проходившей поблизости трещины и побежали назад, к острову Фадеевскому. Проехав еще несколько верст, Петр Федорович убедился, что он опять ошибся.
1: То есть земля Санникова продолжала оставаться загадкой?
0: К сожалению, да. Путешественники измерили глубину моря, оказавшуюся равной 21 метру, взяли пробу грунта и повернули на запад. Вскоре они снова увидели остров. Но он лежал не к северу, где надлежало быть, по утверждениям Санникова, виденной им суши, а прямо по курсу. Можно было отлично различить его восточный берег, метров на 20 возвышающийся над ледяной равниной. Не прошло и часу, как Анжу со своими спутниками вступил на землю, еще не нанесенную ни на одну карту.
1: И это был не мираж?
0: На этот раз нет. Островок имел вид трапеции. Длина его по самой большой, северной стороне, составляла около 4 верст. На его берегах, исхоженных белыми медведями, испещренных цветами куропаточьих следов, то там, то здесь возвышались выброшенные морем груды плавникового леса. Вскоре запылал огромный костер. Путешественники в честь открытия выпили по порции рома и, согревшись чаем, приступили к описи суши, которой было присвоено имя врача экспедиции, пытливого исследователя-натуралиста Алексея Евдокимовича Фигурина. И снова собачьи упряжки помчались на северо-запад. Люди не теряли надежды все-таки найти землю Санникова. Но, увы. Несколько дней исследователи странствовали по припайному льду. Достигнув его северного края, они направились на запад. С высоты торосов справа виднелось открытое море. Под ногами был тонкий, всего лишь в несколько сантиметров лед. Ночью громовой треск разламывающихся полей мешал отдыхать. Было заметно, как колеблется лед под ногами. Иногда совсем рядом проходили трещины. А земли Санникова все не было. В конце марта экспедиция обследовала берега острова Фадеевский, а в начале апреля Анжу со своими спутниками работал на острове Новая Сибирь. Закончив и здесь исследование, Петр Федорович решил предпринять еще одну поездку по льду. На этот раз для поисков земли, которую Яков Санников якобы видел на северо-востоке от острова. Торосы возникали одни за другими. Люди и собаки выбивались из сил. Продовольствие и корм подходили к концу, а земли не было видно. Чтобы не поставить экспедицию в трудное положение, Анжу повернул на юг. В конце апреля путешественники вступили на большую землю. А вскоре в Нижнеколымске состоялась встреча двух старых друзей, двух знаменитых полярных исследователей, Петра Анжу и Фердинанда Врангеля. Надо ли говорить, какой радостной была эта встреча?
2: Петр, дружище!
3: А, матерый полярник, вот ты где мне попался.
2: Сколько лет, сколько зим. Ой, ну что ты? Ну, глоток портвейна с дороги. За встречу. Садись, рассказывай. Нашел землю Санникова, ведь она должна быть где-то недалеко от Новосибирских островов.
3: Нет, Фердинанд, не нашел. Фортуна отвернулась от меня. Или же этой загадочной земли не существует вовсе?
2: Вот-вот, тоже и у меня. И представь себе, несколько раз мне казалось, что я вижу эту землю, которую зрел и Степан Андреев. Но это был мираж, наваждение, обман зрения. Как хочешь назови, только не земля.
3: Ну, позволь, я продолжу тебя. Ты прорубаешься сквозь торосы, выбиваешься из последних сил. Вокруг необозримая ледяная равнина, и вдруг... На горизонте отчетливо различаешь землю, явственно видишь горы и долины, кажется, час-другой, и ты у долгожданной цели, но совершенно неожиданно все это исчезает, как сон.
2: Как утренний туман.
3: Да.
2: И после этого силы покидают тебя, усталость и горечь разочарования наваливаются страшной тяжестью. Все так... Все знакомо.
3: Ну, черт возьми, разве наша вина, что эти таинственные земли прячутся от нас? И не делаем ли мы здесь, на краю света, все, что в человеческих силах? Сколько тысяч верст береговой линии положили на карту? Там, где человек-то не хаживал до нас.
2: Ты прав, мой друг. Последнее мое скитание к мысу Шелакскому продолжалось 46 дней. Полыньи, щели на каждом шагу, и представь, 8 собак моей упряжки провалились в воду.
3: Я сам не пострадал?
2: Слава богу, нет. Выручили нарты, я их сделал длиннее обычных.
3: Я слышал, адмиралтейский департамент нами не очень доволен.
2: Они не имеют представления о наших местных условиях и обстоятельствах. Говорят, что я отступил от инструкции, искав землю 36 дней, вместо того, чтобы найти ее в один день. Дальше. Назначают мне 7 дней сроку для описи берега, которую и в 30 дней окончить нельзя. Войдите. Спасибо. Пакет из Петербурга. Вот видишь, легки на помине. Так. Посмотрим, что здесь. Так, очередное предписание. А, вот мнение департамента... и адмиралтейств коллегии о результатах состоявшихся исследований. Так, посмотрим. Ты посмотри, Петр. Они недовольны тем, что я предпринял поиски земли не от Шелакского мыса.
3: Да.
2: Господи, при чем здесь это? Мыса-то мы достигли и прошли на север, сколь было возможно. Нет, ты посмотри, что пишут. Колымская экспедиция... не приступила к разрешению главного вопроса.
3: Может, они не получили твоего последнего отчета?
2: Невероятно. Очевидно, они считают, что из окон с видом на Неву загадочную землю рассмотреть легче, чем отсюда.
3: Не огорчайся, мой друг. Будем уповать на поддержку Головнина и Крузенштерна. Они-то уж знают истинную цену наших усилий.
2: Да, надо ждать от них писем. Знаешь, Петр... совесть наша чиста, и за наши поступки никому не будет стыдно.
3: Конечно.
2: А пока, как бы там ни было, будем готовиться к новому путешествию.
3: Согласен.

0: Сергей Петрович, ну где же справедливость? С одной стороны, Врангель и Анжу, что совершенно очевидно, предпринимают героические усилия к решению поставленных задач, преодолевают неимоверные трудности и лишения, наконец, рискуют жизнью. А с другой, какая странная, нелепая оценка их трудов.
1: Надо сказать, что после вмешательства Головнина и Крузенштерна, после очень лестного отзыва о работе Врангеля и Анжу, который был дан сибирским генерал-губернатором Спиранским, отношение в правительственных кругах к результатам их изысканий резко изменилось. Вот, в частности, отзыв Спиранского. Познакомьтесь с ним, Николай Иванович, наших слушателей.
0: Таким образом, действиями обеих экспедиций доказано, что на том расстоянии от устья рек Яны и Колымы и Шелакского мыса, какое можно было обозревать по льду, никакой земли не находится. Признавая основательными заключения о сём Врангеля и Анжу, я считаю, что с одной стороны продолжать сии поиски было бы безуспешно, а с другой дальнейшее пребывание экспедиции в сих местах сверх бесчисленных трудов и опасностей приводит постепенно обывателей в вящее изнурение, истощая необходимые способы их продовольствия и через взымание большого числа собачьих нарт, отвлекая их промыслов. Но как экспедиции занимались между тем с довольным успехом описью известных земель, то прекратить их занятия, не окончив всей описи после толиких трудов и пожертвований, было бы неуместно, притом продовольствие их на будущую весну уже обеспечено. Посему и полагаю я, что они с пользою могут там остаться еще одну весну.
1: И вот наступает 1823 год. Настойчивый Анжу вынашивает план нового путешествия в Северный Ледовитый океан. В феврале Петр Федорович в сопровождении доктора Фигурина на четырех нартах выехал из Усть-Янска к Быковскому мысу в устье Лены, где был заготовлен корм для собак экспедиции. Дальше экспедиция по морскому льду направилась на север. Встретив в 100 верстах от берега свежую трещину во льду, измерили глубину, оказавшуюся равной 5 метрам. То по гладкому льду, то через гряды торосов экспедиция прошла еще 40 верст по прежнему курсу. Дальше лед был очень тонкий, и путешественники повернули на восток. По пути попадались многочисленные следы белых медведей. По-видимому, животные бродили у границы лунок. Изредка можно было увидеть остатки медвежьего пира. Знаете, Николай Иванович, как медведь ловит нерпу.
0: Помилуйте, Сергей Петрович, откуда же мне знать?
1: Очень просто. Выудив лапой нерпу из лунки, медведь отбрасывал ее в сторону и немедленно съедал. Вот и все. Правда, рядом обычно петляли песцы, которые, несмотря на проворство белого медведя, ухитрялись красть у него мясо. Да, а экспедиция тем временем продолжала путь. Вскоре на горизонте ясно обозначились острова Васильевский и Семеновский, незадолго перед тем открытые якутом Максимом Ляховым, но еще не нанесенные на карту. Анжу сделал это в течение нескольких дней. Тут, кстати, интересно отметить, что острова Семеновский и Васильевский, состоявшие из ископаемого льда, прикрытого сверху слоем почвы, постепенно разрушались и недавно были совсем поглощены океаном. На их месте остались мелководные банки.
0: Сергей Петрович, а может, и с землей Санникова произошла такая же история?
1: А что, Николай Иванович, я думаю, ваше предположение имеет право претендовать на одну из возможных гипотез. Что же касается Анжу, то он опять направился к северу по морскому льду, тщательно осматривая окрестности, но никаких признаков новых земель не обнаружил. Подойдя к границе неподвижных припаянных льдов, экспедиция повернула на юг, к острову Бельковскому. 13 марта путешественники переночевали под защитой его утесистых берегов, а затем занялись их исследованием. 3 года жизни и работы в тяжелых условиях Арктики, далекие поездки по тундре и морскому льду, когда Петр Федорович месяцами не мог обогреться, обсушиться,

на острове Котельном, куда якутские промышленники должны были привезти корм для собак. Однако в условленном месте никого не было. Обоз с грузами почему-то не прибыл. Есть уже нечего было не только собакам, но и людям. Перед экспедицией во весь рост встала страшная угроза голода.

0: Лишь через несколько дней, когда, казалось, всякая надежда на спасение уже иссякла, обессиленные участники экспедиции вышли на обоз якутов. Оказалось, что обоз был задержан на целую неделю вьюгой на острове Столбовом.
1: Ну, все хорошо, что хорошо кончается.
0: Да, работы экспедиции, к счастью, были закончены благополучно. Как только установился зимний путь, Петр Федорович выехал на лошадях в Якутск, где предстояло закончить все финансовые дела, а вскоре сюда приехал и Врангель. Около месяца прожили они в Якутске, оформляя счета и бумаги. Потом посетили Турусинские горячие ключи и, немножко подлечившись, выехали в далекий Петербург. В середине августа 1824 года Анжу и Врангель уже были у родных берегов Невы, которых не видели более 4 лет. Сняв вместе квартиру, друзья принялись составлять отчеты о делах своих экспедиций. Бумаг, не считая коллекций, были целые вороха, дневники, научные записи, данные наблюдений.
1: Но неудивительно, ведь на карту России, как я понял, была положена значительная часть северного побережья Азии, включая ряд островов.
0: Академик Шуберт, которому были переданы материалы геодезических и астрономических исследований Анжу и Врангеля, написал в заключении. Вот, читайте, Николай Иванович.
1: Наблюдения сих двух путешественников столь верны, сколько можно сделать оные таковыми с помощью подобных инструментов. Они не упускали ни одной предосторожности, ни одной поправки. Я делал строгие вычисления многих наблюдений и не открыл никакой важной погрешности, почти всегда находя секунда в секунду широту и долготу. Вообще, я думаю, что нельзя довольно приписать похвал и удивляться ревности, деятельности, старанию, искусству и познаниям сих офицеров. И тем охотнее отдадут им сию справедливость, что путешествие их есть самое трудное, и с которым относительно трудов и опасностей никакое путешествие сравнено быть не может.
0: Вскоре по прибытии в Петербург друзья были приняты Александром Первым. Выслушав рассказ путешественников о пережитых ими трудностях и приключениях, он спросил, а бывают ли и там красные дни? «Мы провели там, быть может, самые красные дни в нашей жизни», отвечали в один голос два замечательных и мужественных полярных исследователя.
1: Сергей Петрович, а как в дальнейшем сложилась судьба Петра Федоровича Анжу?
0: Отчитавшись в Петербурге о работе экспедиции, Петр Федорович вскоре получает новое назначение. Его определили в отряд полковника Берга, которому было поручено обследовать в топографическом отношении Киргизскую степь от северо-восточных берегов Каспия до западных берегов Аральского моря и выяснить, возможно ли соединить их каналами. В ноябре 1825 года Анжу прибыл вместе с офицерами отряда в Уральск и вскоре уже находился в походе. Снова он очутился в безлюдной степи, занесенной снегом. От пронизывающего ветра людей спасали заросли камышей на берегу Каспийского моря.
1: Сергей Петрович, а что, отряд был такой же немногочисленный, как и в полярной экспедиции Анжу?
0: Вот тут вы ошиблись, Николай Иванович. Отряд был так велик, что его сопровождали около 1000 повозок с продовольствием, стадо баранов и быков и 200 верблюдов.
1: Ничего себе!
0: Да, размах. Около 3 месяцев странствовала экспедиция по киргизским степям. Петр Федорович пользовался всякой возможностью, чтобы заняться любимым делом. Он выполнил большое число астрономических наблюдений и вместе с ним

0: несколькими офицерами произвел барометрическую нивелировку всего пути экспедиции. При этом выяснилось, что уровень Аральского моря выше уровня Каспийского на 124 английских фута.
1: Вот, а сейчас, насколько мне известно, уровень воды в Аральском море катастрофически упал.
0: Таковы плоды «цивилизации», в кавычках. Но вернемся к нашему герою. Когда Анжу вернулся из похода к Аральскому морю, он получил награду, орден Анны второй степени, и был назначен на корабль «Гангут», который вскоре в составе эскадры адмирала Гейдена отправился в Средиземное море. В октябре 1827 года Петр Федорович принял участие в Наваринском сражении. «Гангут», на котором он командовал артиллерией, сражался бок о бок с Азовом Лазарева и отличился в этом бою. «Гангут» получил приказ взять на абордаж вражеский 64-пушечный корабль. Один из участников сражения вспоминает. Читайте, Николай Иванович.
1: «Турки с разных мест старались зажечь «Гангут», но едва кто из них протягивал для сего руку, как, лишась оной или головы, летел в море, которое в сей страшной борьбе поглотило их уже не одну тысячу. Наконец они зажгли в шести разных местах собственный свой корабль, но наши немедленно оное погасили и, обрубив у него бушприт, отбуксировали его к берегу, где он и стал на мель. Корабль сей был лучший во всем турецко-египетском флоте. Другой турецкий фрегат несся в том же направлении. Гангут дал ему залп, после которого его взорвало, и страшный губительный поток пламени при ужасном треске разрушения осветил яркой зарей залив Наварина.
0: Во время сражения Анжу был контужен в голову, но не покинул своего поста до победного завершения боя. 40 лет жизни Петр Федорович отдал службе в Балтийском флоте и морском ведомстве. Свободный от морских походов и служебных дел время, он посвящал составлению записок о своих скитаниях по Ледовитому морю и берегам Сибири, по Киргизской степи. Однако судьба готовила ему удар. В то самое время, когда работа над дневниками подходила к завершению, в доме Анжу возник ночью пожар. Петр Федорович едва успел выскочить с семьей на улицу. Все имущество сгорело, в том числе и записки вместе с дневниками путешествий.
1: Какое несчастье.
0: Да, а начинать всю работу с изнова у него уже не было сил.
1: А его дружба с Врангелем продолжалась?
0: Дружба Петра Федоровича Анжу с Фердинандом Петровичем Врангелем сохранилась до последних дней его жизни. Фердинанд Петрович был более удачлив, чем его друг. В то время как Анжу путешествовал по степям юга России, а затем плавал в морях, омывающих Европу, Врангель совершил кругосветное путешествие на транспорте «Кроткий», а затем уехал с женой на Аляску и в течение 5 лет управлял Русской Америкой. В 1841 году увидели свет его записки «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах экспедицией Врангеля». Фердинанд Петрович был более счастлив и в своей служебной карьере, хотя многие должности, которые он исправлял, впоследствии переходили к Анжу. Оба друга дослужились до чина адмирала и умерли на 74-м году жизни. Петр Федорович скончался 12 ноября 1869 года. Больной, постаревший Врангель, собрался с силами и написал несколько страниц теплых воспоминаний об Анжу. Он пережил Петра Федоровича на 6 месяцев и 13 дней.
1: Удивительная все-таки судьба и удивительная дружба.
0: Да. Что касается Анжу, то он до конца своих дней сохранил глубокий интерес к науке, к деятельности географического общества. Один из его сослуживцев вспоминал, читайте, Николай Иванович.
1: Так, он всегда любил природу, но в последние годы особенно. Так что всякое растение, каждое животное, даже насекомое занимало его. Петр Федорович не слишком жаловал общество и по возможности предпочитал оставаться дома и почитать. Чтение серьезных книг было любимым его занятием. Кроме того, следил за журналистикой и газетами. В кругу близких людей любил порассказать о своих путешествиях, причем вспоминал большей частью лишь одно хорошее. Дурного же старался не замечать даже и в настоящем.
0: Я думаю, Николай Иванович, что если бы Петр Федорович по окончании сибирской экспедиции ничего более не сделал, то и тогда имя его принадлежало уже науке и было бы достойно доброй памяти соотечественников.
1: Совершенно с вами согласен. А вот, Сергей Петрович, насчет земли Санникова. К какому выводу он все-таки пришел?
0: Анжу не говорил ни решительного «да», ни твердого «нет». Он добросовестно описал свои поездки на собаках и пришел к выводу, что земли Санникова надо искать летом, построив для такой цели небольшое судно. Однако предложение это, к сожалению, было забыто.

0: Знаете, лет 20 тому назад я написал исторический роман «Путешествие дилетантов».
1: Il y a une vingtaine d'années que j'ai écrit un roman historique qui s'appelle Un voyage des dilettantes.
0: Один из моих друзей прочитал этот роман и сказал, что если бы он был написан на современную тему, его надо было бы назвать «Прогулки фраеров».
1: Un de mes amis, après avoir lu ce roman, m'avait dit que si son sujet était plus moderne, on aurait pu l'appeler, lui donner pour titre les petites promenades.
0: Это можно не переводить, потому что стихи мы не переводим. Я посмотрел в словарь. В словаре, в буквальном переводе с немецкого, фраер значит франт или жених. А в таком обиходном смысле мнение толпы о интеллигентном человеке.
1: Ce mot russe désigne plutôt une opinion de la, que la foule.
0: По прихоти судьбы, разносчицы даров, в прекрасный день мне откровения были. Я написал роман «Прогулки фраеров», и фраера меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытое людьми Богом племя, каких-то тайных дум их овевает дым, и приговор нашептывает время. Они сидят в кружок под низким потолком, освистаны их речи и манеры, но вечные стихи затвержены тайком, и сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон в исписанных листах, в затверженных местах и в горстке пепла. О, как сидят они с улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла, пока не замело следы на их крыльце и ложь не посмеялась над судьбою. Я написал роман о них, но в их лице, о нас ведь все, мой друг, о нас с тобою. Когда в прекрасный день разносчица даров вошла в мой тесный двор, пройдя дворами, я мог бы написать, себя переборов, прогулки маляров, прогулки поваров, но по пути мне вышло с фраерами.

0: дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер. Со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
0: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
1: Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там.
0: Слуга покорный, я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые. А наш... Но послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его?
1: Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда. А лошадей держал я в этой роще. Проклятый, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте.
0: Бедная Инеза. Ее уж нет. Как я любил ее.
1: Инеза, черноглазая. О, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. На силу-то помог лукавый.
0: В июле ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей. И точно, мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза. Да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза.
1: Что ж, вслед за ней другие были.
0: Правда.
1: А живы будем, будут и другие.
0: И то.
1: Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем?
0: О, Лауру, я прямо к ней бегу являться.
1: Дело.
0: К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть.
1: Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Кто к нам идет?
2: Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль Доны Анны?
1: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
0: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу.
0: Донна Анна? Де Сольва? Как, супруга командора, убитого не помню кем?
2: Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном.
1: Ого, вот как! Молва о Дон Гуане. И в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
2: Он вам знаком, быть может?
1: Нам? Немало. А где-то он теперь?
2: Его здесь нет, он в ссылке далеко.
1: И слава богу. Чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море.
0: Что? Что ты врешь?
1: Молчите, я нарочно.
0: Так здесь похоронили командора?
2: Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
0: Что за странная вдова? И не дурна?
2: Мы красотой женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
0: Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить.
2: О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит.
0: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело, я монах. Да вот она.
3: Отец мой, отоприте.
2: Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
1: Что? Какова?
0: Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
1: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать, с бровей или с ног ли.
0: Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь.
1: Вот еще. Куда как нужно, мужа повалил, да хочет поглядеть на вдовьи слезы, бессовестный.
0: Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид.
1: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго ль будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет.
4: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла.
2: Как развела ее, с какой силой.
4: С каким искусством.
3: Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце.
4: Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь.
3: Подайте мне гитару.

0: Браво, браво. Чудно, бесподобно.
1: Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь, мелодия, взгляни. Сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
0: Какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура?
2: Дон Гуана.
3: Что, Дон Гуан?
2: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
3: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец. А ты дура.
2: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант.
3: Завижу их.
1: Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись. Она забыла.
2: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
3: Я глуп, что осердился.
2: Ага. Сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся.
3: Виноват, Лаура. Прости меня. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
2: А виноват Илья, что поминутно мне на язык приходит это имя.
0: Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще.
2: Да, на прощание. Пора уж ночь. Но что же я спою? А, слушайте.

0: чудесно, бесподобно.
1: Прощайте ж, господа.
2: Прощай, Лаура.
1: Ты бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
3: Счастливец, так ты его любила? Очень?
1: Очень.
3: И любишь, и теперь?
1: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя.
3: Скажи, Лаура, который год тебе?
1: 18 лет.
3: Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить. И серенадами ночными тешить. И за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
1: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно ясно. А далеко на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует, а нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Ну, то-то ж.
3: Милый демон.

0: Гей, Лаура!
1: Кто там? Чей это голос?
0: Отопри.
1: Ужели? Боже!
0: Здравствуй.
1: Дон Гуан!
2: Как, Дон Гуан?
0: Лаура, милый друг. Кто у тебя, моя Лаура?
2: Я, Дон Карлос.
0: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
2: Нет, теперь, сейчас.
1: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
2: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
0: Ежели тебе не терпится, изволь. Давай, Лаура, кончика.
1: Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
1: Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково.
0: Что делать, он сам того хотел.
1: Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал. И то тихонько. Я ведь не прощен.
1: И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел.
0: Нет, моя Лаура, спросил Лепарелло. Я стою за городом, проклятые Венти. Я Лауры пришел искать в Мадриде.
1: Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним?
0: Оставь его. Перед рассветом рано я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
1: Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда б ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
1: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
1: А ты, повеса?
0: Скажи. Нет, после переговорим. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову и ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньор, ба. Что в голову придет, то и скажу, без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагон и замер, как на булавке стрекоза, а был... Он горд и смелый, и дух имел суровый. А, вот она.
3: Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите.
0: Я просить прощения должен. У вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
3: Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить.
0: Мне? Мне молиться с вами, Донна Анна? Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали, с благоговением, смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.
3: Какие речи странные.
0: Сеньора.
3: Мне? Вы забыли?
0: Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться?
3: Мне показалось. Я не поняла.
0: Ах, вижу я. Вы все узнали.
3: Что я узнала?
0: Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю.
3: О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы?
0: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
3: О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь.
0: Минуту, Донна, на одну минуту.
3: Если кто взойдет.
0: Решетка заперта, одну минуту.
3: Ну, что? Чего вы требуете?
0: Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Ни тут, ни близко, дали где-нибудь там, у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкою ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать.
3: Не в своем уме.
0: Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежды любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться. Я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии.
3: И так-то вы молчите?
0: Случай, Донна Анна, случай увлек меня. Не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали.
3: И любите давно уж вы меня?
0: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры. И понял я, что значит слово «счастье».
3: Пойдите прочь, вы человек опасный.
0: Опасный чем?
3: Я слушать вас боюсь.
0: Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую. Но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден.
3: А пойдите, здесь не место таким речам. Таким безумством. Завтра ко мне придите. Если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как вдовела.
0: Ангел, Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца.
3: Пойдите ж прочь.
0: Еще одну минуту.
3: Нет, видно, мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно отвыкло. Завтра я вас приму.
0: Еще не смею верить. Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкою.
3: Да, завтра, завтра. Как вас зовут?
0: Диего де Кальвадо.
3: Прощайте, Дон Диего.
0: Лепарелло.
4: Что вам угодно?
0: Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра вечером позднее, мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок.
4: С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?
0: Нет, Лепарелло, нет. Она свидание. Свидание мне назначил.
4: Неужто, о вдовы, все вы таковы?
0: Я счастлив. Я петь готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
0: Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер.
4: Нет, посмотрите на его статую.
0: Что ж?
4: Кажется, на вас она глядит и сердится.
0: Ступай же, Лепарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне. Завтра.
4: Статую в гости звать? Зачем?
0: Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах.
4: Охота вам шутить, и с кем?
0: Ступай же.
4: Но...
0: Ступай.
4: Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно.
0: Трус, вот я тебя.
4: Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай!
0: Что там?
4: Ай-ай, ай-ай, умру.
0: Что сделалось с тобою?
4: Статуя, ай.
0: Ты кланяешься?
4: Нет, не я, она.
0: Какой ты вздор несешь.
4: Пойдите сами.
0: Ну, смотри ж, бездельник. Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать... На стороже в дверях. Что будешь? О, Боже.
4: Что я говорил?
0: Уйдем.
3: Я приняла вас, Дон Диего, только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерь, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
0: Наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в гробе вас мучит.
0: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
0: Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства... Все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: Диего, перестаньте, я грешу вас, слушая. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и грубо быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар, уж верно, не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
0: Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить. Хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем. Не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы.
0: Пред вами, Боже.
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
0: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем? Скажите.
0: Нет, ни за что.
3: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
0: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы?
0: Не смею, вы ненавидеть станете меня.
3: Нет, нет. Я вас заранее прощаю, но знать желаю.
0: Не желаете знать ужасную убийственную тайну?
3: Ужасно? Вы мучите меня. Я страх как любопытно. Что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала. У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
0: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?
3: Нет. Отроду его я не видала.
0: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую.
0: Что, если б Дон Гуана вы встретили?
3: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
0: Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего? Что вы?
0: Я не Диего, я Гуан.
3: О, Боже, нет, не может быть. Не верю.
0: Я Дон Гуан.
3: Неправда.
0: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
0: Я Дон Гуан, и я тебя люблю.
3: Где я? Где я? Мне дурно, дурно.
0: Небо, что с нею, что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни.
0: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это Дон Гуан.
0: Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так... Разврата я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель, и в первый раз смиренно перед ней в дрожащее колено преклоняю.
3: О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили?
0: Ни одной до ныне из них я не любил.
3: Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
0: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать, где ж видно тут обдуманность? Коварство.
3: Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
0: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
0: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна.
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть, однако ж надо бы нарастаться нам.
0: Когда ж опять увидимся?
3: Не знаю. Когда-нибудь.
0: А завтра?
3: А где же?
0: Здесь.
3: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
0: В залог прощения мирный поцелуй.
3: Пора. Поди.
0: Один, холодный, мирный.
3: Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Ой, скройся, Дон Гуан.
5: Thank you.
0: до свидания, друг мой милый.
5: А!
3: Что с тобой? А!
6: Я на зов явился.
0: О, Боже! Донана!
6: Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
0: Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
6: Дай руку.
0: Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти. Пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна Анна!

0: Молодой Дафнис, гоняясь за Доридой, «Постой!» — кричал прелестная, «Постой! Скажи, люблю, и бегать за тобой не стану я, клянусь в том Кипридой!» «Молчи, молчи!» — рассудок говорил. «А плут, эрот, скажи ты сердцу мил!» «Ты сердцу мил!» — пастушка повторила. И их сердца огнем любви зажглись, и пал к ногам красавицы Дафнис, и страстный взор Дорида потупила. «Беги, беги!» — рассудок ей твердил. «А плут, эрот, останься!» — говорил. Остался и трепетной рукою взял руку ей счастливый пастушок. «Взгляни!» — сказал с подругой голубок. Там обнялись под тенью лип густою. «Беги, беги!» — рассудок повторил. «Учись от них!» — эрот ей говорил. И нежная улыбка пробежала, красавица на пламенных устах, и вот она с томлением в глазах к любезному в объятие упала. «Будь счастлива!» — эрот ей прошептал. «Рассудок, что ж?» Рассудок уж молчал.
1: Называется «Засни, безнадежное сердце». Автор Эмиль Котлярский. В записи передачи принимали участие артисты Элла Бруновская, Лариса Гребенщикова, Валерий Сторожек, Юльен Балмусов.

0: Нежин принадлежал к числу многолюднейших уездных городов России. И по густоте своего населения, численность которого простиралась почти до 25 тысяч, и занимаемому им пространству смело мог бы стать в ряды губернских городов. Это был город с известностью. Кто из собиравшихся в него не знал хотя бы по слухам о нежинских солениях и нежинских корешках, а также о нежинских греках-миллионерах? Но истинную славу Нежину принесла гимназия высших наук, учрежденная в 1820 году и давшая России Гоголя, Гребенку, Кукольника. Из воспоминаний современников.
1: Вот что писал Александр Артынов. В гимназии Гоголь был только тем и замечателен, что имел слишком остроконечную бороду. В сочинениях его пословесности бывала пропасть грамматических ошибок. Особенно плох был Гоголь по языкам. Вообще Гоголь был самая обыкновенная посредственность, и никому из нас в голову не приходило, чтобы он мог впоследствии прославиться на поприще русской литературы. Вот кукольник – совсем иная статья. Пред кукольником все мы благоговели. Он когда еще приехал из Петербурга с отцом своим, который был назначен директором в нашу гимназию, то уже знал отличные языки французский, немецкий, итальянский. Словом, он стоял выше всех нас целую головою.
2: Из воспоминаний Николая Гербеля. Кукольник принимал самое деятельное участие во всех литературных и ученых предприятиях. Под его руководством переводилось большое историческое произведение. Он редактировал гимназический журнал «Звезда» и с успехом исполнял в «Недоросли» Митрофана, разделяя рукоплескание с Гоголем, доводившим своей Простаковой зрителей до слез. Любимым местом отдохновения для него была библиотека, доставившая ему великий запас глубоких и разнообразных знаний, которые он весьма искусно использовал впоследствии в своих интереснейших романах и целом ряде прекрасных повестей из времен Петра Великого.
0: В 1829 году 20-летний кукольник оканчивает гимназию и назначается учителем русского языка и русской словесности в Виленскую гимназию. А через 3 года, захватив с собой единственно уцелевшее свое произведение из того многого, что было им написано в Нежине, кукольник едет в Петербург.
1: Из воспоминаний Ивана Панаева. Я следил за литературой усердно, читал все журналы и все отдельно выходившие замечательные произведения. При появлении Торквата Тасса кукольника в 1833 году я пришел вместе со многими в восторг от этого произведения. Какие колоссальные надежды должен подавать поэт, выступающий с таким произведением, говорили тогда в литературных кружках и в обществе. Носили слухи, что он привез с собою множество удивительных произведений, долженствовавших сделать переворот в русской литературе. «Хочешь ли познакомиться с кукольником?» — сказал мне однажды один из моих приятелей. «Нечего говорить, с какой радостью я принял это предложение. Вожделенный вечер наступил. В 7 часов мы были у Гежелинского. Через 30 минут явился поэт. На нас произвело сильное впечатление его сухощавая и длинная фигура, его бледное и продолговатое лицо, черные задумчивые глаза и какой-то особенный тон, который казался нам пророческим. Кукольник вскоре приступил к чтению.
3: Мне дивный дар определило небо. Носить в груди рой рифм обильно звучных. Я, как паук, из них тку паутину. Качаюсь в ней далеко, в поднебесье. Смотрю на мир сквозь призму вдохновения. И в радужных цветах воображения сей старый мир с ребячьей головой является мне девой молодой. И рифмами небесного напева украшена таинственная дева. Да, это солнце, звезды и луна, высокий холм и берег моря плоский, картинный зал и дряхлая стена, поэзии святые отголоски. Все это рифмы, рифмы, божьи рифмы. Вещь всякая, мысль, каждое чувство имеют в мире собственные рифмы. И вы, и я свои имеем рифмы.
0: Трудно представить для поэта и вообще для литератора славу, блестящую той, какую в то время пользовался кукольник. Им восторгались, ему завидовали, к нему ревновали. Двери самого блестящего общества были распахнуты для него. Молодежь восхищалась им, друзья Пушкина сторонились его. О нем ходили толки самого разноречивого характера. В скольких мемуарах упомянуто имя кукольника? И люди все уважаемые, а мнения о нем подчас супротивные. Но не обойдем же и дневник самого поэта.
3: Смесь каждого писателя приходит сама собой. Это лучшее его сочинение, потому что в нем собрались его искренние разнородные чувства, мысли, разные случаи с ним самим и с другими. У всякого писателя я прежде всего ищу его смесь. Приложим еще к этой смеси его частные письма. Извлеките из этих двух источников главнейшее – сущность. Поверьте, вы составите о писателе такие собственные его записки, каких сам он сделать не был бы в состоянии. Если автор, хотя несколько одарен чувством собственного достоинства, он должен дорожить даже своими заблуждениями.

17 декабря 1834 года. На днях я столкнулся в передней у графа Виельгорского с маленьким человечком в шубе. Вы не знакомы? Нет. Жаль, жаль. Это отменный музыкант и большой любитель русской музыки. Сегодня я опять видел его в театре. Лицо, выражающее ум. 23 декабря. Я совершенно очарован Глинкою, влюблен в него. Игра его превосходна, изящна.

0: приводит кукольника к мысли издавать журнал, который бы знакомил русскую публику с произведениями изящных искусств и с музыкой. В середине августа 1836 года выходит первый номер художественной газеты, принесший кукольнику звание почетного члена Академии художеств.
1: Из воспоминаний Панаева. Кукольник вместе со своим братом Платоном занимал довольно большую квартиру в Фонарном переулке. Он завел у себя среды. На этих средах впоследствии собиралось иногда человек до 80. Когда вся ватага гостей расходилась, накрывался ужин, человек на 20 самых интимных. В этот раз было человек 15. Несколько офицеров Преображенского полка, Глинка, Струговщиков, переводивший Гёте, и Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями а-ля Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге. Одну над издателем Краевским, который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей за его первую повесть. Другую над дочерью Федора Петровича Толстого.
0: Так считал свет. Но кроме наружного, видимого, всем явного, тут было еще и свое сокровенное, недоступное для стороннего взора, тайное.

Представьте себе, что я, далеко еще не дотянув до 16 лет, влюбилась. Нет, я не так выразилась. Я не влюбилась, а полюбила. Потому что влюбиться может каждая девочка. А полюбить так крепко, как я полюбила, мог бы только совсем взрослый человек.

0: это случилось со мной зимой 1832 года, в воскресенье. Мы только что пообедали, вечерние гости еще не сходились. Немного погодя, я услышала, что у нас в зале кто-то играет на фортепиано. Потом папенька крикнул мне:
1: «Маша, поди сюда!»
0: Я сейчас же побежала. Когда я вошла в зал, мне было почти совсем темно. Только две свечи горели на столе. И я не могла разглядеть хорошенько мужчину, который сидел вдали за фортепиано.
1: «Нестор Васильевич, позвольте вам представить меньшую дочь мою, Марию Федоровну. Маша, рекомендую. Это наш молодой поэт Нестор Васильевич Куклинок».
0: Я молча сделала реверанс. Черная фигура тоже, молча, не отнимая рук от клавишей, только мотнула головой и продолжала играть. Залу осветили, и я увидела перед собой худого, длинного, бледного молодого человека с большим носом и толстыми губами. И что же бы вы думали? Умное, доброе лицо кукольника мне сразу понравилось. И хотя он далеко не любезно со мной обошелся, я не ушла от него, а оперлась рукой на фортепиано и стала его слушать.

0: Как он прелестно играл! Он что-то фантазировал и переходил из мотива в мотив, точно ворковал что-то. И тихие звуки от игры его так и лились в душу. Я до сих пор шумной, блестящей музыки не люблю. Меня она мила только до тех пор, покуда говорит душе. А как только становится жонглёрством, фокусом с проворством рук, так мне ее не надо. Кукольник продолжал играть и вдруг, даже не взглянув на меня, спросил.
1: А вы играете на фортепиано?
0: Нет, Нестор Васильевич, я самое бездарное создание. Ни в дудочку, ни в сопелочку.
1: Напрасно. У вас длинные музыкальные пальцы. Вы бы могли играть хорошо.
0: Сказал это он, вставая за фортепиано, и прошел в кабинет отца. Скоро я подружилась с кукольником и потом крепко полюбила его. Конечно, за другого человека отвечать трудно, но я знала, чувствовала, что он так же любит меня. Хотя во все время, что мы были так близки друг к другу, Нестор Васильевич ни разу не сказал мне ни одной любезности, ни одного комплимента. Да и вообще между нами о нашей любви никогда и помину не было. А между тем мы с ним составляли точно одно существо. Он знал все мои вкусы, угадывал мои желания и старался исполнить их. А я так даже чувствовала, когда он едет к нам, и всегда выбегала встретить его. И все, что интересовало его в эту минуту, он спешил сообщить мне первой. Я этим очень гордилась. И в воскресенье наше с появлением у нас кукольника оживились еще больше. За ужином он вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и Василием Ивановичем Григоровичем рассказывал такие хохладские анекдоты, что от них можно было умереть со смеху. Бывало, читал у нас у первых все, что не напишет новенького из своих драматических произведений.
1: «Сердце бедное не знает, для чего и для кого гимн божественный слагает. Ум не видит ничего. Отуманенный любовью он не может рассуждать. Он не может разгадать, что играет жаркой кровью. Для него один закон — мерзнуть в жизни и науке. Он не верит страстной муке, ничему не верит он, что согрето вдохновением, что в восторг облечено, что облито наслаждением, у небес похищено. Свет небесный для ума — неразгаданная тьма. Для рассудка все возможно, все естественно и ложно».

Нестор Васильевич бывал у нас аккуратно всякое воскресенье и часто заезжал к нам по будням, когда у него было свободное время. Все у нас в доме шло спокойно, и я была безмятежно счастлива. Только раз выбежала я весело встречать кукольника. Было протянула к нему руки и только что хотела заговорить с ним, как он поклонился мне как-то неловко и сейчас же, не сказав мне ни слова, прошел в кабинет моего отца. Я так и замерла на месте. Кукольник не переставал бывать в нашем доме, был мил, равно любезен со всеми. Я одна только знала, что Нестор Васильевич не тот для меня, что был прежде.

0: Канун нового 1835 года встретили у нас чем-то вроде маскарада. Когда я присела на диван, чтобы отдохнуть от галопа, Нестор Васильевич очутился около меня и прежним задушевным голосом заговорил со мною.
1: Марья Федоровна, я пришел сказать вам, что уезжаю в Москву.
0: Когда?
1: Завтра. Прощайте. Не поминайте лихом.
0: Я ничего уже не могла сказать ему. Слезы поднялись, душили меня. Я вскочила и убежала в другую комнату, где разразилась неудержимыми рыданиями. И вдруг над собой услышала опять его голос.
1: Марья Федоровна, не плачьте, не разрывайте мне душу. Ведь я так же страдаю, как и вы. Верьте мне, что во всем, что случилось, не я виноват. Как честный человек, я должен был поступить так, как я поступил. Молю вас, не обвиняйте меня. Нашли, что мы с вами оба еще слишком молоды. После вы узнаете все и сами скажете, что я был не виноват. Прощайте.
2: Из воспоминаний Василия Инсарского. На балах и вечерах Шаншина постоянным и наиболее почетным гостем был известный граф Федор Петрович Толстой, бывший в то время вице-председателем Академии художеств. Там я видел его дочь, только что вышедшую за Каменского, известного в свое время литератора, и удивлялся редкому соединению красоты в этой паре. Тогда я не знал еще, что этот господин вместе с блестящей наружностью наделен был самыми низкими свойствами. Еще менее я мог предугадать, что союз этот непрочен, и что красавица, на которую нельзя было довольно налюбоваться, будет впоследствии добывать себе хлеб рукоделием. У Шиншина я видел постоянно Нестора-кукольника, которому было суждено потом жениться на немке самого отвратительного разбора и свойства –

0: 28 января 1837 года. Печальная весть. Арендт вчера сказал Далю и Жуковскому, что рана Пушкина смертельна, и жить ему остается только несколько часов. Женщины, женщины, сколько вы губите людей. 29 января. Пушкин умер. Мне бы следовало радоваться. Он был злейший мой враг. Сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес и за что. Я никогда не подал ему ни малейшего повода. Я, напротив, избегал его, как избегаю вообще аристократию. Я всегда почитал в нем высокое дарование, поэтический гений, хотя находил его ученость слишком поверхностную, аристократическую. Но в сию минуту забываю все, и как русский скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта. 22 декабря 1839 года. Имел возможность подробно разработать планы драмы «Князь Холмский» и двух больших романов «Ришелье», переименованного в «Эвелину де Вальероль», и другого из «Литовской истории», которого название еще не установлено окончательно.
1: Легкость, с которой писал кукольник во всех литературных жанрах, поистине изумительна. Так, за 5 лет, с 1840 по 1845, он написал 5 романов в 17 томах и 26 повестей и рассказов, в связи с одним из которых, а именно «Сержант Иванов», кукольник получил от Бенкендорфа письмо.
2: «Желание ваше беспрерывно выказывать добродетель податного состояния и пороки высшего класса людей не может иметь хороших последствий, а потому не благоугодно ли вам будет на будущее время воздерживаться от печатания статей, противных духу времени и правительства, дабы избежать взыскания?»

0: Ум кукольника принадлежал литературе. Душа музыки, которую он боготворил, а с нею и ее избранников.
1: Сцены для оперы, которую я по просьбе Глинки обработал и послал ему из Москвы, опоздала. Миша боялся, что я обижусь, узнав, что моя сцена не пойдет. Удивительный он человек. Стихов всяких мало ли на Руси, а оперы ни одной. Пусть он пишет побольше опер, а слова найдутся. И что слова в музыке оперной? Кто их слушает? Лишь бы музыка выражала, как у Глинки, каждое ощущение. Волнение страсти, луч надежды, радость, злобу. А слова в ней все равно, что подкладка в одежде. Вещь второстепенная. Тут драма в музыке. Тут творец, музыкант. А либреттист чернорабочий.
0: В его драматических фантазиях не было столь любимого в то время грациозного звучания слова. Что же делать, если мысль для точной выразительности требует трудных слов? Он верен мысли, а музыку стихов оставляет музыке.
1: Восхитительная мелодия больше говорит сердцу, чем какие бы то ни было слова.
0: Он писал тексты для романсов Глинки, отводя им роль нотных линеек, на которые музыкальный гений приземлял небесные мелодии. «Прощание с Петербургом». 12 романсов и песен Глинки на стихи кукольника быстро разошлись по всей России.

0: В музыке искал и находил утешение кукольник от многочисленных огорчений, слившихся в разочарование. Вот что он пишет своему племяннику в январе 1854 года.
1: В понедельник 25-го идет моя маркитантка. Поверишь ли? Другие мне не верят, но ты поверишь, что я искренне желал бы вовсе не пускать милого детища на сцену, которая во всяком случае будет последняя. Театральная слава имеет много соблазна, да жаль, что фальшивого. Мне за себя не жаль. Я давно убедился в том, что такое свет этот. Уж это участь наша всем служить, всех утешать, самим страдать безмолвно. Я к последнему уже привык. Освоился, так что будто у меня на сердце мозоли.
0: В 1856 году кукольник возвращается в Петербург из командировки в Ростов и Воронеж, куда, как человек исключительной честности, был послан вторично для наблюдения за поставкой провианта. Возвращается настолько больным, что вскоре подает в отставку и навсегда покидает Петербург.

из письма Инсарскому. Я теперь с вами сосед. Здоровье ради поселился в Таганроге. Надоело скитаться по житейскому морю. Как сладостно не иметь никакой другой обязанности, кроме обязанности быть человеком. Тифлис ныне, как слышно, много цивилизованный. Следственно, там, вероятно, есть и ученые-садоводы, и опытные заведения, откуда бы можно получить хорошие семена. Бесконечно обязали бы, если бы в избытке великодушия указали, к кому в Тифлисе по этому предмету можно бы обратиться. При ваших серьезных занятиях просьбы мои, может быть, возбудят смех, но в моем положении георгин имеет для меня более прелести, чем георгиевская звезда. Графу Кушелеву Безбородко. Время беспрестанно меняет мнение. Не менее того, истинно вырабатывается и постоянно светлеет. На моем длинном веку много я прожил теорий, политических направлений. Не верил тогда, не верю и теперь принципу национальностей. Зная, что конечная национальность одна – это человечество. У этой национальности цель одна, которую как ни гнетут и тушат, но она постоянно все более и более растет и светлеет. Я нажил себе миллионы врагов за то, что никак не хотел поклониться идолам минуты. Всегда жил и писал, применяясь ко времени, но всегда в пользу и защиту человечества.

0: Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит. «А ну иди сюда, Михаил Фомич, я тебе полохану по тем местам, откель ноги растут».
1: «За что, дедуня?» — спрашивает Мишка.
0: «А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал».
1: «Дедуня, я нынешний год не катался на каруселях!» — в страхе кричит Мишка.
0: Но дед степенно разгладил бороду, да как топнет ногой. «Ложись, постреленыш, и спущай портки!»
1: Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостина отпробовал. Чуточку открыл левый глаз. В хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову. Слышит в сенцах голоса. Мамка визжит, лопочет что-то. Смехом захлебывается. Дед кашляет, а чей-то чужой голос. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Протер Мишка глаза и видит. Дверь открылась, хлопнула. Дед в горницу бежит, подпрыгивает. Очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел. На Пасху, когда приходил он, дед также суетился. Да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька. А мамка на шее у него висит, воет. Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи, да как гаркнет: «А где мое потомство?» Мишка струхнул, под одеяло забрался. «Минюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой с службы пришел!» — кричит мамка. Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сгробастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и, ну, рыжими усами не на шутку колоть губы, щеки, глаза, усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырывается, да не тут-то было.
0: «Он у меня какой большевик вырос! Скоро батьку перерастет! Хо-хо-хо-хо!»
1: Кричит батянька, и, знай себе, пестает Мишку, то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает. Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился. «Пусти, батянька!»
0: «А ну вот не пущу, не пущу!»
1: «Пусти! Я уже большой, а ты меня как детенка нянчишь!» Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь: «Сколько ж тебе лет, пистолет?»
0: «8-й идет!» Поглядывая из-под лобья, буркнул Мишка.
1: «А помнишь, сынушка, как позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?» «Помню!» — крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею. Тут и вовсе пошло развеселье. Посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит, по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по лошадиному. У Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет: «Иди на двор, играйся, иди, говорят тебе, варнак этакий!» И отца просит: «Пусти его, Фома Акимыч, пусти, пожалуйста, не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. 2 года не видались, а ты с ним займаешься».
0: Садил Мишку отец на пол и говорит: «Беги, с ребятами играйся, а после придешь, я тебе гостинцев дам».
1: Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате. Но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька, и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду. Выкупался Мишка в вонючей застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чекиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька Попов, сынок. «Не уходи, Мишка, давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам». Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плечи помощь и нехотя сказал: «Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюжа». Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку: «Это от золотухи, а ты мужик, и тебя мать под забором родила».
2: «А ты видал?»
1: Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке.
0: Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.
1: «Брешет твоя мамочка. Зато мой батянька на войне воевал, а твой кровожат и чужие пироги трескает». «Нахаленок!» — кривя губы, крикнул Попович.
0: Мишка схватил обточенный водой камешек галыш, но Попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся.
1: «Ты не дерись, Миша, не сердись. Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?»
0: Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону галыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо: «Мне батянька получше твоего с войны принес».
1: «Врешь», — недоверчиво протянул Витька.
2: «Сам врешь. Раз говорю, принес, значит, принес. И заправское ружье».
1: «Подумаешь, какой ты стал богатый!» И завистливо усмехнулся Витька.
2: «И еще у него есть шапка, а на шапке висят махры, и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках».
1: Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот. «А мой папочка скоро будет архиереем, а твой был пастухом. Ага, что?»
0: Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:
1: «Миша, Миша, я что-то скажу тебе».
2: «Говори».
1: «Подойди ко мне».
0: Мишка подошел и подозрительно скосился. «Ну, говори». Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:
1: «Твой отец коммуняка. Вот как только помрешь ты, и душа твоя прилетит на небо, а Бог и скажет: за то, что твой отец был коммунистом, отправляйся в ад, и начнут тебя там черти на сковородках поджаривать».
2: «А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?»
1: «Мой папочка священник, ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь».
0: Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой. У огородного плетня остановился, крикнул, грозя Поповичу кулаком: «Вот спрошу у дедушки, коли брешешь, не ходи мимо нашего двора». Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, и на ней его Мишку жарят. Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить. Как на грех в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка выручать. Попробовал калитку открыть, свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил. Глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит.
1: «Подойди ко мне, голубь мой!»
0: Не догадался Мишка, зачем дед кличет. А тут опять про адскую сковородку вспомнил и рысью к деду. «Дедуня! Дедуня! А на небе черти бывают?»
1: «Я тебе зараз всыплю чертей.
2: Поплюю в кое-какие места, да хворостинкой высушу. Ох ты, лихоманец вредный! Ты на что же это свинью объезживаешь? Сапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать. Поди на своего умника полюбуйся! Выскочила мать. За что ты его? Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает. Это он на супоросой свинье катался, ахнула мать. Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил: «Не езди на свинье, не езди!» Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит: «Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь». Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой, не достал. Подхватила мать Мишку, в хату толкнула. «Сиди тут, сто чертов твоей матери! Я-то тебя доберусь, не по-дедовски шкуру спущу!» Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает. Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом: «Ну, дедунюшка, попомни!» Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь. «Значит, ты мне грозишь?» – переспрашивает дед. Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет: «Погоди, погоди, дедунюшка, вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду, хоть не проси тогда». Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка. Для отца он Минька, для матери Минюшка, для деда в ласковую минуту постреленыш. В остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза: «Эй, Михаил Фомич, иди, я тебе уши оболтаю». А для всех остальных, для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы Мишка и Нахаленок. Прозвище Нахаленок язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним. Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были, как лепестки цветущего подсолнечника. В июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами. Щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купания в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают они голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда. Вот за глаза-то, да за буйную непоседливость